0: Добро пожаловать в Чувашию. В Чувашию.
1: Приезжайте в Чувашию. В Чувашию.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Добро пожаловать в Чувашию». У микрофона Ольга Артемьева. Чувашский край богат красивыми местами и памятниками архитектуры. Своеобразными памятниками истории и культуры, к примеру, являются города Алатырь, Мариинский Басат, Цивильск и Ядрин. Здесь сохранились элементы старинной планировки, значительное количество объектов культурного наследия и ценная историческая среда. Много в нашей республике и памятников. Каждый рассказывает о людях и событиях прошлого. Сегодня речь пойдет об авиационных памятниках. В Чувашии таких насчитывается более 3 десятков. В Козловке на городской набережной можно увидеть макет знаменитого По-2. Кукурузники служили учебными самолетами, ночными бомбардировщиками, выполняли транспортные и эвакуационные задачи, в том числе обслуживая партизанские отряды и попавшие в окружение части. Их выпускал Козловский деревоотделочный комбинат. В селе Иваньково Ленина Алатырского округа находится самый большой и интересный самолет-памятник Ил-14. Его командиром после войны был один из самых прославленных летчиков, уроженцев Чувашии, Федот Никитич Орлов. В августе 2016 года в поселке Ибресе установили макет истребителя Ла-5 в честь столетия со дня рождения летчика Алексея Морецкого, который являлся прототипом главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». На таком самолете он летал после возвращения в армию. Кстати, после ампутации обеих ног и после восстановления он добился перевода в Ибресинскую летную школу, где снова начал летать. У санатория «Лесная сказка» в Шумиково Чебоксарского округа расположился МиГ-21, самый массовый сверхзвуковой самолет в истории. Эта машина участвовала в военных конфликтах с начала 60-х годов до последних лет. До сих пор стоит на вооружении армии ряда стран. Благодаря земляку, генералу-лейтенанту, герою России Николаю Гаврилову в республике появились 8 вертолетов производства ОКБ «Миля». Среди них один многоцелевой Ми-2 в Батрево, 4 военно-транспортных Ми-8 в Ибресях, деревни Янгличи Канашского округа, в парке Победа и при школе номер 22 в Чебоксарах, а также 3 ударных Ми-24 в Ячиках, Канаше и Хадарах Шумерлинского округа. Некоторые из них прошли военные конфликты, в том числе Афганистан и Чечню. Пожалуй, такого большого количества вертолетов-памятников нет ни в одном из соседних регионов. Во многих уголках Чувашии можно встретить фрагменты самолетов. Некоторые остались после авиакатастроф. Их на территории региона произошло около десятка. Вот некоторые из них. 11 сентября 1933 года около Ядрина разбился польский самолет ПЗЛ-19, на котором Юзеф Ливаневский и Вячеслав Филиппович пытались побить мировой рекорд дальности полета для туристских самолетов. Они вылетели из Варшавы и хотели достичь Красноярска. 19 октября 1943 года под Шумерлей потерпел крушение Як-6. В нем погибли 6 человек, включая руководство завода номер 471, где и был ранее выпущен этот самолет. 17 октября 1958 года около железнодорожной платформы Апнерка Вурнарского района произошла авиакатастрофа пассажирского Ту-104. На борту находилась делегация китайских партийных активистов. 17 советских, а также граждане еще 12 стран. На трассе А-151, если ехать со стороны Канаша, недалеко от деревни Харитоновка, также многие замечали крыло самолета. Это памятник-мемориал. Он так и называется – крыло упавшего самолета. Его установили в память о молодом пилоте, который разбился в этой катастрофе. В сегодняшней передаче хочу более подробно рассказать об этом памятнике. Созвонившись с директором историко-краеведческого музея города Цивильск Евгенией Казариной, мы договорились о встрече и съездили к этому памятнику. Как рассказала Евгения Ильинична, в России существует карта авиационных памятников. Там более 7 тысяч авиационных памятников и музейных экспонатов. А в Чувашии существует энциклопедия авиационных памятников.
3: В эту энциклопедию включены 8 самолетов, 5 вертолетов и отдельная деталь. Вот крыло – это отдельная деталь. Кто же такой Сергей Скамейкин? Родом он из деревни Нижний Шкафт Никольского района Пензенской области. Родители Сергея были сельскими учителями. Воспитали его, как тогда воспитывали, в духе патриотизма, в духе ответственности, в духе коллективизма. Затем он учился в Ставропольском высшем военном авиационном училище летчиков и штурманов. Это училище функционировало с 1965 года по 2009 год. Сейчас этого училища не существует, но в здании этого училища находится кадетский корпус. Кадеты изучают биографию самых известных выпускников этого училища. Среди выпускников этого училища можно назвать Скворцова Александра Александровича. Это летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Топарев Валерий Иванович, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. И Шпак Игорь Викторович, наверное, вы все знаете, русский витязи. Он является участником вот этой группы «Русские витязи». Летал Скамейкин на Су-15. Главным конструктором вот этого самолета, истребителя, был Зырин. Первый полет Су-15 совершил в 1962 году, 30 мая. А в 1996 году Су-15 уже не эксплуатировалось. Аэродром находился недалеко от Йошкар-Олы, аэродром Данилова под Йошкар-Олой. 22 года, я уже сказала, было Сергею Владимировичу. 12 октября 1979 года по учебной тревоге был поднят 681-й истребительский авиационный полк. Многие отмечают, что в этот день была очень неблагоприятная метеорологическая обстановка. То есть погодные условия не способствовали тому, чтобы поднимать экипажи, отправлять их в полет. Но, тем не менее, была дана команда, и команду эту выполнили. И здесь во многих сведениях, которые дошли до нас, сказано, что он отвел боевой корабль, так скажем, от густонаселенного пункта. Но, наверное, потому что рядом находится город Цивильск, находятся населенные пункты, деревня Чемерчеева, деревня Харитоновка, там находится Михайловка и так далее. Наверное, так надо было. Многие выпускники, о которых я говорила, говорят, как бы такое даже было крылатое выражение, они говорили: «Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются». Вот так же Сергей Владимирович, он не умер, он улетел и не вернулся. Стала доброй традицией, вот посмотрите, здесь ленточки завязаны на деревьях. Всегда после бракосочетания молодожены приезжают сюда, минуты молчания чтут память Скамейкина. Вы видите здесь флаги ВДВ, потому что 2 августа, когда праздник военно-воздушных сил, войска дяди Васи тоже приезжают сюда и тоже минуты молчания чтут память Скамейкина Сергея Владимировича. Надо сказать, что и школьники нашего района тоже приходят сюда, приезжают сюда 12 апреля, в день космонавтики. О нем делают научно-практические работы, выступают на научно-практических конференциях. То есть очень интересная, конечно, биография. Наверное, было бы еще больше фактов биографических, исторических, если бы он прожил такую большую жизнь. Но 22 года – это же совсем мало. Трудно говорить, потому что трудно представить, что в таком возрасте молодые люди уходят из жизни. И сейчас тоже минутой молчания мы почтим память и возложим цветы. Часто здесь можно увидеть останавливающие машины, потому что машины, особенно дальнобойщики, тоже часто здесь останавливаются. Вот не случайно, наверное, даже здесь есть беседка для того, чтобы просто отдохнуть, посмотреть на небо, на мирное небо. и вспомнить, наверное, вот Сергея Владимировича. На стенде мы видим фотографии из семейного альбома, где он совсем маленький мальчик. Мы видим здесь бюллетень. Здесь есть письмо сестры Ольги, которая рассказывает о своем брате. То есть здесь фотографии разных лет из домашнего архива родных погибшего на этом месте летчика Сергея Владимировича Скамейкина. Мы помним. Память сильнее времени. Вот даже здесь написана тема сегодняшней нашей экскурсии. Потому что в памяти все равно останутся эти моменты.
4: Вот это крыло, оно настоящее? Крыло от этого самолета?
3: По-моему, да. Я точно не могу сказать. По-моему, да, настоящее крыло.
4: И самолет упал прямо на дорогу?
3: На дорогу. Там есть воспоминания тех водителей, которые ехали. И они видели, что на дороге вмятина такая была. Потом на следующий день буквально все это заровняли. То есть дорога функционировала, ее не закрывали, по-моему, даже. Но вот 79-й год, я училась в 9 классе, и я помню, что об этом событии говорили. Но не так громко, не так официально, потому что информация такая была немножко, может быть, недостоверная, может быть, не полностью какие-то факты и сведения были.
4: А обломки самолета сохранились?
3: Обломки самолета не сохранились. Я не могу сказать. Да, все, потому что на такой скорости, тем более видимость была плохая, был очень сильный туман, вообще не видно было. И вот почему в таких вот... Ребята, когда делали научную работу, тоже задались вопросом, почему подняли полк по тревоге, почему нельзя было подождать, когда улучшатся природные условия. Так. И потом еще вот эти Су-15, их испытывали в основном, где Краснодарский край, вот Ставропольский край, там везде, там всего 8 таких было аэродромов. Почему оказались вот эти Су-15 вот в Йошкар-Оле, недалеко от Йошкар-Олы? Потому что там было сказано, что всего 8 таких аэродромов, где вот они проводили испытательные полеты, а почему-то здесь оказалась вот эта часть. Есть специальный официальный сайт, он так и называется, сайт 681 ВИАД. Вот такой сайт. Крыло все-таки деталь, да? Даже если это не подлинник, все равно историческая какая-то ценность этого есть, да? Чтобы люди помнили, чтобы люди знали.
4: Памятник сразу после этого случая установили или только через какое-то время, через несколько лет?
3: Вот обломок, по-моему, вот так вот лежал. Мои одноклассники, когда женились, там замуж выходили. Это был 82-й год, 83-й год. Уже тогда, по-моему, приезжали сюда. А ленточки совершенно недавно, вот совсем недавно стали завязывать ленточки. Всегда фотографируются у этого памятника. И фотографии очень такие получаются памятные. И рассказывают своим детям, когда показывают свадебные фотографии, и рассказывают об этом памятнике. Конечно, рассказывают про Сергея Владимировича, что есть такая добрая традиция. А вообще, когда свадьбы проводят, есть же традиция, обязательно надо 3 моста проехать, да? Ну, а у нас вот в Цивильском районе говорят, что добрая традиция – это обязательно съездить на крыло и, прям так и говорят, съездить на крыло и сфотографироваться. Ленточки тоже совсем недавно стали завязывать. Кто-то против этих ленточек, потому что, ну, как бы, да, не совсем может быть эстетично, но, тем не менее, это тоже стало традицией.
2: За памятным знаком в виде обломка крыла постоянно ухаживают. Постамент, на котором он стоит, аккуратно забетонирован. Летом высаживают цветы. Некоторые проезжающие останавливаются здесь. Также приходят и молодожены. Завязывают разноцветные ленточки на деревья. Это дань памяти лейтенанту, навеки оставшемуся молодым. Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу «Добро пожаловать в Чувашию». В нашем сегодняшнем выпуске мы рассказали вам об авиационных памятниках нашей республики. Выражаю благодарность директору историко-краеведческого музея города Цивильск Евгении Казариной за помощь в подготовке передачи. На этом я, Ольга Артемьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
0: Приезжайте в Чувашию.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: В Униге Жулданасларах радио Легензен Валли.
2: Выля три кула три, перехабл два три. Эфирда кулыш лащи. Таваны мырзэп кларым равара, коллег капкан журнал. Иге бинмэ шулда духна, номер зэнджи шуцэне итлэзэ бугар. Борис Борлен, алимент пайлашын. Икі жыде вун житчере, принден тепри хитре, пилігу іхта ірене, юрадаще бір-бірене, хергачіне галадь, манчазах ача булань, алланы машкан сандивець, етюлетні алимент, качы хирішевітлець, манын хамунат керінь, алимент анне ілець, калаш сапу хамға аттень, пайламашкан кележеть. Сюрмала так сюрмала, мен да галамала. Чарлярень, мухтанать перешапла, ну мне галамала, пурныш котка зябала, вуны жул аслырахи, эштереть тесидереть, ак, шамрки манхрахи, хаюкшай целеть. Хватте рукши кутеть, арыму варагильде. Шидермяш был нимэнде, тумазан аршинышне, сиве жив девять ишме. Лектерже, кыржыре чибер хирарам, кушхыма она жутларам. Эмет ховар тадалже, иге шалам кадалже. Лептом бисмень, пельмень, убышки, боксер и кень. Хоже лайхрах. Ерешки убышкин день, лайхрах пекту инать. Убышки ерегисень, шеребе, харла тарать. Аза и леть. Мапике хупать кушне, удалана чухыне. Мадезесень саваныза, теприне илеть аза. Тваны мырземезир, Борис Борлен совизене итлерер. Малалла гайрымар, Леонид Агаков, телей, калав. Итлезе бұқсамыр. О, ляву, бледіні, әбіғал мүлләзін. Кері болот кәшірманын үш бүлімнеші цекінігі мен. Мүлләзін, төлінзі бұқырым әбі ұнжіне. Әбі, әб, мүнес, бұйрам бәд, бұйрам. Суядын бұл, еплем айба, бұйрын. Вылаза. Қайға, зубылдет, вылана жын, камухмахи, ұқша барадь. Лотерея ба вылярам, лотерея ба. Чонаги, ой мотор, ырларым ебе кашырды узыма. Савынмалы пурихыть? Конечно, сымзине хаваслын ныш тортревал. Коньяк хамралыра, ада кайрымыр. Ебе савынзах унгышын лебестетрем. Болуть? Бухгалтерникерзе сейфри мен бурук шинейлзе духрыне тюрек ресторана шулды трамар. Ай, кирлеремер вара! Юбилей чухнегиллек пирин давра пуштарнчиш туссем. Чести пыл жаржине туйна сапсазембек. Ахалькала манжав, шин шучебе, вархырым чиребе азапланаганзем деша шедезе. Володе, ырла, ырла, унсывлага жэнь, телее жэнь, коньяк, янтла тараща. Коньяк, херес, модера, водка, кезе жэсь, командала заларать володь. Официант кызем, чуп каласадыгын адраще пирин давра. Шакази бир касыран кивженелле окшана шагарин педерне. Мухмарошма да юлман. Пусть сильный жандалык реформан бе кашлаще. Кан малый гун булны май, камада булин тель булзат кивженелме май жукши. Тезе тюнгілгетсе бұратпыр, урамба. Хүме жінде сасардық, лотторей вылявін таблицы күша күрінса қайры. Шинзем күртшір, түріслетшір дезе юрий жақса құнын гена. Ну-ка, волот, керін тұзыма, хүме енелі қыдарса, күрға лотторейна түріслер лайқырақ. Болот, билетіне кіз шинзен қыларса манады таржы. Тіріслеме дұдынды мұр. Номер деген не? Шып та шайбырна жат. А-а-а, дедіп, чынақта келелі кенес. Үрлады бебі тұзыма. Курға, точ-точлар атпет. Ну-ка, сери номер не бұғар? Ақтамажа, мұйран тағам бұмны бек болса қайры. Володь! Кошкор заяды мебе, сан билетун серия, алла вища, выля нынь вара, утмал вища, курга, ага. Володь, еп котат на цифр земщине, тени герзе похреде. Унын пича, тарук, маны киве бушмак, тулажыме хурал загайды. Ленджер, күклензе анза, хыраме вышты чачачы бек, ерзе уласа ячы. Бәтірім, тервыл күшулі ведер манжіне тілмір үлін бұқса. Касы валі үкшағал үштан дубы бұр. Вылав тіліне шанны чайы. Хубаши ведь мана, хубаши! Юлдашым жене бұқсатаны май, хамында чон хурланза кілчі.

Тывана Марземе зир Леонид Агаков Щерна Телей Калавайтлер Хусах Хютлеве Николай Малышкин Щерна И Тезебах Самар Тек учен Тетелек тедеп Щитрем Водер прене Хюхим хезене санада Куш куратте Шалвить месь Ширем риже небе вада Хирехри хама Хертместь Кась пулзан Хыт тун захладап Ворам шужиме бокса Тегрумын день гаймастап Сузыр марске Ишмаса Хыбара ширзайрастар Можар туптар манвалли Величень манавал савдар Илден булдар уналли Чонда Тупрам персаргайык Шыцаярын туржырлах Шель Волбульджа маншан тамык Кун жудижу Кондырлах Капкана шакландым буля Мавландым Ваткок-кок Тигас маржа бурны шуля Пушкыш мада вагачук Качака ирекса вадап Тирбеледіп кильжурда Сазы твасран хорадап Шивратлеш тубада Хыбарашын гравларым Илзе кайтыр каялла Кирлі мар Кахал кух арым Иванда мына була Валентина Рудникова Аржин жутне кірзесің Сова Итезе бұқсамыр Вунжит чылашитсесің Аржин жотене грызэссэнь, Саврам эбе пигене, Япшарине, котрине, Амландам бить васказа, Пачтам аржут лаза. Итле мерем ял ежа, Халь кюзетеп чернужа. Хырым хыртыр ринжине, Сисме шарманынне, Кач вырдады пыш-выжах, Ирде чашек пуш-пужах, Эш курман мэнь уналы, Пулза татам ял кулы, Оштан ихи дугаши, Татамэнь курман лажи. Эх, ильмелек чэчэмэрэ, Кюржэри эш чэнь хэрэ, Сават чэшкэ ачаран, Мэнь жэнь хопромжи онран. Пулмаш капла бурунза, Ларпа кишмеш хорза, Лучше удам кюржене, Югитлем ун амышне. Унзар каес тейде, Кертме хойн бюртнеде. Ах, турым жем булышсам, Ун камыл не шавырзам. Тура, илтре булмалла, Хамдым арамайманла, Ты тардам чечек шихи, Волмана сыра күрді. Хәрі дұхрі тібелден, хитрері қи шевелрен. Варігу күл алынже, вартыны күлі күшінже. Ақышта иккен шатымақ, тупрым ебіна хамақ. Әнде вүші бұрна шук, кайы бұрныш пылда шук. Тывана мырземе зир, аржин жутне грызесын савайтлерер. Рубрика «Саламзем». Шемерли районен дим, хубахушка нялинча бурнаган, Галина Алексеевна Капитонова шак кунзэнче черетле шуралну гунне балладывай. Ивалезем, кинезем, манугезем, худидохладизем, ялыйиш, Галина Алексеевна на теретне журавного небе салам лаща, ырлык сылык телей, варам ранда, варам Эмерсона за Юра Барнида ваща. Тебер салам, шакун зэнче, ельчик тарахэнчи, комбайн хужалых ердюзи, Гури Иванович Федоров, ут молбилик шулхи юбилейния балладоря. Гури Иванович Шавдерматурда Булдарулы Ердюжа Республики Бех Паллыжин
Оны хужалыке ширіп алыра, бұзы күшсем дұза бұрат. Бұлынде хужалыка терісті кел шырік шулай яғын ерце бұрат. Кесепле Гур Иванович, кулышла шекыларым, артистсем тада палағынде, комбайн хужалықра ішкеген бұр іште жүземде сире. Юбилей бала чун жеререн саламлашы, ұрлық сывлық, телей, вұрым-рон да вұрым, өмір зұнза, юр барнеді башы. Тарғашын, ежін зайл земір, сирнедір бала, чываш халық артизі, Иван Христофоров юрлать, прегенде шүрхи лапка каш. Мырзем эфир выгаджа вышлензе буджа. Сирень бебрле, чаваш республикин давадевища артиза Виталий Сергеев пульджа.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Хавас панине, хавасиль.
2: Савза панине, савзаиль.
1: Чаваш нацирадиове, кунда юраду анчах.
2: Юраду анчах.

0: Легейн. Чугит Легейн.
1: Щербинит Легейн. Шур ит Легейн.
0: Миллион ит Легейн.
1: Миллион ит Легейн.
0: Дер ит Легейн.
1: Дер ит Легейн.
0: Чаваш наци радиове. Тенче ит Легейн.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Ирги тетре хевель байр гибе. Китем гомол маци радио безирелеть.
2: Варанда тюрех яр.

0: Савласунат Парыхакла Радио Легенцем. Эфирда Печень Марк Ларм. Сиреньбея Беклар Махатализерцы Параганя Валентина Белова. Тада Юрий Филиппов Сазрежиссёре. Таван Чельхи, Чаваш Чельхи, Пин Чельхирень из Чипахи. Межен Таван Чельхи Петьхакла же. Таван Чельхине Пельни, Мень Енчень Пулаш Сапурачи. Епле Упразах Вармалана. Мень Ле Аджазине Врень Мелле. Телие чельге мержен тарашаканцем пур. Агаухин черебелик пыжинче республикра чаваш чельге кунне палдываща. Сшак салдава пулах тепхуларада терля уявзе мердеща. Нумаях пулмаш шубашкарды аджабача адаланывен центренче. Сакрмш аджасадинче чаваш инре чаваш чельге чаваш чунин тенчи форум иртрем. Форума педагогсем, асчахсем, блогерсем, пулдарула шимгесем бухунчеш. Эбе малданах терля осталых лабамезенче пулзагурдам. Кундаш колчул нечетмен аджазем нацатум нетахунчеш. Республикан спилс картыне Хорт пуштара себе омртреш, хуранку кли хадерлериш, терли метода чеваш саспалы и зембе и лемли ширма вренчиш. Печекизень оркестры вара нации инструменты зембе хитре кеве шеме каларем. Эбе вара малданах учитель зембе калыш махтуларам, шубашкарды хавжак сывлыхлы и кеме шкулды чеваш чельхебе литература врендеген Ираида Васильевна Матьянова агамен калазапача.
1: Ираида Васильевна Сылсунадов, Хизеркунда Паян Лешки.
2: Ирагон Булдар, Чуваш Чельхи Врендигене Зе, Мача Зень, Таван Чельхине Вренес, Хавгаланове, Турдами Булдар Дезе, Мингана Жутла Загалар Маспар. Шаван Бада Кундайнди, Кисие Генегибе Кидим, Мингал Кисие Генеги Ача Зе, Урок Вахадинче, Пятимлетний Джухне, Тема на эти Пятимлетний Джухне, Урок Вишинче, Пер Листа Женехи, Пер Улда Кандактуна, да, Шавна Хушлаца, Кинеге Булат, Пич Кинеге Бул Задарайдинде, Кундавидем, Пятимлетний Ледище де урока, чебер урок раворожавна, а за ильми де был дарыще. Кирекаш воготрайжам деб, кискетце туна материал был одинде. Кунда раздела бедем летьме булать, трдема на бедем летьме булать. Тогда ты де, шамбик.
0: Шубашкарды утмыл икеме шкулды, чуваш чельхебе литературыне врендеген Нина Иосифна Егорова варапая на чезембех кильзе житне. Хербер чезем, тарашсах, тире терлище.
1: Нина Осифна, салам.
3: Салам, Булдар.
1: Пайан мен бегильный хайсетында.
3: Ибир баяна чесембе, тире кружок нечурикене чесембе, хамары жек дартма келдемер.
1: Мен даватыр хайсет.
3: Ачесембе бир, чеваш терлибе палажат бір, малданах кайран вара терле эрешсем тума вренет бір. Пайан ибир ачесембе, кнегене хумалы, пулужу хадердет бір, хаюдеме булайд, хушлатмыштеме булайд, чан бек ябала хадерлет бір.
1: А плахира чесем терлезе хлара шезем гунда?
3: Палах, бізем ештерлара имаще. Палах кружок пор. А чеваш терин ваттан лахизем ятла. Унда мон ултамыш класс хирачизем жюречче. Палах вазене терлеме гележеть. Тезе шутладов. А плавбулзан жюремечеш.
0: Эбе вара эте бұлдарулық лабам зембе де палашма жұтларым, кунда аслы зембе бірлех ажа земде бұр, шемье лабам земдемеле, пұр де чываш тумебе, вземшіне пахмада, худшынмада взембе шавдері кымылы.
4: Эбе Галина Аркадьевна Смирнова, Шубашкар, муниципалитет округа Инче, Щенял Павловской школе Инче, Чаваш Чельге, Дада литература уроки тени, Ерце Бурадов.
1: Паяны из Ржаганда, Ча Сатнем Ле Шпеги Зажитнева.
4: Ибер Баян Жаганда, Чаваш Республикин, Спирс, Картыне, Пуштарас, Шубушка Мулбаги Зажитня.
1: Мле Шутла Задупнаха из Ржагна.
4: Щак Боябирен, Шубашкар, муниципалитет округа Инче, Чаваш Чельге, Дада литература в Рендегене, Евгений Александрович Майкоев, Торошный бе бужар заяна. Волынде пирен районда вишемыш кудердет. Кыжал вара бол республика шайынче ердет. Унда пидем бе бұдырдва да команда пуштарынна.
1: Сутлық рапури хашак пазал еверле вот хамыр чеваш республики не езер. Кашни торох не балырна. Сутлық рапури.
4: Сутлықра Евгений Александрович Майков раны ишмала. Бол ергелет. Сутлықра пирен кашни шкулда врендегенцем шак спилскатты зене туянчыш.
1: Курадов аслашы бе мұны
5: Перее, у нас эти земли мы на кухомазем, а по земле мы берем. Она у я тут у вас пять. уятып шавара. Туктуваешь. Шамаритна. Пачинзем. Пастачинзем. Ничем бикуна. Ибе шервон бермер садифешне пирм. Ибе Володя Афанась. Ну-ка, Егор.
6: Пирим бузык шем ебе. Ибир хамыр чаваш халыгын гилы ергебе балаштарма гильне. Чаваш халыг ала ишпе астабулна. Ну, скижих на терлене, тогда музыка инструмент жасталана. Хали ибир салдак сене вали. Самзаду трезем дырлет пир. Уберен азане.
7: Ишер варабинды вадыр, ишер носки жиха.
6: Азане бир носки жихме видеоста.
7: Много брендит.
6: Много брендит. Пер из имени ятла.
8: Эбияна ятла.
6: Эбияна ятла дит. И бир чавашла биде калажат пор. Бирен ажазим чавашчихни биде юрада ща плавить.
9: Уйрамах мана Алла Арманипе тулы авыртны телентерчі. Аслашы бейуны жарахмын уйге деларад. Вылда шагешпе хыды кызыкланад. Аслашы жіне выл кош сектерме пықсаларад.
10: Ебір хунде көрсен земье. Владимир, Галина, Анна. Ебір қам ражазене элихи дела ергебе балаштар ашын ажазене. Вот хал шембек элихи абазы пыштарда бапырда, білег зембе узы бұрны кыдарда атпай. У Алла Армани.
11: Печек сар алдан, тыдын варшма баян, эх цугаши, эх чаваши парпарни, кушран, пушран, ильдим тем падак парни, хваларам кильгине, мейн пустыши бушмала, туз юдаша пумала.
6: Шамби кадар дашанаха.
9: Пулдарулых лабям зембе палашных ишин, чываш яндре, чываш чрихи, чываш чунин тенчи форуме хэй ишне пушларе. Она, чываш республикин гуманитарий услугезен институчин, директоре Юрий Николаевич Исаев Ферцевыча.
12: Я чунда залападу. Ирлык слову сумза, амур сунда зайнке профессии, дебри зембе торжықса, ишлезе, пухсыға туймала буду. Таван чрихебе, калашма врингесе, халық культуре бе, дела ергене, Хизе преси палак язык буду пледер всем ерингили. Подшалах стандарт дизембек кележули, шаг эш адя садните кулда малала дозлать. Пайги форумра и бир таван чварчерги бирги, она оннандар маллы. Мерзем бирги самай калаже бур.
9: Малдана хальхи чываш тумезен курай вертре, кунда амажы зембе бірле печек шыбырлан зем тухреш, вазимбурде чываш тумебе. Ондан шубашкарды аджабыча адаланывен центринче сакрмыш аджазатне шуреген зем керменке юмаха чывашла нарцабачыш.
13: Усюан карда керменке, керменке,

0: Форума врач ваш субликин пушлыги Олег Николаев, тогда ваш субликин верендю министре Дмитрий Захаров кельзежитням. Поганнышен зембе республика пушлыги Олег Николаев калажу вертерча. Ердюжа чеваш чельгибетка заклана гансен еже усебаны не палыртре.
1: Я зелье пуление курма пигигалас. Пайм бирин форум янче, чеваш чельги, чеваш чельги тенджи. Я по терпнике с пиренже, шак чеваш чельги, чеваш чельги варли, маловарда пурын дердезе. Чуваш всем, протак, ай каракайза, калаза, хвораскилей, в этой Чуваш республики, которых мы мажурени, где мы будем чухне, амаровали телеба, там мы пили, туан чуваш лихине, протак, улыхнавар принципа, в рентень телеслех платье за тварам. Сейчас принцип иде, Чуваш лихине, он нам ма, тогда она пурнишна узагурма бельни. Пулзан, мажут падают, и зимжу тебе терестрых платье. Вот он чухне пульде брле, шагаче, шарамбек, дергелести, зе пужарзядам, шельге берги. Вернис методик зим берги. Палахи те шеремещим шулдая, пиде хэту заландам, пилен шаг вренди методики зем, пилен кенеги зем, терле енле пособи зем, правительство ва, шульге жайрах акланыш. Шаг еще этого ганзине, тебе учень, чунда джерелен талдова, между здесь вот кунде, балахинде, хамар, ганамар, и в Шинзине кирли я была дуде. Тогда вот федерации же анче эксперт сем, ведь хало правительстве Риме Ларович был мать, тогда енде экспертизы зене дух мало. Шамба шаг я была, то пирин бурнышра пулнижин, у балахинде пиде саунышля я была, вузер бушни бухтан мада, мунашлан мала, если михалхалан дорога я была, да был задрать из ушклада дуде. Анчахта, Манамин завандарат. Вот столар, я бы решили мягким еще удачи у вас. Премьер шут губернатор лагерния Иртельдемер, очень белые камни физкультура за рейтинзе тринджа. Когда ща премьер смена бритенья, в Кайначе, где хула школьный день, премьер гимназий день, пер сичим уж касали, не гимназий день, чего у вас. Это же дело, что а я сейчас перепозже ходить в гимназии, где чаваш черегине юрадаган день клуб не очень ходить. Были говорили, Игорь, я Валама, Валахи, директор Вагалаща, мы шашку выслели. Я говорю, вора тебе в Юнде, не там, ты же коллега из Абубку, ночью была, здесь у них уже месяц, за все это все было, да. Пиде, интересно, вот, а я здесь инициативу Баду Хрящ, я говорю, вы земли Пулышем, кой не вот пока, кой факультатив тамар, вот, я дарла урок тамар, стандарт, ну, а я здесь инициативу. Валахи, вот Шагенбек, перенеш малала хаядалан забыльни, а дязине де хайзен денчен терле енли интересу жуму всем журавни, палахинде был ебер терещу болтыне тадахта тарарах сирипли де геня бала дежу. Палахинде библиотека земде, хашку земде, прокурапылинде зеленбе, пачахта урахла, тыдымба тул здесь. Я бастава, это уже деги бинде зерим еще да, ебер лугаш районе гайнычем, дачине библиотеку ищеч. Кэдемар де Это вот сильнее библиотека, где каштаузы, кузык синдерде, лайх кузык синдерде. Тогда что? Ну, так, кажа-прогладя-прог. А где Чуваш республики не жарится? Кашта берем вот до Чуваш республики. А вот Шаванамбай, вот Пушлармарда, берегали где каштничене библиотеку, где лагерь, каштни школы, ремонт крещен, каштни садик, вот по Айгипу, Курапли, где каждый снег кто иной. Вот Чуваш республики не жарится, значит, учреждение, рендю, а то дорога, не тогда и ты учреждение. Вот Шарембек Абалазен, Дугенде, Палах, Пите, Кирга. Узербушня, Пирень, Чаваш литературы, Чаваш телевидение, Чаваш радио, Зем, Адалан Забуниде, Палах, Пите, Пите, Савандара. Тебе я была, может, по Эбер Пиде, Кирга Абалазен, или Дума Булдардамар, вот Тере. Тере Гуне, Эбер Сирим еще до Нигислерами. Вот я пискаю эти сексины, или когда собрался, буду мне шаг хам халапа, мне я бы терли еще терли енде еще пунежа крце, шаг мне шаг дери, мажу по щуди жари, сиди не зем дуба булгарин. Куба лахин делал пилин, пурди перли, ушкамба, кисление, еще куямбы. А тогда уже бушня была, где мало ла, тогда кто хастал тогда, тогда кто интересных, тогда кто тяли интересных, шагнбег вместе с ним, если бы май параган, тогда и не задума хистеген, может по пулунзе. Я шаг еще пойду ту нужен была, где чем молодо на учитель зиме, там зима и галашем, вот калари, где Юрий Николаевич, и гибин учитель дерья, как была, где в день день утлары уже был чаваш чрехине, верендеген зем, Хайм, вырез черхинге вренде гензем, берем такие. А вот, ну, унзер бушне иго просит на пыль. Булгар черхинге вренде гензем, ну, тем и же учитель берем где мартва черхинге вренде гензем. Россия Федерации конкурс зенче шуди жара хазинедия хамар методика зенедия когда сама могу дарить тогда эти хазин я же зенедия истории эти за вам могу дарить.
0: Шубашкарды херхмашку ойрымах савандарча. Кажал хеверенью шуленчевал федерации таванчельгене врендеген терев площадки зендишнеке нейкен. Самах врачевар сублекин тавадивишли учителя Александр Марсович Степанов Ильча. Керлесеню всем тепача.
2: Ирешкол, Шубашкар Гуленхерх в школе, Дванчельге, Федерация институтин парлабами ползадача. Унда Дванчельгиня адаланда рассыть вырынги женать. Ку эже паллах школ пачин тваймас. Шаван бада верени институтите, верени министерствите, шак эже тума пире пулыш сабыраща. Он жан вызыне тавзымахе каламаллах. Тада тавзымахе каласкелет ман чынны бехте шак гранцыне панышын. Межендезесен гранцием урла и вир хамаран школ талкышне Улуштарма булдардымар. Халихи кушпа пықса кабинет сене терлі оборудование бет булдарма булдардымар. Ку тыванчелхежін шавдери паға ябала. Міжін дезесіл ажазен кужу мінче паянхи технологизем, паянхи оборудование, тада паянхи дизайн батуна пюлімзем. Кувал челхежіне урхла кушпа пықма хистетте. Икимш ябала міжін дженгала скелет. Ку врендегензіне халхаландарны. Шак олимпиадына хутшынза, шиндер үйзім хадерлегензіне, укша барза халғандарны куда савындарад. Вишимыш ябала, міншінжен мандавзыма хекалас келед. Выл кенегезем бурли. Паянхи кунба ергелени кенегезем. Паллах халі выл кушламыш класырагына, еп халвыр школезем бірге каладып. Шидес вғытра, пилігмыш петохырмыш классемде кунжуды курашы бөлдезе жұтладып. Варай ебір тадада выйлы выйхалба, Чувашчилгине, аджазем батне чунне ларды бар. Шавынбада Вренью институтне де, министерствына да, шак эже тузабыма вайгалзуна да. Шавыгытрах пір ябала жинжен ыцах варас келед. Чилгине упрасы выл шемьерен бушла тешші. Бұд ебір хула шайынжы, кышал пірремшку чен, тыван чилгине упраза адаландырас телевбе шемье форум иртердім бар. Выл шавдери вайлы форум бұл иртрегезе жұтлады. Мүнжін дезесін, пірремшку чен темежесе кет хушынжы, ашы бе амышы, тада вызен ачи, шак форумра чывашла калашыр. Тірлі лабамзене житсе, чывашла калашма тұрышыр. Шавын бада, республика шайынжы, Шагмбек, чергене упраза адаладараган шемье форумы ихтерме майшукши, шагна полужай мастерши, мажен дезесе ашамжа форумы нумайр деть, онда валлах ябала, патриотизм бада шиханна, нумай ачала шемье зенеченеше, валпиделай, анжахта тван чергебе шиханна, форум пирин шукпаврех я ашамжсене бір нехжанда пуштарман. А шемьере Челге шемьерен бұшыланады. Челге, мүлле челгене веренесі ашамыжынже нумай келеді. Шағынбада шак форума ифтерні болзасын республика жайынже. Ергелемей верна пұлыжат бар. Пере хавғаландарны икіна керлі. Түрлі лабамзем сініме бұлдарат бар. Шағ лабамзенже ажазем ашамыжзем бұрза седелжі вайызем вылячыр чывашла. Онда тірлі чываш вайызем вылячыр. Тумзен етігін забықсы фотозен мүгерінчыр. Вачағым бек пылны болзасын, лайк пылны болетші. Тавда бұш.
0: Форум ощущения Шубашкарды и Кимыш Вадам Шкулды, Кешин Классен Учители, Янра Чеваш Черге, видеоролик Сине Ерце Параган, Рощей Шаенджи, Гран-при Ети Вишня, Оксана Ильина Дахудшинча.
3: Игибинде Шильми Кимыш Шулданба, Чеваш Республикинчи Веренью Институча Пужар Заянабе, Рутуб Каналда, Пушламыш Классен Вали, Янра Чеваш Черге, проекта Ерце Парадабебе, Палах Ко Эш Хамада Хавахандар Забрать, А я земде, камалан, шапиже ежанаща, шавгатрах калаза хвораскелеть пирня, вриндегенин, хизе приде сумлы еще, шавгатрах я вапла. Щене жубашкар вриндегене зем, чвашчегене упрас, адаландрас енебе, пиде таражаща, и кемащуланде, Сирин Олег Алексеевич сумага итлезе, щене жубашкарда, пуршколда да, Чувашлихи калачу клубы земчлеща. Везен тюптелеве, а джазен таврагур мне устерни май. Везен пуклев калачавне адаландрасе. Чуваш чельхине, тыван чельхине, тыван чержва юрат мавриндесе. Ща в гатрах аша амжезене. Вереню тогда воспитание еще я в штарасе. Тептелева шаванди был берень. Перень еще не шупашка диврень гензем торожаща. Ща в гатра взем хозяин пула рухне кадарт ма торожаща. Еще не шупашка да и кем швадам белю шкулинче терле чельхелля. Шкул проекта и кем швадам шкулда килиштерзе перен шкулда и терме проекта палар нажен палагибер саванат пар и ты регионде шембе палаш маторжа бар палах хамр шкулды и жете кдарт маторжа бар тава.
0: Чуваш нации радиоин асла редакторы ЛДР Алексей Александров та шамрх сембе интернет ушлыхинче ебле ишленине каласа бачать.
4: Рогун Булдер, чинахта паянхи пурныш ранди, шабын бекем. Иди интерес для балазым калаши, бир хамыран халых хыни еплерехан ланныне, бир нюсе бураган ру хыни еплерехан ланныне, утларах чухне, кулинхи пурныш рамар бит, социалы зе цинже курат бар. Чамбада социалы зе цинже, если за бураган шамрак симбенти, бир чамбек пырле бухынца, пулар ятлы, пырле жубекки туры мэрэнде хамыр валиян, чамбек тусла ишли зе бума, эзер каланы брэнцы нет ваган асим, шабахи бир курушкан работе, бидю тусла ишли зе драппар. Варэнде жапла майбан, социалы зе цинже бахнымай, пиди интерес для Я была земтель была, что и ромаха джазин чень. Мы же дизин чельгине захласы, брщем геренди загала править ханде. Чем ге школ садик был, я прыжи грабу зам видела их. Анджах тажа аджазим хызем пужарзам, инде был зам шубы шла закларный, был тогда виде интересны. Но мы был мач, пиде казахла дезлег пульджа. Ну, аджин девал гай студент, прым шкур сра вренит. Анджах та школ да вренит чухне, вазем хызем бе, пыр класс ра вренит, кен аджазим бех, учителю булышный бех. Тогда щеде пыр мультфильм, а? Лишь еда чуризим бе. Тем ли мультик пур. Вазем же она тытна так уж Разовуна хозяйки для нее. А дядя Хибеевал чвашла, видео интерес ли он дать, если хрень пирен чельхиня характерла конструкции земли, види интерес ли пужару. Вараж я думаю пужару зене гурадо пта, а види интерес ли ведь хабулечи пирен чвашла галажа ганача зем школ зенче бур. Зазенчак ира я же зене, где был зам каларза сенде, идларах тут махисте зе сене тень а жазине, хозяйм жал пужару ба паланчер, видел лайх ту хочу помала виктуина. Мы же не зене, а жа хыешли таки волха кладена агавитха. Те выбрали проекта за гильченде, хай вот сейчас социалы сети берги Симахмай туху же бедела их. Ман, если хрень, Яндекс Рибу искалик сим, чавашла куравзем барабу шварищ, чинахта. Не рассеть сим урла там, инде де вже килей таванчик. Курген чинде шам разобрать по чеким бере. Купите за вандарать, хай виндо сады гарь треща, гавить хата дэ тыдем. Куча ручи зимберги калама барда. Вара, шак не рассеть сим беузу курза, вулачи сим бледры хам индуна. Хызем азбучки не дуна. Вара не рассеть пулышны белен, ша в азбучки не. Мультфильм инчи сас сизем беге хергеле зёкми. Вара, ед тызем галажеч, вот тызем мультфильм инчи выросла галачная беги, сас сизем жав земя, анчи хвощи чувашла. Тогда туди зем дике любек вылящ. Вот интересно, не рассеть угла палана да зем. Беди интересно, а жа зема на чухлащ. Вот я бхам чухламас, а жа зем чухлащ. Беди интересно, как лохускат сама платбек. Тогда тебе был проект, Игеринде Шеремики Машчу, да, дух ночи гулян девал. Чао, королевство потерянных языков, текен я была до ночи, куча мала студия, ага, видя. Был хула ажи земышленича. Щак нашкал проект сим тени в ларах ту мала мари. Был ажа зене хызем ищезе бурзан, хызем явыща бурзан. Хызем жавынбек таванчил хижине, хызем кимлю гуйрзан, хызем ищне дадают вараха глазам, был мажут победе. Тогда вот, щак вырендю ты мне, ага, я шли за бараган я была зне. Но тогда тебе бардак пите, кузык видим, кем я был дарать бег туина. Ажа зене хызем ищли за сын.
0: Чавынбекех Авелина Мефодиевна да сама хильча. Он аче шубашкарды шервонумеш аджазат не шуретикин.
5: Ивер сирек шкул жу не щить мене, а педагог син форумы день, иди пузык там взмаха голоски. Мы же дизин визы паем гунда курдерли. Кунда чуваши ене шамрык и кулак сень, а граши чуваши вегене комплект сень бери парни ленжин. Вол бери пиде шри полужать. И вдача за день дичь ними пиде полужать. Пиде зырым бакни кевр уйду вор. Полуж самр бие халя инженерно-технический направление бе аджизинбе эшли мешкань. Еще не пособий зимбе комплексем Ильзе Булышмашкин. Тогда мы же дизайн первый аджизем возьмем хадр продуктивнее курчергана мальдизе. Малала эш принцип не ланчер дизе. Малала да возьмем он нашла инженер зем полгодовчер дизе. Перешав комплексем еще не кирли булыч.
0: Республика Пушлыхи. Олег Николаев пурниде тулыкамыл байтлере. Малышне шакыштен пурныша кересе жандарча. Эбеде чываш енре, чываш чельхе, чываш чунин тенчи форум не худшынды. Таза чывашла калажыган ажази мюстерестезен перин лавказынче, чывашла калажыган пуганезе. Чываш саспалы лететезен пулмалы некаларым. Унзырын чывашла калажыган ажазине курмата да евр боле. Форум вешенче республикари чипул дарулы врендеген сенежесла решу башкарды вадрвещем школды чываш чельхебе литературыне врендеген Ирина Алексеевна Диарова, чываш республикин тавадивичли учителя яда эльче, эберзиана чон чиререн саламладпар. Шапла Шубашкарды Аджапача Адалановен Центренче, Чуваш Яндре, Чуваш Черье, Чуваш Чунин, Тенчи, Форум Мюртре, Шана Скелет, Калашны, Сюдсе Явны, Тельбулны, Усы Боли, Шак Форум Рахускатны, Дузем, Калашузем, Воилищ, Часах, Пурны Шакериш, Юлашка Нешак Нашеч, Кала Скелет, Мана Чуваш Черье, Сывлаш Пеккерлю, Унзреп, Никамда, Нимдемар, Паньекун Пер Эмет Пешу Натланадаб, Аджамсем Манпегех, Черьене Юратчер, Пельчер, Узы курчер, вараеп, читилели, шагышеш. Хакла радиотлегензе мазайлдери деп эфирда печель маркаларым больше. Эбер каларыма хадарлазер сыпраганезем Валентина Белова дада Юрий Филиппов саз режиссёре сыл булашат барсерембе. Теп редер болчень. Печель мар.
6: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
7: Тори юрланыне кам малдан илдеть, волтелейлі.
8: Чаваш наци радиове,
7: пурнозя
8: пинь зазыба терлеть. Шубашкарда.
7: Тада сене жубашкарда.

0: Шин чваш наци радиови радиоканала в уникишулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Эфирда чваш ен, чваш наци радиови. Масала информация хадерне, реестрда регистрация ленин эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе масала коммуникации зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрам шилхи, ага уихен ширумултам жинче пана. Эл сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер, щитмеликке.

0: Ильге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шуи хинвишима шаверсарни кун. Хирит вада сихитти вижи минутра духна, вундагар сихитти бадар двада минутра анать кундарши, вун билик сихитти бадар минут. Паян уехча гать вав вижи сихитти аллы иги минутра анать, ширемиги сихитти бадар бар минутра духать.
1: Палла Пулумсы.
2: Падим денчири пижи тирик лихин куня. Падим денчири хивель куня. Расшири кондитер зин куня. Пинди шичер хирики маршалда генерал фельдмаршала мускабри генерал кибернатора Петр Салтыкова парачка вочины нет кирпек пана бодржил давал шактора храм алтабраган и ял выжала промышленность предприятия до загона. Пинди до хричер хирики маршалда чеваш всем перем журнале еш легендизации мускабра бежит лензе духна. Пинди до хричер водер до хармаршалда шубашкардыйте улавжа Максим Горький от не помашу тыпна. Игивинди Вумбер Машилда, Рашин Бокси Небес Спортмастере, Европен Вижа Гучен Чемпионе, Афин Реалим Паизим Пахар Призёре, Сергей Казаков, Чеваш, Меликес Хулинхи, Зеблищенный, Сунда Яда Дивишня. Вармартер Хинчи, Хражер Мара, Пинди Дагржер Херах Сакр Машилда, Поэт, Публицист, Толмача, Критик, Анатолий Тимофеев и Хра, Кунчу Декорна. Хаинхайла Везенчевал, Нихажанда, Вальдирашни Жуватман Ябаласем, Эдем Чунини, Леме, Туслах Ришанча, Клах, Юра Дубергиширна. Унанса Везенче, Шамлагана Кулаш Семе, Тада Самахсень, Буляве Баларать. Канаштыры хинжи кивешель темре, пинде дохаржиралы и кемршилда ширавща, журналист, чуваш республики культура давать вишлещени, Петер Шелгу Шурална, был пионер за сыха жатра, тете журналда, хрещен за сыха жатра вайгуна, лирика тада ачабычаса висень, колышла хайлавсень авторя. Калешене жубашкарбаеш онаган янташ ялинче пинде дохаржир ширимбелик мшилда, социализм ищем баттери Александра Ефремова кончуды курна, был правда колхоз районе саваган был задрашна, шене жубашкархуин хизеплещенны яда девичня. Вармартыры хинчика деснерде пинде дохаржир билик мшилда, чавашинри суд хисметне ергелеген зинжимбри Георгий Ломоносов щутинжене кильня. Кузлавка Дрихинчи еще не терли мисри, винди до горжер херах мышчилда в риндигин, даже осты, чевашин тогда ращей культура дава девишли еще не Людмила Нянина Журална. Был балет артисия, чеваш подшалах Юра Бадажа ансамблем в риндигине репетиторе артиси булна. Ундан горькинчи культуру училищинчи в риндигин, дзержин скулынчи, балет студент ярдющий был задрашна. И гибинди мунчичи мышчилчин, чеваш подшалах Академии Юра Бадажа ансамблен, те были ртмейстеринчи драшна.
1: Халах сына нынчен.
2: Халах сына нынчен. Его щуща за речене, шепчак сем юрлам обычла речь пулсан, улма жерла, щемиш помощтене. Унзар бычне паян хигун, пула дыт маушман.
3: Авал хизар малашлых щук. Паян хигуна хой юллан уцагарар. Иран хигун паян хи эш сенчен гилеть.
1: Кунран кун.
4: Сова плащинан шелдаре, чудо, чудо.
5: Чаваш наци радиове,
4: Ирощин земитлеще,
6: Ирощин земитлеще.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандалакпа, Ядрин Молоко, Акционерзень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша корова марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Вашенри Шандалок сайт Пальдернеторах, Паян, Улжин Затраган, Палетли Жандалок. Республикара Вунбер Вунулда, Шубашкарда, Вундвада, Вунулда, градус Ошибулать. Шири Кондер Хибилян Шинджинши Контрат, Вада, Тохар Метр Хортлах Павреть. Совершение Юрик Херек Перек Процент, Атмосфера Бузами, Шичер Херек Тохар Миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жылдан асларах радио легензен валли.
2: Через

0: Ашенью былин святой заложен я тебе аминь. Христос черельня, тенах черельня. Вырагом булдарки земля радио легензем. Тевашьей нации радио не ферензе. Черлик сюды ярамен тереть ля кларами. Микрофоном дешево агрегенью вам пророк сюралны. Адебе шубашкар дал Эрдоган, тиргивен настоятеля. Шубашкар епархии инди рассень. Хесь пожалла, сяры зембе тогда праву гуральн орган зембе. Тадя худшинзайс легень уйрам бушлаге Петр Федоров протерей. Хизепля радио легензем. Ибир сирнбе, Павел Апостол, тит патне, сирна, сирва, влаза пыратпыр. Ситрам ребер, икимеш сыбыгын, ситимеш шергине. Кирек козянда, санран курза, ырэштума, вреньмеле пулдыр. Вреньне чух, таза камылба, ергелле, тюре, кала. Кунданде, Павел Апостол, врендегенде, плепул малы, перги, кала забарать. Паллахенде, аслы херарым зэм. Кезінне херарым зіне брэнд мэлле, аэзі хувара дейть, шамрык арзін зіне брэнд. Анжақта шаввығытрах пуринвалидия тэп брэндеген булмалла. Ырэшсэм мэлле тумалыне кадардаган булмалла. Санын пурнышу таза шуды булмалла. Мэлле дейть ху пурнан шамбегех санайт легензэмде пурнматыдын ашы. Шамбаданде брэндюре таза булмалла. Терле кирлемар сымақсымбе калашмаламар. Езі вірентіне терес бұлмалла. Терес марзыма каламаламар. Сымақ езем тада. Тепле бұлмалла тезе калать. Шабығы трағынде. Шамрық сыне вірентіне жүне. Хошпар жүне бұлма бұлдарадь. Остон езем житмен езем лайықынлан маше. Анжақта візіне де юратса тұрра юрықлы бұрынма вірендес бұлать. Малала тада шақ сымақ сыне ширать. Самого терес, пер айпсар булдыр, хирес пыраган, пирен синден, немен узал, калама, тубай мазыр, намыза юлдыр. Кунданде пирен, эненю, терес эненю, ним нажариде, хайнежинзе, тыцадыма ламар. Пире хирес тыраганзем, ним калама амбулдар айтсердит. Мажиндезен, ергеле тирбейле, закона богон забурнаган, син бирги, ним нажариде калама щук. Кунданде клетке бушабас пирги гына уйрым тұрайды сымақ. Христоза әне негензем, нехшанда клеткене бушабман. Бушабаған незем паллахынде өзем, Христос тұрран тұлыны жинзем гына болны, судын жіксем. Шамбаданде синзене хиреш, тұшман шуйтан тұрайды. Е, уйты кам шуйтан тұшмана пұхынза бұрнайды. Өземінде терес врендеве, терес әненеве яланах хиреш тұрайды. Умбекизем Павел Апостол бұрынныбығы тұрада пулны, паңғи ғунда сағалмар, чын әненеве хиреш тұраған шинзем. Өземінде ялынақ шинзене пытраца адаштарзай мағына тұржащы. Малала тада шақ сымақсыне Павел Апостол ширадь. Чуразыне хызен хужизене пұғынзадыма, өзіне пұр үшреде, юратса пұрынма үйгетле. Өзем хиреш антавлаштыр, анвырлатыр, пұр жереде шанышлы пулчыр. Панги гуна ильзенде, шак смахсем зем, пирин ытлашиех, кирли марбек туинаще, анжахта пурберех, эже пигенне шин, волынде хужине итлеген шин булмала. А вол вахтра, Павел Апостол бурун вахтра, чура земде булна, шамбанде Христоза ененеген чура, вол ыра жергеле тирбейле шин булмала булна, вазен хужизене итлезе бурунмала булна. Мажиндезен, терсмар бурнагана, шинна. Чурана, паллах, падакланда, терменеде хупсагуна, шапсавлермеде булдарына, шамбада, энениген шинынде, хойне, варшма, мес, сылтав памалламар. Мэжіндезен, пирин тельгесе вар, пирин камылдан калашмадыднат. Пирин энениген зен, яланах, ыры тирбейлі смақсэмбегіна калаша бурнмалла. Варламалламар, хужан ябалы зіне, мэжіндезен, варланынде, паллах вол, терес мар ябала. Хирес хужебе тамлашмала мар. Тавлашныде немусыде жука. Мажиндезен хужа пурбере хужавал. Валмен жуышла загона, шавна тударать. Чури итлемере булзан, вона хенеттереть. Пурбере хитлемес булзан. Урух чурана эшне барать. Кына бара выже, термене гына хупса хурать. Малла шаксымақсыне Павел Апостол ширать. Хамра шилаган турымар, Верен нене, візем керек қыжанда, илем күрзе тұтшыр. Кунданде паллах, Павел апостол, кадарт собрать, Христозайне не генсин, хоинь пур на себе, тиргеве, неневе и лем кюрце пурн мала, бжндизень кам, ергеле тирбейле пурнать, паллахвол, хуйнегна, пызыга, хвартмас, вол чималдан, турра, сиелех парда, бжндизень вол чандурра, паханзай лизе пурнаган син, турра лизе пурнат парбулзан, и бирхамар, пагнат парбулзан, и бир кадардат пар, и бир ниминде мар, туру мэнзия, шамбаданде, пиринвалли, шалуна шершине кильне. Шылаган шержине килне. Шамба Павел апостол, тебры урында да шамбе калать. Ебеди турожын эшлезе пурундам. Шинна юрасы жин мар дезе. Ефесин зимбатне ширны черура, ултымыш сывыкра сетимыш шергере. Шамбананде, паангигун бурнаган шинда, Павел апостол бурунны вотры шинда. Хужа жине эшлезе бурнать пулзан. Хужана эшлезе бурунны мар. Христос турумарыр. Шын эшлезе бұрнадып дезе, шуғышлаза эшлезе тұрышса бұрынмала. Мәжін дезен, пирин ғышын тұрзай ұраған не? Нумай жулапыма бұлдарад. Ебір қамыр бара. Пиде, час өмірлік бұрынжа күшіма бұлдарад бұр. Малала тада шақсы мақсыне Павел апостол сирад. Мәжін дезен, тұрран пұршынны зене де, шылаган тивледе шитре. Кунданде Павел апостол, тадах азайлдерет, Христос турымыр шержіне мінжін келнене. Был апостол был наскер, хоин чуразен день нумай итма полдарна. Мажндезен взенде, Христос тура вреднине им илемледи генсин зен был мала. Илемледме булдарна гна, ибир, нене гензем, хой зен ыра пурна жебе. Шамбаданде, Павел апостол, кунда кадарца барать. Мен думахавал, синран, ыралых, ыйца илеть, син Пурнызе, ергеле тербейле пулдыр дейді. Мүжіндезен, турын ұрылыге, пәдім син жіне анады. Хужи зем жіне ғынамар, чура зем жіне де. Пәдім әдем, турын ұрылыге, святой зылыш, пиліге айынзе пурнады. Шамбадан де тура, пурне де тазадады. Шинны әнензе, үгенейт пулзан хойн шилыге зем жін. Шамбадан де малашне пурнасы был пирин, хамырдан келейді. Пирин, турын яде мухтава тухтар дезе, тұрышса пурнас пулать. Малала шақсы мақсыне тада шырать. Пире шавтивлеть турышын день, еныш шуғышла сыне, кудын дежын андях пурна сыне прахтарза, шақ өмірде тазадыма, түрі бұлма, тура юрхлы пурынма вірендеть. Кунданде Павел апостол пырдаку, тересмар бурнаган зыне намысландарать, мүжіндезен пирин вірендеген. Тура хой, шамбада, тура хыйни лезе бұрынма, пиде кирли абалавыл. Шабығытырақ перенде азайлдерет Павел апостол, ергелі тербейлі бұрынма кирли кенне, сивық шинзіне юратма кирли кенне де кдарца бұрадь, хыйн әжібе кдарца бұрадь хавыл. Шамбанде, тересмар бұрнаган зем, келетке бұ шабаган зем, біземінде турын терес сымақне кудын жабырза құрашы. Бізем, шер жинзи, Асканышты нету за бурнасы жинь тарышащ. Пуян лыхшын, тяплы лыхшын. Мжиндезин, бек шинзен бурн ниндивыл. Ирымар. Ергелі тербейлі бурн маллады ниндивыл. Асканышты асын день хыдылза жүрені гинамар, тада ұйты тірлі силық сенденде тарза шүремеліне пілдерет. Дебір хамра хамыр юрадат пір бұлзан, хамра мұқтаны не кедет пір бұлзан, ивірінде ергелі тербейлі бурнаган шин мар. Ибир туржын мар, хамржын тұрышса бұрнаган шинзен пұлзадырат бұр. Волынде, шақтын жере дейді, Павел апостол ғайбығынде бірге жирна, паңги гунданде, яланақ кережу бұрад. Үрі үштен дуасы бірге, ондан шилыға кересі, үштен хұшынде. Малала бара пере, туры табырза парасы кына кедейді. Үрі үштен дуза бұрнаган шин, паллағынде, ұрылық тұрран илейді. Узалыш сэм туза бурнаган. Турран. Явапты тарнега на курма булдарать. Шамбада. Малала Павел апостол шак смахсыне щирать. Телейли булас эмедея. Тыца хамра шилаган асла турумыр Иисус Христос мухтавла келесине кецедма брендеть. Кунданде палла пире чи кирляде лайх ябалавыл Христос турумыр шержине и кемешхут кельзень. Хоинь патшалыхне эмірлік пурныжа изе гайны ишінже. Павел апостолынде мухтав бірге калать, иге худчень терле смахсынбе. Пірревыл малдан каланы бек, турым валли бул, едем ушканы валли булна. Юрадасы, тура юрадасы, турын ырылыхне хоинжіне елесі, ондан шивықшинзіне качарасы. Мүжіндезен, ырыкамылба, турайнин небе, и бирхамра хурдуваганзине кажаратпыр. Икимжи варанди, был малала пурнышрагына ужилма булдырать. Унда шин хыне валли, мухтавлы, ябала курать. Мэжиндизен Христос турумар, шержине икимеш худ кильзен, был пиде чаплан гилеть. А шульди ангелзен хушиндия, был нде мухтаве пэдамшинна курун задрать. Балны гибекмар. Шамбигих палланди, ывылне хизеплеген шин, ашыне де хизеплеть. Ашыне хизеплеген нинде, ывылне де хизеплеть. Перин асту задрас пулать. Тура пуринденде асла. Уитлы шинзембе е клеткезин сонезембе танлаштарма перин меслет щук. Хали денде вазем пире малалам лепул малышин день кынар кызарца бараще. Малала тада шак смахсыне Павел апостол сирать. Перепур ергезерли хренде, ходарашшан, перетыца ыры сем тума, трожаган хый, хойн суйлазаильня халыге твашшан Христос, хойне хой, вельме пана. Кунданде Павел апостол пере, кадарца барать. Тура, шинземжин мэнь туныне, тура хыйн мухталыхне кадардас тезе, хойне хой, а запландарза влерме барать. Мэжн дезень был, пере. Дергезерли хрень, ходарашин булна. Авалги адам баева туна силых ранга намар. Тада итызин день, шамба пурне день девол. Щелы ночь парать. Хуэнь халхне тазадать. Мэлея бир швагерзе тазалат пыр. Шамбегехинде Христос турмар я тебе, отедур я тебе, святой зылыш я тебе. Швагерзе тазалат пыр. Турран пана халалне, тазадаган халалне, пурнышлат пыр. Кунданде грек сайнцы макебе ширны пире пельдереть, шиндить хыйн бул задрать. Кашни шин туррун шинны. Шамбанде Павел апостол чуразымбе хужазыне ильзе танлаштар забарать. Мажындезень хужи падем пурлых неты цадрать. Чуризем вара шап пурлыха таза цадраще, тада он шутнеде үстереще. Хужизене пурлых недада чуризень хышпарзюне хюдлесте влать. А то варзым гелесте варлазагаяще. Шамбанде пирень, ыры ишсем тума, тұршса бұрын малай кенне Павел апостол пире ушса барать. А халық, чун жерерень, ыры ишсем туза бұрын ма тұршмалла. Волынде терлі, ыры ишсем тума, кирли кенне кадарца барать. Шыласы вара, туррын хыйн эже. Мэжіндезен эбир, турран, шылаганран. Ей тура, шыл бередезе гына айтма бұлдарат бұр. Шамбек қалаза бұрын зан бара. Перин шылын өш тәріс бұлзадырадь. Кундан де малдан Павел апостол қалать. Езідет сымақ қала, ондан үгітле. Бірентмен де кеске сымақ сымбе бірентмелле. Үгітлемелле вара, қашни әшіне елзе, ху шақ сымаға қалама бұлдаран екенне қыдарца үгітлеме құжадь. Жінезен Павел апостол тида, епископ тивішне барзах варать. Палагінде ол, священник сенеде, үйті сенеде, тыцадыма полужать. Сапла варанде, пирен врендеген зен, священник сен, чиргюрешлеген зен тада, ұрызым ақпаке цейнмелле, хамырбата келеген шин зене. Бізененде, тэрэс, елайырге пирги врендмелле, таштан шуғышла загларна ябалазен пулмаламар. Ундан тада, врендеген зенінде ұқша денге жын хапсын забырынаган шын пулмаламар, онбеке земде берін сағалмар. Өземінде турын әшіне, тірістывасы вірінне, шын зене адаштар зағына бұрнашы. Шабығытырақ, врендіне шын зензен ұйдас пулать. Мүлле өзем, Христос тіндергене тірістыца дырашы, тұрыжашы, чуна шыласы жын. Мүжінде зен, пуринбекте пурынма, перін пидес шымыл. Час-часах мана шинзем калаще, турын халализене плетне, щук, а мэлле бурнан бара. Уйтызем мэлле бурна, шептешамбек бурнап тезе калаще. Амбек Ancak da umbeki birgi Hristos turu Evangelin cisim ahizim burçan bek. Vol kalat. Pedim tenci edit. Sarlaga şulba petme gayat. Enini genzen vara. Tovar şul. Tovar hapha vidir. Şüldi bacalıga kaymala dizi. Ebir hamara hamar torşmaz pır bulzan. Hamar purnıca ulzundarma. Öreş sem tuza purunma. Şinzimbe vırjınma azar purunma. Torşmaz pır bulzan. Перен не мусиде был мас, пурнышран. Перен пурныш пире, эмерлик пурныша, шульди бачалага изи бумала. Шамжан тарышса бурнмала перен. Ирэш сэм дума тарышмала, межен дезен Христос тура. Чи малдан, ирэш сэне уйда чиндан. Матфей сирны атазе Евангелере, сирен билик мэшцы бакра, он береги тюрен галазабана. Езирдит, ебе вызи джуне мана сидердер, ожему шунна джуне, эзескильна джуне, шивестердер. Шарамас чуне тумландардыр, чирли выртны джене, дейтер мереларын джене, мана пырза похрыр дить, шак ырыш семінде, тума каш нежин пулдарать. Анжақта был ырыш сенет вас, шиннын кымылы булмалла. Мэжін дезен, кымыл булмаре булзан, хыды кымыл. Умбек вара ырыш сем дуза пурынма, меслет пулмаз. Эбірун жинжен, шуғышламаз пар, манзагаяп. А, манзагайза пурын нинди ол, нимлайхи неде пире, кадарца бамаз. Шабығы трағынде, бірендегенін тұрышмалла, шинземіна аңхұрлатшыр. Мәжіндезен, құды зымақпа, шинна қалаза бірендмедің зағайзан, өмбек бірендеген бәтіне, өйті шинзем пума чарынмада болдарашы. Мәжіндезен, шинна малдан, ұры зымақсын бе бірендес болай. Ол, әнен үре ширіплензе шиттір болзан, вараундан мінде ұзан ұйтма меслет болай. Мәжіндезен, Вірендесі, ондан қайран ұйдасы. Павел апостол шырны дұрық. Ол керлі абала, мүжіндезі не бір. Онзырын, шын нашылмап, пұлдараймас бұр.
1: Жерілік шуды.
0: Хизеплі радио үлігінзем. Бірін, шәне жүргі әжізем, майбен-майбен шуза бұрашы. Педе баскама, пұрдак, Юржины чарджыға малала шаккунзе мерце кайзан, малала ішлеме тыдын атпыр дезе, шанас келет, мүжіндезен перен урамра тулда ішлемелі, бетон әжізене тумалла, өзіне сивере тума юрамаз, ожы керілі, ожы жандалык, шивғараса кетседір атпыр. Тергеве хыжан жевечитті васынненде, митрополит калария, малдан дере, шүртне, тергі шүртне тузап терзе, Акт шырдармалла дере, шүрт хадер, шинзіне, кертме, онда юрат тезе, худ шырзабамала, хула бұшлы кезем. Шақ өштемінде малалла шуза бұйтшыр дезе, сирия кезепле радио үлегінзем тұрышса, тұрра келдім айдадып. Мүжін дезен тұрра келдім ивыл, пире пұрзымыра да пұлыжад. Келді ваған нене хайне де, камжын келдім не де. Шауығы тұрақ ебірдеда, святой шинзіне хамыр келізінде аза елет бір болзам. Вазембе паллажа атпыр. Эмірлік пұрныжа көшсан бара. Вазем пирін валли палланы жинзем бұлзадырашы. Палламан жинзем бар. Хывырақ шуғладырақ. Сазардық кетмен жерен. Пір пыч палламан жинзен ұшкынне пире пырза вырнаштар жеш бұлзан. Пире хамыраға аванақ бұлмаз. Ебір онланмаз пұрышта ебір. Камба калашмалла, камба калашма юрамаз. Шамбеге кенде, шин эмірлік пұрныжа күшшанда, святой зембе паллашны маларақ пұлны бұзан. Волынде хыын тываны зембатне келінбек пұлзадырад. Шамбек пұлдырчы бірін Христос айнені кеншін зен. Езір тірілік шуды кларым итлерір. Итлеген зене пұрнеде тавдыва атпыр. Микрофоным инде кларымын авторе, швагерген вам пророк шуралны әдебе шубашкардалардыган, тиргевин настоятелі Петр Федоров протеерей бульджи. Редакторе Петр Ильин, сазы режиссере Петр Ильин. Хамра итлеген зене пұрнеде тавдыва атпыр. Эжех варза радио итлезеларасы хойнееш, хали зеримбе сывбулажа атпыр, тибер юлыр. Турынырылге, сиренбе, яланақ пірле пулдыр. Аминь. Христос чырыльне, чынақ чырыльне.
1: Чырылық шуды.
2: Шандалық па, Легамед диагностика центрі балаштарай. Канашри Легамет диагностика центра сывлыхатер слемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чуртра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах ширинза, черед сырховар тума былать. Васкар, алладыхар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, вахатра упраза, тераслезе дырар. Специалист инде канашла мала.
3: Чувашенри жандалык сайт пілдерді тұрық паян ұлышын затраган пілетлі жандалык. Республикара вун бір вун ұлды, Шубашкарда вун двады вун ұлды градус ашы бұлайд. Шири кондыр кебеляны шен женше контра твады тұхыр метр хұртлық павред. Сывыр шрин юрек хирек перек процент, атмосфера бузыме шетчер хирек тұхыр миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Калашма чалихе итлеме халха.
2: Чаваш наци радио. Тохыр вон билікте, тохыр ФМ хумсем шинче янарать.
1: Тюре эфир номере.
2: Ширем берре.

0: Бохот шичесе хит.
1: Чурхе кунсем укша бек шутла.
2: Чаваш нации радио венче чургунне.

0: Бұнеге жолдан асыларақ радио легензен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шуы ехін вишемеша вірсарни кун. Хевел твады сегетте вишем минутра духна, ундығыр сегетте бадар твады минутра анать кундыршы, вун белек сегетте бадар минут. Паян уехча гать ваввижи сегетте алы еге минутра анать, шеремеге сегетте бадар бір минутра духать.
1: Палла Пулымзе.
2: Падим денжери пиджи дирекли хенкуня. Падим денжери хевел куня. Расшири кондитер зенкуня. Пинде шичер херги кемашчолда генерал фельдмаршала, мускабри генерал кибернатора Петр Салтыкова, парачка вочины неет кирпек пана, бадржолда волчактора храм Алтабараган и ял вожала промышленность предприятия Дузагона. Пинде дагр шерми кемашчолда, чеваш всем перемы журнале, шли гензензасы, мускабра бежит лензе духна. Пинде дагр шер вадр дагр машчолда, шубашкардыйте улавжа Максим Горький от непомашу тытна. Егевинди Вумбер Машчелда, Рашин Боксе Небес Спортмастере, Европен Вижа Гучен Чемпионе, Афинариалим Паизим Пагар Призере, Сергей Казаков, Чеваш, Мелекес Хуинхи, Зеблищенный, Сунда Яда Девишня. Вармартер Хинчил Хражер Мара, Пинде Дагржер Херахсакр Машчелда, Поэт, Публицист, Толмача, Критик, Анатолий Тимофеев и Хра, Кунчу Декорна. Хаинхайла Везенчевал, Нихажанда, Вальдерашни Жуватман Ябаласем, Эдем Чунини, Леме, Туслах Ришанча, Клах, Юра Дубергиширна. Унанса Везенче, Шамалгана Кулаш Семе, Тада Самахсень, Буляве Баларать. Канаштыры хинжи кивешель темре, пинде дагаржералы и кемшчелда ширавща, журналист, чуваш республики культура давать вишлещени, Петер Щелгу Щурална, был пионер засыха жатра, тете журналда, хрещен засыха жатра вайгуна, лирика тада ачабычаса висень, колышла хайлавсень авторя. Халещине жубашкарбаеш анаган янташ ялинче пинде дагаржер ширимбелик мшчелда, социализм и жимбатри Александра Ефремова, кончуды курна, был правда, колхоз районе саваган был задрашна, шине жубашкар хуин хизеплищины яда девичня. Вармартыры хинчик и деснерде пинде дагаржер билик мшчелда, чавашинри суд хисметни ергелеген зинжимбри Георгий Ломоносов, щутинжини гильня. Кузлавка Дрихинчи, Шене Терлеми Среди, Деда Гарчер Херах Мащилда, Варинди Гинь, Даже Осты, Чавашин Тада Рощей, Культура Дава Девишли, Шене Людмила Нянина Журална, Был Балет Артисин, Чаваш Патшала Хюра Бадаша Ансамблем, Варинди Гинь, Репетитори Артиси Булна, Ундан Горькинчи, Культура Училищинчи, Варинди Гинь, Дзержин Скулынчи, Балет Студин, Ярдющий Пул Задрашна, Игибинди Мунчичи Мащилчин, Чаваш Патшала Академии Юра Бадаша Ансамблем, Тебалертмейстеринчи Драшна.
1: Халах сынанынчен.
2: Халах сынанынтарах его щульча за речених, шепчак сен юрлам обычла речь пулсан, улма жерла щемич помаштеня. Унзар бычне панхигун пула дытма ушман.
3: Авалгизар малашлых щуп. Паянхигуна хой юллан уцагарар. Иранхигун паянхи эш сенчен гилет.
1: Кунран кун.

0: Вунеге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Шылдырсен сенеші. Ураган был дарихи зепля радио тлегини марзем шелдерзем сенеши рубрика эфирда.
2: Тагазем.
1: Организм шереплени тугышла и шлеме майбаре. Хавардан мынкерлине шер проценчи пех пурнышладыр. Аппетит вайлане абачимиш вишине анчагарар. Шелдерзен сенемне тебе хурза шивышинзине ытларах темлер, яваплырах перегетлерех пулыр.
2: Багарзем.
1: Тадыклы ежуны сем тумалы тапхыр. Тені вұртын савыса пұрынны шина туымзіне кадардадыр, екітмень парнебе телендередер. Шидес, шиджигунра савынышлы заман сахалмар бұле. Шемелесен пұжывығыда жасын бейртерзен аван, халевысыне ашамышын сэневе хүтлехе керлі.
2: Егіреш сем.
1: Шоу жауба веткелен үрен елық нысқерзіне кану шыплықпа лыпқылық керлі. Ярагун пычен иртерме майпылзан негампа дан худшыныр. Юлашки вағытри болымзіне тешкерзе пөдемледер шуғыштойы майыргелер. Мантры екелі уланы чунре канышлыға тупма болыжы.
2: Раксем.
1: Юратны шинба пырлихи планзыне сүтсе алмашкын ынышлы тапхыр. Шидес отпускада палыртма юрайт. Ужы сывышракан ма, шашлык ышалама, ханана ехравларыштык, анхирышлер. Шемьерешивыш идузыне шилдырзем халихе тегенмесын меші. Мышыр бауявызыне тухса шуресренде пырыныр.
2: Арысланзем.
1: Пызык телевзем палырса вайгала херген месыр пурнышламатыдын мала. Аслы юземре таванзембе хушынузыне лайхлатма, ширеплетме майбур. Выржыны пылзан мер лежер. Анзадах мар ларутарова лекме пулдарадыр. Тень пушлых семесер дума пулдарайманы не хужыш, хавырая бухтуйны деш агынба шиғынны.
2: Херзем.
1: Хажабыри философия ене турдыне. Те призыне пылюш, шенелік кызыкландаре. Студент семжін кутап хыршымыл. Варенью материалне начасрах ызах вадыр. Интернет паанлуызы гураган сем ютшержывы шинны зембе туслы шиғыну пужарыш.
2: Тараза сем.
1: Детектив сем юрададыре, эзотерика ба кызыкланадыре, эпинихали сирым пырбыры вартылыға тепче зепілмешкін, ешивы шейдава ужымлатса ергелемешкін майбур, шемьери хирюшезіне пужарма варенер, кутап хырда пужарна романтика хушыны вазем, вағытлыға шеш пулинде, кымыла саманцым бе астра юлеш.
2: Скорпион сем.
1: Партнерба пырбырне шансан шеш юраду ширы пуле. Шулбама калаш майдлеме варенер. Ховыршын шеш антырыжыр. Кымылдуюма алла илме шымылмар чухне савныбе курны жасран пырыныр. Сылдавызыр важиргенне келдесіне кымылзырландаре. Хушыны сем шивишленеш эш пуш кунвы жинче шешергеленем.
2: Ухы жазем.
1: Шелдерзем сывлыха шереплетмели профилактика берге аза елдереші. Шереп организм чилай чирчере барындарат, клеткіне пижектеріне, массаж тада спорт хусканы везіне туны узылла. Романтика хушыны везіне темлер. Савны бе окша денге парне туян малы бала зембірге калашу пужарасран азырханыр, онзырын хирешу тухма пулдаре.
2: Тукача гизем.
1: Ача-быча воспитанине темлемешкін тада пулдарулыхене беадаланмашкін тапхыр уйрыма хынышлы. Сиренде педагог таланчы ужылы. Пужарулы кадартмавара тықтамала. Хушманы жеде антигенер. Шенмен жерян гайыр, шавшутра таванзем бәтнеде.
2: Шывта ганзем.
1: Келзерін жын, шырып крепышкына мар хытлы евада. Ана тада илемлерек шудырақ тумадыры жеш шывта ганзем. Хужалық рет евешезіне пурнышламай шемьене явыштарыр, пырлихлеш хушынузыне шереплейде. Дачыра пахчаравые хуны хавгалану кюре.
2: Пулызем.
1: Иду зен пызықпай теленмелі шымылында хывыртадылы. Шакунзынче шығыны зен пілдерыжы юзе терлі шинран сен юганаш керлі бөлі. Сиренден пулыжу ойдаган сахалмар. Юрадура анланмалы хужаланы. Туымзыне севдесрен хывыра алла илер. Чыдымларақ ыслырақ пулза тавла жолы саман сене сирер.
3: Шылдырсен сенеші.
4: Шандалыкпа УК Транстехсервис тулымар яваплы пырлежу палаштырать.
5: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
6: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
7: J Чувашенри шандалык сайт пілдерне тұрық паян ұлышын затраган пілетлі жандалык. Республикара вун бір вун ұлды, Шубашкарда вун двады вун ұлды градус ашы бұлайд. Шири кондыр кебеляны шен женше контра твады тұхыр метр хортлық павред. Сывыр шрин юрек херек перек процент, атмосфера бозыме шетчер херек тұхыр миллиметр.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
4: Республика Сасси.
5: Голос республики.
6: Шулаш массы радио эфиринде Эли Кавазять. Микрофон у меня Юрий Корнилов.
7: Тогда Индира Максимова.
6: Сувых смарт сире хисепле радио и телевизем.
7: Щених барзем. Россия Федерации генеральный прокурорин приказыбе или краевин прокуроре бума премеш класса юриста Дмитрий Кузьмина Лартна. Был пинди также от хроники Мишулда подарили район Чечурална. Утланда Николай Лаврентьев сума суза азану хами учна. В вога хужалга нумачул анышла ерцебуна. Ферма щурдезем тады ты объектцем шкензаларна. Производство ктардызем усне. Чуваш пачал драма театрынче елькази ендешлихин пызыкуя вертне. Мероприятие волонтер зене числана. Кураган зене елькенри юрдаша ушканезем. Чамбеге штрих-код таша студия савныч парнелене. Шубашкара хунде та же НБА регион сень хушенде итне чемпионатра Елек Шхунде Софья Терентьева и Кимышвырна Шензейне.
8: Украина рейшер операции не худшинаган салдаксы не полжасы шрейн, тавытыры енде бурнаган земде ая крадыр зайлмаще. Кунберги Алевтина Алексеева калаза барат.
9: Эбер кемір чунлы волонтерзы, кашни гунах тавытыры культуры журтне пуштаннат бар. Ирхи тығырзы етерін бұшлаза, кандалайтни веки вижи зейчен бұшлет бар. Хальгі отыры эбер маскировочны сеткасы емжигат бар, візіне парлене кайза барат бар, тада ябала зем, халькоспитале вале простын зем, подотен Зем, навычка зем, пуштарды мэрбызыне халге ищу хотра каза ежитбер. Тадэп, ну май, ача зем береши розем ширзабарашча, надо ебер трошат пришитерзабама, парлефон турлып, онда берин надежды завелли был, шлейт был пере пуштарат. Шау ябалзыне, онда ебер шидеретбер. Куанчах марынде, тадэп, ну скине дежигатбер, шихса пурле пуштарзабаратбер. Браслет зем, пуштарзабаратбер, навычка зем, айлды кибетум дир зем, аржин зем валет, шлейтбер. Вырын хадер зем, простын зем. Алжылы зем, бірек шырытла жылеры мәрбізіне де хажу ұқыратырақ иберу задашын. Но он да берін бешек бұрде чүн жүрелі ветеран зем шлеші. Зем кеміл чүнлі ветеран зем манзе, тембек табыда ұш қалас келет. Кызен вғытне жылі мезір, шавирхи тұғырзы кетірін бұшлаза, қындала ертінесе кетченек бізем шлеші. Кызен декелін жемін жылыш, бізіне бұрақса. Пүшкешпа Бу жернебе, ну май, я была зем, бу штарат, хамр бы прилечлекин зем, бу шакинте, кимельчун ветеран земезине полушса, парад пар, кубуста зонда, ну май дуру маргалюш, и кшер вишер, кило таранах, пульс пуленчах, я рать волнте, щит миллиот там аж полка, хай не вули батни, тогда чувашский полка, а задать на пюрременю, замбатни здесь, халебр менчу хлеву зене, киликин зене, маскировочный сетка зе, пар зарап парбе, анчах парине, вомбилик, штук пада, марте прине вон, он да им не каласа, да бетерещу пин, ну май, и бирхащих не, наверное, Потембе, Игибинитла, Таваттам Шулы, Бержак, Шла, Паршамбада, Галап, Халеди, Шуллада, Пуринди, Сем, Буршави, Сине, Пухмазрах, Пурди, Шанда, Хизен, Чуни, Зембе, Пырза, Шлеши, Кам, Менишлими, Пултара, Шаната, Кильди, Сине, Пухмазрах, Шау, Шаба, Жакан, Сине, Пиди, Шалк, Визине, Шава, Жам, Жандара, Жапар, Кашни, Шетки, Нити, Молитва, в Галазах, Шихза, Бушлат, Парибер, Хвартрах, Бурши, Пицце, Кайла, Таурн, Закили, Сижанат, Пар, Пин, Пичек, Штебулин, Шанда, Худшанца, Я, Притиша, Шендирюня, Шивырат, Матрожат пары.
8: Или крещил гуш ача саденже шабарландзене, цирле енле адалма условий земщи делекле. Кунда музей ергеле нейде плызык пальдерешле. Школ жил не щитмень ача зем. Чываш халы ен или кибурна жибе тулын палашма булдараще. Чываш лахпа шиха на мероприятии земер термеуш канзанже. Тыван ен кедезем положаще. Ача зем хазем юмахларт неде. Конкурс имбе акцизене худшин неде. Ача зен пуплевне адалндар малы. Он ушла мельзем булзадараще. Или крещил гуш аджасажен воспитателя бей Светлана Петрова ба. Чвашлага адландарасы бежигана иду за них ускатрамар.
4: Светлана Григорьевна, екте аджабзе бахчинче тванчи елемне ажаран туйсай юзеши шубаланзе шагам бірге мигаан болдыр.
10: Чвашла калажасы вал бирин тепырында дарат меншиндесейн чваш челихи вал аша амыш челихия ебір чваш республикин журална шанбаданде бирин чвашла калашмадаршмала хал вал аша амыш женумаю же выросла на загарамар, а че земде выросла на захкариш, ща он бада перин пызык телевин дядя задинчих, чашла вриндиси, пызык ищ. Тезе жұтлады пеп.
4: Кешіне ұшқынан бұшазы, айзезене чевашла предметр жадыры.
10: Кешіне ұшқында берін ұйырым занятте жүгінде ұл берін занятте бұшылана вадам ұшқындан чеваш жілігіне ебір вірене бір вадам ұшқындан бұшылазы. Кешіне ұшқында вейзе мұляны жүхіне ағал ұжы қала жүзінде чевашла қала жатпыр.
4: Езір вейзіне чевашла итетіне бергейлар айзезем бір-бірінбе чевашла публишезі мекшіхіне.
10: Нумайшы берін чевашла қала жүлігіне анланаш. Возем, ну хизем галажимаш, шав пуру бирин. Возем, онланаш, менжинжейн галаш ныне, ну хуравлаш выросла, бики да пур бирин. Чвашла галажиканцем пур, шурмалла, чвашла галажиканцем бур, хожизем ялдан гильнизем, итларах. Элик салынче бурнаган низем, сахалдарах. Возем, итларах выросла, ашам жите выросла галажат чузембе.
4: Выросла галажиган ажизембе, тогда итларах та ищеме девять пуля.
10: Вырослах галажиган ажизембе, перенумайрах калашма девять, тогда возем хозяин интересы дебар. Ку чвашла мне была тезе ыдыган земде нумай. Хали бирин тип хуларан нумайық пулмаш хирача, кушса гильче, чесатне выл. Чваш чельхине илтне бульха ашамыжын, жене ашамыжы, эликсалын дек шурал заюсіне. Но хай хула ачесатне жюренде выл илтмейн. Барма жернин дек ебір хал чвашла юрызем хуна валяға тіленме бушларым бар. Манда юрлас келетит. Хал шау чваш сымағызе не малдан вырысла кушарса панығышын. Иге гун хушинче чвашла врензе хунава хутшынмады тычы. Юрла сапачы. Чвашлах акцент па юрла маре. Взейн шалда чвашлах пур. Чвашлах шызаз зене дегитрех каларать ой-ой-о-ш. Сазы зене терсех каларать интерес пурун. Чваш чельхи батне.
4: Шакал среди сандарать
10: пыль. Шакал мана биде пызык сандарать. Ахаль марыш лене гурнать. Анжахта взене. Чвашлаха юратма хынықтарма кежен ушканда нах бушланмала. Тезе шулады беп. Ебрхаль фадам ушкандан бушлад бір эрнері пара занятте анжах. Был шиделік сэр. Шауан бада аша мырзен келдейтлар калышмадыр шмала. Чваш чельхи бе. Ебр занятте зене вырысла иртереп бір. Шау я бұхырах. Шағы бере бұжырғандарай. Ебір шурмала вырысла, шурмала жвашла бұл зағарым рінде. Паллах ұлышыну керлік тезе жұтлатып. Шаға жезенек аша амышын чілхіне манмала марбул тезе жұтлады беп. Хамыршын ақвыл.
4: Тады айзен популивне адындарас тебе мәлерек мерпетизм ергізі итередер. Шығу шәжі бақшынде. Бұлашы чазым терлі мерпетизм.
10: Терлі мерпетизм дұза ертеетпір. Анжақырақ Надежда Виталиевна ба. Ебір чываш вайезен күнне ертердімір. Онда ебір чываш вайезен бе балаштардымыр. Чываш вайезене вілярымыр. Шүрет ваня. Она юрлазах врендімір. Тада онда кашкырба мулгач. Тогда терли хускану выезем. Иртердимир чувашцы.
4: Азимара, всяк выезенде активлых по параши, хазене лайхенчин дарца параши.
10: Шапланде вазам хазен активлых не кадардаще. Вазене чуваш выезем бедеки лежище. Тогда хаземде бедю вляшен, саван захудшинаш. Чувашла гиршлимеще. Ашам жде гиршлимеш. Вазембе бер ахаль чухне. Те чувашла калажатов вазембе ксенеде вазене калашма. Заня тинжен жахмар ты вайзенчи кунибех чваш чилгини чирдезе дыржады терле хускану зенчи де вайзенчи де ала зем жуны жухне де чвашла калажат бар
4: или кяжа бжа башине ашам же чечеза куда глеть чанамай зембе тебуладр хузин азин чвашла бренде сизне тимлех уйрма видадыри?
10: Аша мыши зэмбе бір тірлі калашу зэмир теретпір. Килде ачи зэмбе чвашла калашма тұрш чырдезе. Тірлерен чваш саввизене врэньмезе нетпір вазене. Тада вазем чваш чылгіне илчырдезе тірлі чвашла кінеге зэмбе вулатпір. Тада вазене шакна кужар запамады айдадып хыжы менен ланныне. Хыжы зэм онланашы, хыжы зэм менен ланны вырыслағала забараш. Юмахне, онбек кеде бур. Тұршыны баларадь, ашамы жызем нумайыжы калажашыға, келде чывашылақ, асламы жызем де аслаш жызем де бұру зэн. Мазэмбе чывашыла калажаш. Анжақта садига кезіндем жын, шавақ вырысла калажаш жызембе.
4: Ибі білдірің, да сен, анчызіне чываш сымақлығы бе палажас, тада чываш халық истории не упразайық варастелебе, учреженере, музей, кдезе ушны, мытшағыда палагандесере, нумай елде ішке бұғжат бұле. Тұнда азым крещі, келе, ябазымбе, экспансымбе палажасы, музейра білдірің, чывашлық хужаланадь.
10: Чынақты берін музейра чывашлық хужаланадь. Онда чываш халықын тірлі ябалы земде бұр, ішхадер земде бұр. Шауын бағы зем, чывашла врентне жүхне шау, ішхадер зембе. Узы құрат бір, палаш тарат бір. Мұна зем, тұтсады құраш. Чывашла выл мінле елденет, мінле выл бұлад. Мұна зам, илдеш тұтса құраш, тұтса құрзан. Тада асырады тұтса елашы, мұна зам. Берін музей пиде пуян. Онда берін чываш тірі земде бұр. Шау чываш тірі зембе берін әжізем. Үлхи чываш шырыве бе балажашы. Тады үтті зембе де балашма бұлдарашы.
4: Тванни культур бе тада әшен беге чываш сен елі ерге бе әктепен бағаштары дарай. Чываш сен тірлі ойырзем нұмай.
10: Әжізене бір тірлі мероприятті земді ұза балаштарат бір. Чываш чылхи күнне педианла ертерет бірі бір әжізадынже. Ела ергене гыдарца барат бір шагу явзенже. Әжізене пиде келі жет. Шак чываш шибушне тыхынза хызене чынжын чываш ачизембек туяшы. Пиде келі жет өзене жак чываш шибушы. Сені жіне духма юрадашы. Терлі юру зэмеренешы, сывы зэмеренешы. Елдах чывашла. Чываш юма хызене де чывашла хадыленет бірі бір. Пирин ушкан хунав конкурсра чываш юмахе ларца білдергешу. Премеш вырына ухры. Кыжал чываш юрыне юрласа, иким швырына духрымыр. Районда. Ишленин кыдартыви курунать, биде сандарать.
4: Кызыр сағылмар, вейгурадыр. Бенмшезесін кашын ачан чүнде чывашлық тойме хузаламалы. Вара текін адзым чывашлыға тебе курза шиништезе калама бұлайды. Боле.
10: Чынақта шак чываш тойымне ачаранах хынықтарса бұрзан, шак чывашлық бірі негіжанда бітмеш бұл. Чываш чылхи негіжанда сөнмеш бұл. Чывашлық.
4: Чывашлыға ұпрасылы ажаран пұштан маладеші деп, сәнна тебе құрса іштедер.
10: Шапла ебір қашны ачан чывашлыға ұпрама, тұршмалла берін, тада шак чываш чылхи ұна адаландармалла, шакна лайықыра қалдаландарыс тезен, ашы амыжын қойын дүбіне қылмала. Ебір күнда ішлені бе қынамар, келдеде ашы амыжын әжезен бе чывашла құтшын мадыршмала, чывашла қалаш мадыршмала, чываш кінеге зейнеде, вулама сынмелі, вула забамала, чывашларан вырысла күжар забарсан да, осайым тұр бір шавақ чываш сымағызене астуса юлашшы. Шағыда өзіне болжат, тада береде малыла шілеме болжат.
4: Чывашлыға ұпрасы үлімленде малды орында тарі.
10: Шапла берін шақ чывашлыға ұпрасы, чываш чілгіне, чывашлыға адаландарасы, ялан хилех малды орында тарі. Ебір воспитателзем, шағын жүнпеде дұршыса ішлі бір.
8: Элегрейш елгуш ачасачын виспитатели Светлана Петрова калана дырых кундайш вирезе гана дырац. Педагог сэм вареню процессне пельзе ергели небе. Ачызым церле енле адалнаща. Даван ен культуры не. Елы ерген не хизеплеме тада упрамахных сабыраща. Даван челге анне челге. Проект шайынжи элегрейш елгуш ачасача ыры самах вареню пособи бе узы курац. Шавын бегех кунда даван ен тырых кудам кабау дада проекта бурнажа грец. Волшу барланзане, таван тора хрипала варанзане щитсе гурма, таван кидес пуянлы хибе палашма майбарадь. Менех калан, или кри аджазатне шурегензем, таван чирхи или мне аджаран туй заюзеща. Воспитатель бе калашна гыщен, и бир щелгушра чваш чирхи куне халана уявра булдамар. Хатла залрак кежин, асла, тада школа хадзерлегин, ушканзинджи аджазем, кураганзане чваш халах сви юребе, авалдан кучса жүреген вайы ташы бе савындар жеш.
11: Бұрмам да чвашла калачайс.

0: що буш чирна, чи ваша чи сила?
1: Чи ваш паєв, калачат, перенесем, чи ваш ла, а не место вам дорада, бебек у дереча пла, к молгурчу не дошла, чи вторада пса крыла, та враная на дорада, чи вошла, ерла, ерла, и улачит Таркашу, она кала, в дома станую дашу, калашмашка, чи вошла, ты деревца на печешь, в дона сам щелкнях щар, и дарми это ванчер ежем, бурен день хаклы в ума.
2: Ака курха лебезем, ян радаще совозем. Сильнюра Аполлонова Аня, чагак сова.
3: Чак, чак, чагак. Пыда пизде чагак. Хюлебе, подлога, сам зубе, ты вал елот. Хоразев махмашу тлат, и кулебе шутку лот. Чинели пчана, но чинели пабдана. Кулага чинезет, чигана чинезет. Тогда камачи нет. Шутла, шутла, шутла, западе не месть. Шутла, шутла, тогда камачи не месть. Чинана, хынана, вылень псана, шушутлана, булажи псана, хына.
2: На, это ваша вещь? Улайни,
4: это уже. Но салатки взеты в зал, ака яда пчелала, кушам тулып угони. Барби, сорби, мани. Линчень цепи хитре, кулы лгажать петре. Барби выглядать кушне, уцаваясь марине. Чинти и лезь, ах сорви, чваш сень матур пеки. А не, филажу пулазы, тон замана паян.
2: Владимир Вакамила комага сана мурта.
5: Эзя эжа, шура, шуда, сабалащим ем оттуда. Щекот, пюремет, шартан, мелька на духмаш, ундар. Сарал заборот, а в куголь, по руме кукле пить шуголь. Тухсаджи, хабарду, шунзакайдик, асту, юласмаджи, духмаш, вэр, хабаланджи, сары, чевы. Уранда тогда мельку, тусла послонать шарку, камага сана, мухтал, принджензя пыза тал.
2: Юхан шивень хумезем, кивелеще юрасем, сиренюмра Вика Филиппова, пугане юрова.

Санта, Ялан, Манас Щук, Чильхине, Нихачан, Халивара Сиринемра, Кирминки Ушкан, Ике Чильхе, Юраба.

0: Антон Семенов. Сканчуас. Канчуас. Ирчуас. Вэлчуас. Ирчуас. И билпулди чуас сим. Чуас туми тыгнапал. Чуас тасыта слапал. Чуас жола жорлапал. Хамал чуас и кине. Пол неди кадалт мала. Пыхсала раганзине. Чундансаван дармала.
1: Чуваш ей или грени лемля. Щуль тебере или деть хивеле, юхан шивень хумезем, кивелеще юрасем.

0: или кришил гуш аджасадинче, чевашчилихи куне халана уяв пиде хавасла иртре, аджазантаванчилихи пуянда илемли полныне, ущенах кадарца бачиш.
1: Халивара кыске бұғыртыға тұқтава уйлы барда, хыщанкларыма малы тұсы бар, перенбек пулары.
2: Республика Сасы. Голос республики.
3: Чувашенри жандалык сайт пілдерне тұрық паян ұлышын затраган пілетлі жандалык. Республикара вун бір вун улды, Шубашкарда вун двады вун улды градус ашы булайд. Шири кондыр кебелян ішін женші контра твады тұхыр метр хортлық павред. Сывыршли нюрек херек перек процент, атмосфера бозыме шетчер херек тұхыр миллиметр.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Не повторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
2: В Униге Жулданасларах радио Легензен Валли.
3: Республика Сасси.
4: Голос республики.
5: Хизепле радио Легензен. Эликсне халан кларма малат сатпар. Микрофоном че Юрий Корнилов. Ульяна Фиаджиле Хужалхра Хачурги культура зене тлачера батыр гектар акса гварма пыхна ага суга изжизне пузинчин минбор техника на теплень кебргут пыхса духна механизатор зене сапас пайзембе вгатрати вещерня шанба юзавижинче чермавзем сиксе духман Ульяна Фиаджиле Хужалхан ежегли берги Светлана Порфирьева едвижбе клашермар
6: Светлана Александровна тезер Ульяна Фиаджиле Хужалха премыш шулмар ерте брадыр кежалхи шулай вес пузан Хачурги культура зене миже кектар зене акс Хварма пухна. Тут крикзем чухли ешнаще.
7: Пятимбе щичи рот му гектара узугурат пар. Мда ник ширим гектаре. Ну май шу зеген гурукзем. Кирги культуры зем червоны гектар. Кебр тватчер вадыр гектар майла. Шурги зем акса вармала.
6: Шурагинзе ешлевал пиди ну май. Калай бже пызг кадимся на май. Шундар малы сермели материал зене. Тогда минералы удобрый зене. Щитиль кедаран кюрсе гильни.
7: Шундар малы сермели материал зене. Изе гадерлене. Удобрение алыдонны изе гадерлене. Был пире щитмезень булдарать. Укша деньги. Полный май бейлет пер юлашки зине. Малданнага хадер мезек.
6: Варлага да ага кондициони шидерниха.
7: Варлага алаза ага кондициони шидерзе хадер лене. Шургуне вали февраль марту изинжа аларымыр тазатса хадерлезе. Терстиметр атса кондициони ларца. Ширым донна элитты варлаги зе хадерлерымыр. Хамрын жумне шинедес тезе варлаг шиделикли.
6: Шурагинжа ол механизатор актив вышланать. Шамада зерингунда техник ба ищегенцем шидешиха пуревзем.
7: Техники шиделиклех механизатор. Механизатор зем сахалдарах. Мене выезжать не даран, шавжавах, шураги тереть придезу шутлатпар.
6: Камыл-камыл-бур, шемешкин зем десерба, да, жек кельме булдараще.
7: Камыл-бур зем тархашын кельме булдарадыр. Жук шине вуғатра, яланах кивиштер зехтырза, парым зем жукка. Натуральный оплаты тыры да паратпар. Мен жол ишлезе елнедырых кектар шине байласа туза баратпар. Шлеген жин зене пыжырандарман, яланах вуғатра барза, натур оплаты неде, укши деньги неде.
6: Мех парга гасасын, трактор зен ниже пури. Тюрех куча тыткынлайт. Меже техника ха?
7: Урабалы техника МТЗ, ПТЗ, ХТЗ болдырын дел. Вуниге единица. Вуниге единица жне механизатор земщитмеще. Паян егуна пилик механизатор. Тадақта керлі болады.
6: Бұқанында гунда техника ел бірде кейу марық. Шенде зенге урачы зене от. Шузарнех туянатыры. Техника начинцех бұрадыр.
7: Кашын жулах шенерен единица білзех тұрза. Білдірге жылда. Шене комбайн, трактор елзе МТЗ. Кажалгине мүлі май келет.
6: Белашех узагурмастер я нас чинить шладувать.
7: Киви техника жукка. Перембеж чинерень. Хамар и гибинде туаттым шулдан башленербе. Пежиккен техника илсех тарза. Чинить всех. Киви техника на списат туза. Тюрех прахшлана. Жукка возим берем приди.
6: Барбар техника дуян машину кушеденьги де сагал маргидле. Эзрвара кредит едери ех выш дередер.
7: Малдан евгатра кредит изе халь евгатра евр перембеж хамар хужалых ухшеденьги бейзидратпар. Кредит тавражи жукка берин.
6: Тубыш шелузе Бичерн хавал. Ферма зеничеглибини.
7: Итларах тубаш сеть ренилитпер. Ферма ран. Вылих тавражен день. Тырболан хаги жукибе тубаш сахал. Сетьпе тубаш итларах пулать. И не ну майра гусрамала. То ярко земщит меч тоже. То ярко земщит не был засын. И не пузи зените хварт малада. Ну то ярко земщука. Кадр земщит меч.
6: Ман был пичей хмарьял. А по блинде жек лиме камал два ганзем. Сахалдарах зем.
7: Жек лиме камал два ганзем. Щук пабрех. Малдан камшлени шавзем ганадр. Жаще, шлище, хужалахра. Шинерень, колхузай, жегрегин чукка.
6: Пан Гигуна, если позасан цен фермера сваган и не мзебущ шутлунать.
7: Сумалы и не, пирню фермера ситмельбелик пущ. Ситмельбелик пужа, бежи доярка зумала. Унданда, иги доярка гана.
6: Теркозен хозяин девичней чунба, помещающий в зим, сон кашинерин рахиеси жинь чундан держащий.
7: Дуэркозен хозяин зине торж сащлищик, в зине улыш тараган дуярка герли тебр дуярка, вся щука.
6: Хелихарми вал аслатище, были хабаджи щиты хазерин, не были сыне хелькачармашкан.
7: Были хабаджи бер, сидели клехадерлене, идла шиди бурбирин сутлыхта, но хальи ватра, были хабадь неде и легенде щука, в тембе хамр бандит.
6: Наш тазик силоста хадерлене зар, я удумгна.
7: Сенаш, пор пирин, люцерния рендуна, унзерн, пирин кукуруза, тогда уда, улом хадерления, сидели клей, зимбирин и тлаши девур.
6: Ялгалге из мачти, где хушмаужал хри, и не влифали.
7: Хушмаужал всем хальги, хатра, вылих сагал тут небе, уит мачти, где никамата кирлимар. И тларах, малдан его хатра, тыры булда и легень булна, кулгосран. Хальги хатра, тыры булда, где и легень чукут. Межендезин, яуда, халах, вылих тыт мач.
5: Механизатор зенер, шалуен день, кюринер меспер, вгатрать улитпер, тере Ульянов Тяжеле, Хужалов Ярджи, Светлана Порфирьева.
6: Пангил на ЕС Узасан Серенгунда фермера. Кашни рень, межелитр, сетсуда лечит Дайркозен.
7: Дайркозен, пангил на кашни рень, ширим ширим и гелитр даран завасче. Кувага трая пахмарди зашлат, пр хальи низем анчах прула забыраще. Кайрах юльчич, конечно, ты тяжел индень. Эметлине пр щуга жибе, пызыкрах саваса.
6: Щуку низенде фермери низем уя дугащи, езаркунда варнах кадишндех усрадр зене.
7: И пр щулаги вот ранезине уя электропостуга яратпыр, унзырым бушне кардарада симизават таваратпыр, сенаж силыстащи дереппыр. Электропосты курабурнащи. Энезем бурде уя дугащи.
6: Сене варат яркызым хземек хсадыращи.
7: Электропостуга бұқсадыма дежурный кам фермара шлет, бурнеде черетпе кіртнеде, бурде черетпе бұғащи.
6: Халинде элихбек энезене тәркызым албасу машы бүлі?
7: Энезума тәркызым пырық пазывашы, пырық пагайт перінзет холодильнеге.
6: Сунызыде автомашина кезе, изегаде, я хвар лежедер. Бір-бір сетсаводне.
7: Сетсаводне, сетне. Хамрын машины гаят, кашни гунах гаят. Тебір чухне, чинзе елет бір, май елмезен. Зем кизе изе гаяган зенге бур. Юнажар района, судат бір, Шамби, хамар района да барат бір. Еге жере гаят. Укши деньги не вохат рах пітюлеще.
6: Кужалық кастыне, укши деньги кизетін ран, зар хвар батрашчеген зене, шалу бада, дергелек вохат рах чевшеретер.
7: Шалу вохат рах елзедраще, нигаму мчеде, парма кемене бір, пура ищенде вохат рах шалу елзедрат.
6: Херуда пурда, ищеген зене, ищ Ухшит это лархта юзеть пуля. Можно зенить механизатор выгердень и рвуся заказчинде та алмасть.
7: Шалу самый херы ищ выгодинде лай югеть пуринде. Унзырм бушне уйра шлиген земне тыры болы паратпыр. Ферма работники зените шавжавах зарплаты зенит натуру платты денелек. Шамбегек паратпыр.
6: Апла ищегу нагемеле пуринде зар халхандарма пуларадыр. Пузалхыра выгораган зене.
7: Шлеме гелеген зене халхаландарма зар пумасч. Яланах зарплаты не выгатра барзасын, тыры болы не барзасын. Килмек зем пурбулзасын, хабылдават бір.
6: Шурагине қадырын задады механизатор зем, хазине шанзапаны техникына теплен пықсаду құрыш пулі, запчастіне уыштардыш ағыртне.
7: Техникына бідімбек пықсадуқса, юзаза жидерне қадыр.
6: Техника бұл бідімбек шанчықлы алар адеме бұлдарадыр, мүжінді зем күндайшеген зем бұл зем опытлы, хазинешін лайық білесе.
7: Техникына қадырлезе жидерне уядуқ ма, күндай ішілеген зем, күдаранчен пірле ішілеген зем, зем хазин ішізене пілзе туза бұрашы.
6: Күндай сенігал, игі ғатлы комбайн, алар адеме машин ба трактор барганче взембе ишеген зем пурихады да херутапырды.
7: Херутапыр житсен взембе бір шинерен договор чирза кезе взем пықса дұқса комбайнер зем келеше пур взем. Пілдер гына бір техникене шинерен еліне шанзақтырап бір пілдер ішлене комбайнер зам кезе ішлеше дезе.
6: Халек бір механизаторын хышпыр жүшне егі техник вада ішеме тивет.
7: Тебір жоқ пулат егі техника вада бір трактор жинжи анза тебір трактор жинжи аларзаға сиде. Херу ішу гэнде пықса дымалы бұғыт жоқ. Мен бұр трактор испа механизатор зембе майлашмала берин.
6: Керуют афорда пал нумай хучал хра вари абат шидирсине ергелеще кудлиш пездарат милерех ище забурадыр.
7: Херующего одинже едем жинже ишлеген зене де пуршитреде кунне кештерип бир. Тюлевзер булат вилабаджи.
6: Вурма одинже едем жинже ишлемешкен шкула зене явштар мастари.
7: Едем жинже хамарын байбах ишлет бир ишлеген зем шиделикле. Чырмав жук бул енбе.
6: Пенмиш изесин хучал хра ишсем калал пурашити зенде урат.
7: Май гилне даран педимбех вогатрах туза бурат бир. Ижезене ну, ішлеген зем келес пулзан хабылдават бір. Специалист зем де жетмеші, механизатор зем де, доярка зем де жетмеші. Педемішле іздесін ішсем бұғатырақ пулза бұрашы. Мінякса дуза еліне кіржетсен пуштарат бір, педембек. Абат хадерлезе шидерет бір, үлті жолды шидерні кажалда жерісі жанат бір.
6: Ерге жола ес пулзан кештір зене, межет сетнер дуза елдер.
7: Педемішле ізен бұдыр сентнера яғын бөлже тұғыш. Явық тезе жұтамас бір, пирен өзен жен. Хыжу ира пызықрақ қыда дұрзен бұр, но хыжынде сағалдары кей бұр.
6: Херда пандаговорящий зене, минсун вултер.
7: Хужалах рачлиген зене ман сылах сунас келеть, ырлах, телей булдер в зене, яланах перле, тарашса члеме вайховат читер в зене. Кажал есть сене богатра ир терме, шанзах традап теле в зене лартни зене, пурны штат пырволе тетпер.
5: Когда Русия шумдан шумлая хласа браща, трошма зарвара ним не булмась, поярче малый метне ярдюзе Светлана Порфирьева, в шуду малашлага пахса пурнать, Ульянов ядели хужала хравара шургистине и терме, шундармалы сэрмели материал сэмде, удобрение дебур. Шагнба эбе юр.

0: республики.
1: Шопчика юрринчин палла. Чагеш чалихинчин.
2: Чаваш наци радиови. Пирен хамар юра. Хамар джельги. Хамар джельги.
3: Тавырвын билікте тапыр, тада шар билікте 0 FM пунземжінде.

0: Чувашии 8 часов.
1: Йола дени хонана кайзанда перлех пырать.
2: Чаваш нации радио не кирегыш тадайт лесы.
1: Ира йола.

0: Ильге жолданасларах радио легензен валли.
1: Кунран.
2: Кун.
3: Паян шуэйхин вишимыша варсарни кун. Хевель 20-ти вишим минут радухна, ундагар сегитти бадар 20 минут ранать кундарши, вун билек сегитти бадар минут. Паян уехчагать вав виши сегитти аллы иги минут ранать, ширемиги сегитти бадар бар минут радухать.
1: Палла Пулумзе.
3: Падим денчири пижейте реклихин куня. Падим денчири хевель куня. Расшири кондитер зин куня. Пиндейщий черхерги кимашчелда генерал-фельдмаршала, мускабри генерал-кибернатора Петр Салтыкова, парачковочины нет кирпекпана, бодржелда волчактора храм Алдабраган и ял вожалых промышленных предприятий Дузагуна. Пиндейдагр черхерми кимашчелда, чеваш всем прямо журнале, ищ легендензации, мускабра бежит лензе духна. Пиндейдагр черводердахр мышчелда, шубашкардыйте улавжа, Максим Горький от непомашут тытна. И гибинти бумбермашчелда расчень боксе небе спортмастере Европы Нвижа Гучен чемпионе Афинри Олимпоизм пагрпризёре Сергей Казаков, чеваш, мелекес хуиньхи зеблищенны сумды ядати вишня. Вармартыры хинчи хражермара бенде дагржерхерх сакрмашчелда поэт, публицист, толмача, критик Анатолий Тимофеев и хра кунжуды горна. Хаинхайла везенчевыл нехажанда вальдерышни жуватман ябаласем, эдем чунини лемят услых решанчаклах юраду бергеширна. Унынса везенче щамлгана кулаш семя тада самахсень буляве баларать. Канаштыры хинчи кивешель темре бенде дагржералы и кемшчелда щеравща журналист, чуваш республикин культура давать вишлещени Петер Щелгу Щурална, был пионер за сыха жатра, тете журналда хрещен за сыха жатра вайгуна, лирика тада ачабача савизень, колышла хайлавзень авторя. Калешене жубашкарбаеш онаган янташ еленче пинде дагыр жерширин билик мышылда социализм ишин баттери Александра Ефремова кончуды курна был правда колхоз районе саваган был задрышна, шене жубашкар хуин хизеплешинны яда девишня. Вармартыры хинчи кадеснерде пинде дагыр жербилик мышылда чавашинри суд хисметне ергелеген зинжимбри Георгий Ломоносов щуттен женекильня. Кузлавка дрехинчи щене терлеми срединде дагыр жерхерых мышылда вариндеген даже осты, чавашин тада расчей культуры давади вишлещене Людмила Нянина журална. Был балет артизе, чаваш патшалах юроба даже ансамблем вариндегене репетиторе артизе булна. Ундан горькинчи культуру училищенче вариндеген, дзержинскулынчи балет студентер дюши был задрышна. Егебинде вунчичи мышылчен, чаваш патшалах академии юроба даже ансамблен, тя балертмейстеринче дрышна.
1: Халах сына нынчен.
3: Халах сына нынчен. Его щуща за речене, шепчак сен юрлам обычла речь пулсан, улма жерла щемиш помощтеня. Умзар бычне паян хигун пулы дыт магушман.
4: Авал хизар малашлых щук. Паян хигуна хой юллан уцагарар. Иран хигун паян хи эш сенчен гилет.
1: Кунран кун.
5: Наци радиове Итлегене Ирлатпар Пирей Клеменчин
6: Хойлай хине Сахал блин
7: Тогрбун милик тех тахар
8: Тада шарбильник те 0 FM Гумзем жинде

0: Бунеге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Шылдырсен сенеші. Дорогун булдар хизепле радио итлегени марзем шылдырсем сенеші рубрика эфирда.
2: Тагазем.
1: Организм ширеплен не тугышлы ишлеме май баре. Хавардан мынкерлене шер процентчепех пурнышладыр. Аппетит вайлане абачимеш вешене анчагарыр. Шылдырзен сыневне тебе хурза шивыхшинзене ытларах темлер, яваплырах перегетлерех булыр.
2: Багырзем.
1: Тадыклы ежынысем тумалы тапхыр. Тен вартын савза пурынышына туымзене кадардадыр. Екатмен парнебе телендередер. Шидес, шичугунра саванышлы заман сахалмар буле. Шемелесен пужывығыда жасембейр терзен аван. Халевесене ашамышын сеневе хютлихе керлім.
2: Егерешсем.
1: Шоу жауба веткелен юрен елық нұскерзене кану шыплықпа лыпкылық керлі. Ярагун бүчен иртерме майпылзан негампа дан худшыныр. Юлашки вағытри болымзыне тешкерзе пөдемледер шуғыштою май ергелер. Мантр екелі уланы чунре канышлыға тупма болыжы.
2: Раксем.
1: Юратны шинба пырлихи планзене сүтсе алмашкын ынышлы тапхыр. Шидес отпускада палыртма юрать. Ужы сывлышакан ма шашлык ышалама хынана ехравларыштык ан хирышлер. Шемьере шивыш идузыне шилдырзем халихе тегенмесін меші. Мышыр бауявзыне тухса шуресренде пырыныр.
2: Арысланзем.
1: Бызык телевзем палырса вайгала херген месір пурнышлама тыдын мала. Аслы юземре тыванзембе хушынузыне лайхлатма ширеплетме майбур. Выржыны пылзан мер лежер. Анзадах мар ларутарова лекме пулдарадыр. Тень пушлых семесер дума пулдарайманы не хужыш, хавырая бухтуйныди шагынба шиғынны.
2: Херзем.
1: Хажабыри философия ене турдыне. Тепрезіне пылю шенелі кызыкландаре. Студент семжін кутап хыршымыл. Варенью материалне начасырах ызах ивадыр. Интернет паанлы узыгураган сем ютшержывы шинны зембе туслы шиғыну пужариш.
2: Тараза сем.
1: Детектив сем юрададыре. Эзотерика ба кызыкланадыре. Эпенихалі сирым пырбыры вартынлыға тепче зепілмешкін. Ешивы шейдава ужымлатса ергелемешкін майбур. Шемьери хирюжезіне пужарма варенер. Кутап хырда пужарна романтика хушыны везем. Вагатлыха шеш пулинде, кымыла саман сымбе асра юлеш.
2: Скорпион сэм.
1: Партнерба пырбырне шансан шеш юраду ширы пуле. Шулбама калаш майдлеме варенер. Ховыршын шеш антырыжыр. Кымылдуюма алла илме шимыл марчухне савныбе курны жасран пырынар. Сылдавызыр важиргенне келдесіне кымылзырландаре. Хушыну сэм шивичленеш эш пуш кунвы жинжи шешергеленем.
2: Ох, жазем.
1: Шылдырзем сывлыха ширеплетмели профилактика берге аза елдереші. Ширеп организм чилай чирчире барындарат, клеткіне пижектеріне, массаж тада спорт хусканы везіне туны узылла. Романтика хушыны везіне темлер. Савныбе окша денге парне туянмалы балазен берге калашу пужарасран азырханыр, унзырын хирешу тухма пулдарем.
2: Тук ача гизем.
1: Ача бача воспитанине темле мешкін тада пулдарулы хене биадалан машкін тапхыр уйрыма хынышлы. Сиринде педагог таланчы ужылы. Пужарулы кадартма вара тықтамала. Хушманы жеде антигенер. Ченмен жерян гайыр, шавжутра таванзем бәтнеде.
2: Шырты ганзем.
1: Келзерін жын, ширып крепышкына мар хытлы евада. Ана тада елемлерек шудырақ тумадыры жеш шывды ганзем. Хужалық рет евешезіне пурнышлама чемлене явыштарыр, пырлихлеш хушуны зіне ширіпледі. Дачыра пахчара вайхуны хавғалану күрем.
2: Пулызем.
1: Уйду зен пызыкпай теленмелі шымылында хывыртадылі. Шакунзынчы шығыну зен пілдерыжы юзе терлі шынран сен юганаш керлі болі. Сирінден пулыжу уйдаган сахалмар. Юрадура анланмалы хужаланы. Туымзыне севдесірен хывыра алла илер. Чадымларах ыслырах пулза тавлажулы саман сене сирір.
3: Шылдырсен сенеші. Прогноз погоды на национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
4: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
5: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
3: Сайт «Погода в Чувашии» сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 4 до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: В Нигежулдан Асларах, радио Легензем Валли.

0: Балах, яндешка, конечно, унын ердюжинчен нумай келеть. Ага баян каларымде шербюзембе елчик сэм пухынна. Ялдан яла каларым микрофоне умне. Манбай, унажар шабах кунда Чуваш республикен. Тавадивичлы предприниматель был Сергей Порфирьев. Республикари алык тваганзэн кластерен ердюжи. Шанбеге хэнде был шербюдоразэнчи предприниматель зэн прадлежавэн ердюжиде. Саламар, общественным турц собирать лавы вызык, вот яндешлых рейде хастарынде. Шанбегех, ельчик сен, ердюжи Юрий Карпов, у нас племенжин Шуктабулюкам, Войховатпа, Эшлет, Войховат Тезендеп, Кире Буган, Дедаган Зенегалап, был Чуваш Республикинчи, Кире Буган, Дедаган Зен, спортсмен Зен, ассоциации ердюжи, Чуваш Республикин, физкультуру, спортан, тавадивичля, эшченя, тянче жаинджи, спортмастера, был кинес княгинь, рекорд жезен, кушинен кене, спортсмен, кире буган деда себе, пибызык шайра палла, спортсмен. Был ельчик сен, яндешка хламне, турца бурагане. Вот Сергей Дмитриевич, палагынде из гармонии ятлы алык тваганзен предприятиен ердюжи, кунда падем тваннах пайзер ушна шагеже, палынде алык пырза кереген шинна, ол тюрех калза барать. Менле шин бурнат шагал кебір енже. Енжен жалык, шуғырать, қылдыр-қалдыр бұл загайны, чалышны, шынны иде. Шапларақ бұл нене туйза илме болад. Таза, хитре, шыне цел артны алык кебір енже, палах, бұлдаруллы, маламетпе бұрнаган шын. Вот Чанбек алықсем туза барадында ес шын земвалли. Тыца бұрасы ендешлі генде, вот халил хигун ғдақта, пулдарулық керлі, шак ядарлы жар операциян жән, айкен жетір зайылмаламар, мүшілезен халықпа бірлі бірін шындерюде. Шак шындерюе ергелеме халық биде пулжат. Салдаксине. Бұл жұдра ендешлік сәмде. Сахалмар каларынде үргімлік концерт жезем ергелерін. Вот пірлі әшіліген зәм, камзем. Камзем ұтларақ бұлышса бұрай сына шәгеше ергелемен құрады қағында. Ебір ендешлік әжі шырбі дұрғын жән.
1: Шамбегех эндешлих репечен шлеймасан, шаг эндешлих эшне, туза бума мана полужать эндешлих пушлыгин шуме Роза Беляева, Шамбегех Юрий Николаевич, пачек канашран, ну майн, шаг эндешлих эшне шлезе бураща, Шамбегех Лариса Васильева тоже хочется парле полуж собрать. Кумбек пирну эшре Юрш сэм, Марти сэм, творчество лэжинзам, тогда предприниматель шлеген шинзам, да ну май же хочется бураща шерби эндешлих эшне. Шамбегех эндешлих эшне, Валерий Витальевич Андреев, кооперация Институтин профессора Пиди Булш собрать.
0: Палахынде бурнеде кунда ятпа каламада жук мүнзін дезен ендешлі хвал пәрдыдым ба ішлеген немелі хунда шаржин ұтлада боле.
1: Пірне ендешлі хушканы вэдр прэм шул шлет. Ядарлы шар операция инже салдаксине бұл жас дезе пірін шырбы ендешлі пиде хастар ішлезе бұрать.
0: Вот Юрий Михайлович Карпов, не вол палла, ларадара бельмен, ердюйся, нужен зен спорт, еденчеди, шинан таврабельюля, шаурн жулла, ергелюйся был мала, шаутыда мра, туптанны, зана баян ендешлихре, пидебузык полужуба ради, щит меню лукачна булинде, баян шамра качи бегишлен.
2: А тюнахтанде, ебе, вот, хамар ендешлихре, полушта бурагань, ударсыне пур, не де пиде бузык тавзама галашин. Межене зень, кот мэнре ашреде, пэтчейн нимде даваймасын. Ибир пэтчейн шук. Чынақтан дебир ендешлихре, тоғыр комитет туза худымар. Вот инде онда. Ватты зейн канаша, спорт баш деген, администрация беш деген канаш сем. Ондан педагог сем бе, вот тарлерен шамбе тоғыр комитет. Вот пирин ақсакал зем. Оландар забыраган юдаш сен, водынде Шадырка Василия Акарча. На республикара пур деблеся. Серафима Александра Терентьева пур деблеся. Тадахтанде вот патшалых канашын депутаты зем, вот Попов Юрий Алексеевич, Федорова Алина Николаевна каласах варашын. Хамыр главанах пиде бузык тавзамаглаш, Леонид Васильевича. Земле перле, таджа шлезе, таджа перле шлезе, и бир самбик шедин зенду забарапар. Вот чынахтанде ядарлы шар операции не бир. Пәдім чүнжіререйін пұлышма торжапыр. Анжақ қаларымыр майын тұваттым жынде, ебір алынын концерт, ертерме палартына тракторды ваған зейін культуры керменде. Вұнзағырсы кет жүрра.
0: Пұрне де кедедір бөл?
2: Пұрне де кедедбір. Майын тұваттым жынде пұрне де кедедбір.
0: Вот тез қаламарын спорт сына мүлерек пұлышса бұрет баян, ендешіліге тұртса
2: бұл? Ну вот ол спорт мүлек аламалы. Ол, наверное, характере тұптады. Манныч сол спорт федерации ирцевгіні бар, манхам предприятий часының СК Волгоремстрой, берінгенде пургевасылына білесе, и берінде бардюрзем, паребриксем, тада тарлерен-тарлерен пейді нумай номенклатуру ба изелезем карапары. Силай жулы шлепер.
0: Ну, хован предприятий.
2: Хам предприятий часының предприятий.
0: Ну, енде шты хле, Шанбек, ердюжезем булны пагавыл, камын укши деньги кисерем.
2: Ну, онда ведь, вот каламанжах, вот енде шты кирцевгіні, онда ведь перудым дыван, онда укша кирле. Теперудым дыван, калле укша кирле. Ялнах шинраны дай масын вет. Перре барацына тепре, ушамба да, ушамби хабар предприятий полны, вот Сергей Дмитриевичын да, манын да перінде, тадағы ты районды ендешлік сен, вот шынақты хабар предприятий
0: полны. Вот халану күшіну ахырген местінде, сана күра үттізімде керген мешін.
2: Бұл Акумбегінде, ибір Акумбег калапар, бұл туры барат. Ес мен жүхлі Пулушан, сам чухра сана туру полушать, туру барать. И бир вот кунага намаренде, и бир галяк. Тан загалашн мар, чинахтан, и бир мелле хамар районда чиргизем тваща, сене чиргизем. Мелле онда благоустройство думала, чиргизине, урайзине, территории не жергели мелле. И бир ондан, де вот хамар продукции не пара, по бардюрзем, по ребриксем, плитазем пара порот. Сам бада, вол, каплагна булмас, халашн дарышмала, синжн дарышмала.
0: Сергей Дмитриевич, Терескаладе, есть те, кого нукшина за халмар, глаза за гуран, я не держу, я не.
1: Юрий Михайлович, Терескалад, кунда черерен дугаган улужувал, шан бада укши деньги не хиргиздеда маламар, манчал укша тагадан, шанчал туры переполжса бурать.
0: Укшан булушмаш, рыбе булужать.
1: Рыбе булужать.
0: Вот если спор гене беле, за халмар укша деньги хыват, на бледе, в шербюре, и тереден ядарлых, хоу, парнезем парасыжен, бокс, Амурдаве, Елдербечу бу Ергелен.
1: Шамбегех Иртерепер бокс турнирне, кажал пилик мешил булат. Шамбегех вон ажил утла, Елдербечу басы Амурдузем. Районда манжал спорт мероприятий за мирдеща, возене еп айкра юлашын мар, в ялнах пулса дома торжат, пары барендеш лекшины зем.
0: Вот ес пасиркаларын ханде, санбабарлегунда, печек канешан гильне Юрий Николаевич ларихкегунда.
1: Юрий Николаевич Лаврентьев, Пёджик Канашран, пирный индешлихпе, тащихн зашлеть.
0: Юрий Николаевич, вот шерби дорогенче патвара дезем пуры пидяван, может дезен, откуда ельджиксем ларащи, ельджиксем зем ялнах, пиди хастар дарах пуны, зем тыр вырмада, тыр акмада, игерне маларах тугаще. Унда, может дезен, чучандал кэчапларах, тудар зембе, шилхан бурнаще, унда мордуларах бурнаще. А вот шерби зем, езир ендешлихе булышнинде, ол хастарлық бұлны негдарды. Баға, мүжінде сенше ғыркымылық концерт жезіне ғудшынадыр. Біледіп қазірінде әліхи саманпа, тепчеве жезе, миртерзе, янгор чыны тарғынжи, ялзіне бұқса, общины да ергелені. Немелле бұрынма, баянхигун шурадашын дезір.
3: Үрі вағы тіліне бұлдыр, кезелді радио етілеген зем, тавақ сире, пире ефір акларны жын. Ебір, шербю тарғынжи, Ялзем, чанахынде шербю индешлікебе тачы шығынынды датпыр, бірне бірі пұлыш атпыр, ыннан атпыр. Чанахынде шақнағалаза қорас келед. Бірін рашей шырешінде, мен авалдан, темілі хырушы патырмақрада, вірші вғадынде де, халық ба шар пір бұлза, бір-бірне бұлыса бұрынды. Яланақ, евро заман сене шындерзе, шындеру күнне шидерне. Шанбада халеде шанбеге бұлдезі жұтладып, халгі заман арада. Менішін дезесін, пирін Янгорщины общинине кіреген ялзем, Картырза, ялды ішчензем, шак ялды ішчензем, шит чыралы бін, күша, пұлса, памамайып келдерджіш. Ол пиде, кымыллы, хизеплі, тивішлі, шанбада, күрнеде, таузымағы зем қаласақ барас келед. Тада түрлерет емел зем, суран, шихмалы материал зем майласта пүштардымыр. Шынағынде пирін шырбютырығынжи салдат зем, Донецк, Луганск, шырежінде пиде патырлық кырдардашы, хыюллық кырдардашы, шанбада, Ибір өзенбе мұқтан атпыр, яланақ өзене бұлышса бұрас тезе тұрыш атпыр. Шақ саманпа ұзы күрза, Янгорчынны общиныне кіреген, ял зенчі ішчен зене, биде бізік таузыма қызем қалаза қабарас келед.
0: Юрий Николаевич, қалажыра бірмай общинында, общиныден, мінің общиныенді, біле бірлі жүз.
3: Общины кү истории, историне кірзе, юлны ұрыныш тіпчелзем туза, әліхендезелзем, Мон азаттезембе азаннезем пызыктер хварны вырна тупса, малданхи элегавал, вакадинже прообщинара бурнда ялзем, халып прелесе шинерен, шак вайба, ша общинна халакшине клардымыр.
0: Ну, ку общининде худ шинжемар, кумыл жайынже?
3: Кумыл жайынже, туслык шайынже.
0: Име,
3: име. Име, вот шанахынде харки утра, смаксем элихи,
4: ак Юрий Михайлович Каларанжа ханде неме пірлік пірлі сымақсым қал шейлі дұқса бірашы чына
0: ханде. Бұл ядарлы шар операциям ұлжас тезе концерт сәм, ұрғымылы концерт жезем үлкері сейде неме ол?
4: Шапла, шак самандыра, шак евро самандыра салдақ сәне ұлжас ела, ұрғымылы концерт жеземізем паллах, тевішлі хизепілі шар кебі ғытыра, менішін тезе сен ұмба мұқтанмалла, хамырдан тұқыны ошы кымбыла, Пулушева, солдат всем ватнищедерни был, паянхикун, свапула, пысок еще за шутнадом.
0: А вот община деньги, вот прилежу инде?
4: Шалак прилежу.
0: А история рехошего тра был на румбек сирен прилежу.
4: Шалак рзега спузан в уникам шембрденех.
0: Ща в дележи цех и зир сарах на истории страницы не учится в охраре.
4: Шабла. Волкалаш инде пирен дямкошин общины бригетев оператора вчера был. Шалак рзега спузан да пиденумай факт. Пиденумай, историли саман цем.
0: Паянхи калажутили в рухларах. Община да община день ренгана, сана итрым га. Юрай, то да буш?
4: Юрик парзамбар чешак саман паузы курза. Ял яча зене азынза, дзене тавзымах зем калама. Шап ял земінде зем тудар лаганаш, пешек кынаш, шавалкер риганаш, лапра тада тимышкаси яле. Мен галазах варашны ханде бізене. Ялан кебегек маттурда ширып пулмасуна дып.
0: Ну, ол ялзынче маскировка сейчі земле шығаш бұл?
4: Вот хали бір хамыр пычық кынаша шығашы, чила ялда шығашы. Пычық кынаша шене культуры шүрже, тузалар тұрмыр ширин білігіміш шулда. Халінде швед кірдеймен бірге худайрай марымыр. Вот кішал типсес сенінде шулла шауында ебір кірзе майлажынза хамын культуры жезіне малалла тұсса пыма шуғыш кымылзен биде пызык.
0: Хай клуба ішлемес,
4: пачақ? Хал ішлемес.
0: Алғы ұхубы?
4: Алғы ұхубы. Вот шаунбада пірін Пуркин Надий Иванович, Михайловский сельский поселение бешлеген руководитель территории пай шауына ебір биде ғыды ұйтса каласшын паянки гун шаке хүрда тархашын ковыртрақ шакесіне туза пыма. Нихыжанда үрестем тума ұын малан бұлдыр. Пірлікле шындерю шапла бұлдыр.
3: Ебірінде шак общинар атраган ялзенчі шынзем хамырын шырбю ендешлеген ердежіне Порфирев Сергей Дмитриевича піде тавзымақ зем калаппыр. Вол халық хушинже пулны, халық па пірлешлезе үрісім туны хизепре.
0: Ну, Роза Владимировна, каларым бұшлам жынче калашынскер, шылзып нөбек тарызымақ чен мезірларжы, тем жуышлары, тем калашын бүлже.
5: Чыны бекте калазасын, пірлехре вэдізі ғалдин каламан шаплавет. Пұрді бірле пірлешсе, тұрышса үшлезен, бұлыш сабырзасын. Ебір шындері бәтіне шав жавақ шедет бір. Шав шындері бірін бада құртырақ шеттер.
0: Вот Роза Владимировна, ұтларақ бұғытына, ялда еретерен болы шаплай?
5: Шаплам. Ял вылман жын, чи паға вырын, чүн келені жа.
0: Вот шау ғужырағынде, она бұдарма келімарынде, еңгек көл ворышы бірін жын. Хошпыр шем езіне шау еңгек күші өлі елзе келет. Мүшінде зен паян бірін Туван жержив пуласлых жен, солдат сын пуще за них урач. Палах зен, чем езене, самахпада были не брежухня пушные гирла.
5: Чынах тавалаша в дире евр замант, тав дурра пен тудар лаганаш яленче, пурди чересыва тавранна. Халлихе ядарлаша операцинчи булаган жензимде, сывах чеберех, безимбеле чехун тудатпар. Шербю муниципалю Курагенче вара, он бек пуши зене хуны шинзем бор. Ебір үргімылық концерт жүнде ертеріне жоқ неде, бізіне азын зақы варат бір. Тесілі хрен, беріне концертра Мария Александрова юрлайды. Оның бетчі жа, ядарла шар операцинчі пүшіне ғуна. Вол Раши герой ятне дейвеш болна. Ебір балах, ядарла шар операцинчі шабы жаған салдақсен шем езіне, күшта хавғаландарма, бізіне пұлыш мадыра жат бір. Бізін бәтіне шедет бір, бізін бек қала жат бір. Зенелы пландар мадыра жат бар. Ирызы мақпада болейн, кышта болейн, бізен чүн хавалын шеклес келеді.
0: Балығынде бір-бірінбе жабла пірле бұлмазыр, ғоржын сенгерліғі, ол ертсек аймашын чүнін жән. Чын бада бір-біріне пұлышны, бір-бірінбе бір құтлы хыра бұлмадырышны, чүн хавалын шеклемедырышны, шын зен, инге келекні, шын зен, шым езен, ингеклігінде пұлышны керлі.
2: Анжақ егерне қайалы егізі бұқыры кедейіне ол не бұдарды мар? Вот хамыр типтемеше, алюш түнде ол. Пейде, ял халақ не пейде бұл ұжатсы, пейде вот сен дейді, вот шел, вот нынде қал зингедет бір, шуғышпа, ұмба пірле бұл не, тадақта она ұр смахпа каланы, менбе, шамбе ганчак, пулхма булдара пренди бирде, вот шак, живор саматра. Ну, волда пиде, епшутла пиде пельдерешле, пиде вызык пельдерешле.
0: Куна была халах перле булны, кирле.
2: Чынахта шамбек, вот хамар...
0: Шына инге кире брахса гарманы.
2: Брахса гарманы, вот чынахта хамар ялбах, елчик районде типтимеш ялне, хаза ильдесен, вот инде пыдарнынче. Менчук пэдем халах перле, пиде нумай халах пуштарынче, смахпа, вот ыдалаза, перле он хуйгине, перле иритерни, палахынде пиде бызык, вол мен барат. Полужу барат тешинде вот. Вот адахта вот святой отецем, падешка зем, вот зем пирин благочинный Василий отец, ырысы махпа, ырымын бе каласа горат.
1: Палах шагынбек еурлыхра, пырле булза, эндешлик сембе, халықпа пырле пырбірне онланза, ырысы махпа, ырысы сембе, еурлыға жиндермеле, ялам пырле булмала.
0: Кезепле ради деген зем, палах пирин кларым вуғыча вештен зебырат, шавнамайынде пекнағына галас келет. Через калаше паян ендешлых не хастары зэм. Хальхи и самотрай бир чилай же, чак вырже бныне туймас продать тень. Кашне хоя не жебе, кашне кильди эссембе торможа пыр. Ядар лыжар операцинче вара пирин пулдарулы матура джазэм. Зэм пирин чак ыры бурнышын тражаще, пщабыжаще. Кирлы чух пучне де хураш. Чилай же аманза тавранаще. Чам бада парберинбе хальхи ухатпада, юлимченде. Бидехте парберинбе биде чун кильдер жебе пурн мала парберне кизеплезе ожас максим каланиде паян воеват кюреть разыльдереде паянги ялдан яла кларымра ендешлих хастара зем булжеш пар ендешлих волы шербидорган жен Сергей Порфирьев шак ендешлихин ердюжи унба барли уну хастара зем шанбегех ельчик сен ендешлиха пульчи паянги калачура унан ердюжи Юрий Михайлович Карпов. Юрий Михайлович вот кларма вишлени май калазагвар сирени шаккунзенче ыргымылых концерт же булмала
2: элдик торхебе шубашкарды элдик сен эндешлеге ыргымылых концерте вот итерепер бол булат майын тваттымышынче вунзагырзе кетчурора трактор тваганзен культуры керменде пур неде ихравлапар
0: очаблара хизепер легензем панги кларма варай бир Алексей Шадриков Юрий Бевичлебер Алексей Мале Юрба
6: шагынде ялдан яла кларма бир Светлана Замат Ширза кабелине юруба, ширма югат ятлы юруба вешлешин.
0: Ну, мене хизепи родителеген зем пирен кларым не кларым угоджим шленджи, хали ради гумзем жине Алексей Шадриков Шурандараган юрудуха, ебе вара Владимир Егоров сирен бе сывула жадып сирен ялда тель булычен.

0: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
1: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сайт «Погода» в Чувашии сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 4 до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов тепла.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вурсан, вураспек.
2: Тарзан Тударбек.
3: Тарзан Тударбек.
1: Чаваш на Цирадиове.
2: Санбагна Чавашбек.
3: Чаваш.

0: Чувашии 9 часов.
1: Аниди дигес, агиди шума, агиди
2: шума. Пурмашкан пуркамал.
1: Чуваш нации радио вебе.

0: Вунеге жолданасларах радио легензен валли.
1: Кунран.
2: Паян шуи хинвиши мыша варсарни кун. Кирилл твада сихитти вижи минут радухна, вундагар сихитти бадар твада минут ранать, кундарши вун билек сихитти бадар минут. Паян уехчагать ваввижи сихитти аллы иги минут ранать, ширемиги сихитти бадар бар минут радухать.
1: Палла пулымзэн.
2: Падим денчири пиджи дирекли хинкуня. Падим денчири хивель куня. Расшири кондитер зингуня. Индийский черхерги Кимаршилда, генерал-фельдмаршала, мускаври генерал-кибернатора Петр Салтыкова, парачка вочины нет, кирпик пана, бодржилда волчактора храм Алтабраган и ял вожалых промышленных предприятий до загона. Индийский черхерги Кимаршилда, чеваш всем прямо журнале, шли гензензации, мускавра бежит духна. Индийский черхерги Кимаршилда, шубашкардыйте улавжа, Максим Горький от непомашу тытна. Егевинди Вумбермашчилда, Рашин Боксе Небе спортмастере, Европы Нвижа Гучен чемпионе, Афин Реалим Паизим Пагар призере, Сергей Казаков, Чеваш, Меликес Хулинхи, Зеближины, Сумлы Яда Дивишня. Вармартери Хинчил Хражер Мара, Бенди Дагржер Херах Сакр Машчилда, поэт, публицист, толмача, критик, Анатолий Тимофеев и Хра Кунчу Дегурна. Хаинхайла Везенджевал, Нихажанда, Вальдерышни Жуватман Ябалазем, Эдем Чунини, Лемет, Услах Решанчаклах, Юра Дуберги Ширна. Он инса Везенче, Щамлагана Кулаш Семи, Тада Самах Сень, Буляве Баларать. Канаштыры генчеки вешальтемре, бенде дагаржералы и кемшилда ширавша, журналист, чуваш республикин культура давади вишлещени, педер шелгу шурална, был пионер засыха жатра, тете журналда, хрещен засыха жатра вайгуна, лирика тада ачабачаса везень, колышла хайлавзень авторя. Халещине жубашкарбаеш онаган янташ хеленче, бенде дагаржер ширимбелик мшилда, социализм и жимбатри Александра Ефремова, кончу декурна, был правда, колхоз районе саваган был задрашна, шине жубашкархуи хизеплещины яда девичня. Вармартыры генчика деснерде, бенде дагаржер билик мшилда, чаваш хенри, суд хисметне, ергеле гензинжимбри, Георгий Ломоносов, щутинжини гильня. Кузлавка Дрехинчи еще не терлеми средень, дагар черхерах мышчилда в рендегень, даже осты, чевашин тогда ращей культуры давали вишлещение Людмила Нянина Журална. Был балет артизи, чеваш подшалах Юра Бадаша ансамблем в рендегене репетиторе артизи булна. Ундан горькинчи культуру училищенче в рендегень, дзержин скулынчи балет студент ярдющий был задрашна. И гибенде мунчичи мышчилчен, чеваш подшалах Академии Юра Бадаша ансамблен, те были ртмейстеринче дарашна.
1: Халах сына нынчен.
2: Халах сына надарах его щульча за речених, шепчак сим юрлам обычла речь пулсан, улма щерла щемич помощтеня. Унзар бычне памят егон пола дыт магушман.
3: Авал гизар малаш лахщук. Паян гигуна хой юллан уцагарар. Иран гигун паян ги эш сенчен гилет.
1: Кунран кун.
4: Урхамах пегудам аутландам.
5: Чунаган вутталткандам.
4: Кундалла жуттардам. Кундалла жуттардам.
5: Терес чулама тинь духрам.

0: 2 жылдан асыларақ радио легензен валли.
1: Шылдырсен сенеші.
2: Дорогун булдар хизепле радио итлегене марзем шелдерзем сенеші рубрика эфирда.
3: Тагазем.
2: Организм ширепленни тугышлы ишлеме май баре. Хавардан мын кирлене шер процентчепех пурнышладыр. Аппетит вайлане абачимиш вишине анчагарыр. Шелдерзен сенемне тебе хурза шивышинзене ытларах темлер, явапларах перегетлерех булыр.
3: Багарзем.
2: Тадыклы ежынысем тумалы тапхыр. Тень вартын савзапурыны шинна туымзыне кадардадыр, екітмен парнебе телендередер. Шидес, шиджигунра саванышлы заман сахалмар буле. Шемелесен пужывығыда жасын бейртерзен аван, халевызыне ашамышын сэневе хютлихе керлім.
3: Егірешсем.
2: Шо жауба веткелен юрен елых нескерзене кану шыплықпа лыпкылық керлі. Ярагун пычен иртерме майпылзан негампа дан худшынар. Юлашки вахатри полымзыне тешкерзе падемледер шуғыштою май ергелер. Мантры екелі уланы чунре канышлыға тупма болыжы.
3: Раксем.
2: Юратны шинба пырлихи планзыне сүсеу машкан ынышлы тапхыр. Шидес отпускада палыртма юрат. Ужи сывышакан ма шашлык ышалама ханана ехравларыштык ан хирышлер. Шемьери шивыш идузыне шилдырзем халихе тегенмесын меша. Мышыр бауявзыне тухса шуресренде пырыныр.
3: Арысланзем.
2: Пызык телевзем палырса выйгала херген месыр пурнышлама тыдын мала. Аслы юземре тыванзембе хушынузыне лайхлатма ширеплетме майбур. Выржыны пылзан мерлер. Лежер. Анзадах мар ларутарова лекме пулдарадыр. Тень пушлых семи сердума пулдарайма ныне хужыш, хавара ябухтуйны дещ аганба чиганна.
3: Херзем.
2: Хажабыри философия не турдыне. Тепрезыне пылю, щенелі кызыкландаре. Студент семжыньку тапхыр шомыл. Варенью материал не начасрах азах вадыр. Интернет паан лузы гураган сем ютшер живышинны зембе туслы чигану пужарищ.
3: Таразазем.
2: Детектив сем юрададыре, эзотерика ба кызыкланадыре, эпинихали сирым пырбары вартылыға тепче зепіл мешкань, ешивыш едава ужимлатса ергелі мешкань майбур, шемьери хирюшезыне пужарма варенер, кутапхырда пужарна романтика худшыны вазем, вагатлыха шеш пулинде, кымала саман сымбе астра юлеш.
3: Скорпионзем.
2: Партнерба пырбарне шансан шеш юраду ширы пуле, шулбама калач майдлеме варенер, хывыршын шеш антырыжыр, кымылдуюма алла илме шимыл марчухне савныбе курны жасран пырынар. Сылдавызыр важиргенне келдесіне кымылзырландаре, хушыны сем шивишленеш эш пуш кунвы жинче шешергелене.
3: Ухы жазем.
2: Шелдерзем сывлыха шири плетмели профилактика берге аза елдереші. Шырып организм чилай чирчере барындарат, клеткіне пижектеріне массаж тада спорт хусканы везіне туны узылла. Романтика худшыны везіне темлер. Савны бе окша дейінге парне туян малы бала зембірге калашу пужарасран азырханыр онзырын хирешу тухма пулдарі.
3: Тукача гизем.
2: Ача-бача воспитанине темле мешкин тада пулдарулыхи не бядалан машкин тапхыр уйрыма хынышла. Сиренде педагог таланчы ужиле. Пужарулы кадартма вара тыхтамала. Хушманы жеде антигенер. Ченмен жериан гайыр, шавжутра таванзем бэтнеде.
3: Шывта ганзем.
2: Келзирин жын, ширып крепышкына мар хытлы евада. Ана тада илемлерек шудырах тумадыры жеш шывта ганзем. Хужалық рет евеші зіне пурнышлама чемлене явыштарыр, пырлихлеш хучуну зіне ширыпледе. Дачыра пахчара вайхуны хавғалану кюре.
3: Пулазем.
2: Иду зень пызықпай теленмелі шымылында хывыртадылі. Шакунзынчы шығыну зень пілдерыжы юзе терлі шинран сенюганаш керлі болі. Сиренден пулыжу уйдаган сахалмар. Юрадура анланмалы хужаланы. Туымзыне севдесрен хывыра алла илер. Чыдымларах ыслырах пулза тавла жолы саман сене сирір.
1: Шылдырсен сенеші.
4: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
5: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
6: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
7: Сайт «Погода в Чувашии» сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 4 до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов тепла.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: В Униге Жулданасларах радио Легензем Валли.
4: Шекленеть шурумбущ илем тилем. Сархевель шубарлать тенжене. Ваттызень манашми ожапиле. Вай хужать яш сембе херзене. Шамрык сем аслы сем явр пулеш. Иррине врензе взенчень. Тарашсан, оножать алри пуреш. Шуром буш илер дюллен кильзень.
5: Чуваш наци радио не рад сайт легензене пысык салам, кужерзе хите манда бірле була сашанза, и бе Екатерина Рапчеева шамбыцым али хатерлене шурумбуш каларыма бушладып. Радио приемник шевых нерех хаварба бірле тузырзе не деченер. Игибинде ширинбилигимиз жолгер аштабы экинчи перинтаван культурара чылай жолгетне саман пулза иртре. Чаваш академия драма театрын сценичине нарспи спектакле шинетсе галарчыш. Тепсынарзыне Евгений Рудюков па Антонина Казеева калыпларыш. Паянхи галарым тибелне Бершабах нарспи сынарне вылаган шамрак артиста ихравларымар. Антонина Казеева падрельдер экинчи ишлишетме ялинчи журалза юсне. Ол деклас хыщен Шубашкарды Герман Лебедев яжилю лицея Мегене. Палыртмала Тоне пиде юрлама юратна. Шак пулдарулығына Мигель конкурса илзе жидерне. Кайрах пеген жүлізем тада да ушылза бына. Педагогика университетінші эстрада уйрымне врен Мегене де уншын пызык шидену болна. Алла диплом илзен Антонина Чернова унын хержухнеге хужамаджа. Дуняша стайл ушкынра юрлама бушлать. Кайрах волчываш патшалық шамрыксен театрынче вайхурать. Паянхигуна илзенен девал кураганзыне. Хэйн пулдарулығы бе Чываш академия драма, театрын, сцены жинчэнь савандарать. Нарспи манжэнь пиде пэльдерышле сонар. Теть Антонина Казеева.
6: Шамрэксэнь тебеле.
7: Чемалдана гэндикала скелеть ку сонар. Манан пурнышра шамбек пиде пызык потрясение эмитлемень. Шутламанда анжахта хыжан кастинг туреш нарспи сценарне калпалмалы бирги. Кайранынде шам кастинга тухсан. Перинхия театрда час-часах шамбек пулати терли спектакль зэм пар самантра эжи бушланать. Шамбада режиссер зэм хызэм вали шамбек пайлаши. Эбрэнге параллельно де эбр эшлеме бушлат пар. Эбэ шав нарспи роль не лик меньше, ибо ахкамажа завмала. Режиссер Вася Иванов, сейчас поделек ничем. Ну, шабажа анбек тезенде. Карен вара спектакль нарспи премьере Игиу Ихюльче. Варанде мана каларище, сейчас век пырза санда калплаза пахмала дезе. Сейчас дон пошла на гаренде манаш. Рашта воинхин пилек мажинже, сцена жимите тухря.
8: Блек пар кунде республика бушлы хен грант пулышный галатный спектакль. Чаваш халы хежен пиде кетне дада пальдерыште спектакль дезе галаски лет наш спине. Шенетмень, нумай, щул. Нина Григорьева бирень, парэмыш нарспи был на болзасын, чаваш халык жинхаль Антонина Казеева, икимыш нарспи был за дадженде. Шамбадайда сюжет пахсайлет пар, мен шенетню онда, иттызэм мен жутлаща нарспи бирге.
9: Пашкалинге юр ерец вас казар.
10: Со
6: Константин Иванован Вильямдзер поэми кураганзем батнещене формат падухрям. Унда режиссерзем авалхибе перле хальги порно жагдардаща. Полосветнер паники щин сценари булзам музей ябалазыбе сану герджик тавать. Анжах шага персаматра черелеть. Шага аржина шав заманана ильзе жидеретте.
10: Эбир лихи чаваш музей изнечурет перде. Унда экспонациям тараща. Эбир вазымбе кулза фото юге пер. Тыт калазабга пер анжахта тыт мой рамасть. Вазынчин кул мой рамасть. Малдан ябы спектакль лет ухап хальги пурнышри тумба дугапта кадардап хальги шамрык сене. Анжахта вазын кадардашын режиссер элихи арва, элихи пурныжа, чаваш сен не залезыне манзагай малар.
6: Нарспи поэма чаваш драма театрин сцены шинеч чилай шул духман. Анжах манджухле богат иртенде унын тепшуғы жапарех. Хальги режиссер зэм трагедин кашнин самант не шуда эльня. Кунда чаваш дилы иргидия туми зэмдия калап лаган сценарий зэмдия унды пурныжа тулын гадардаща. Байладаша вогатрах байла чаваш херен сценарне Антонина Казиева калапларя. Волнар спиро ле хай чуни видер каларны не балардать.
11: Поместе где?
6: Чудо да таза юраду, анжах пырзамантра херен пурныжа тебр мажа врынза югеть. Ашам же юрадова мар, мула мала хуныран нарспень кунжулиде, тызен шибиде арбаш сагаять, шага пызык ингек патне ильзе жидереть.
12: Мана шанза барзасын тықтаман сынарне палахын дебе савындым, шабығытрах тен шиклендим дебуле, аблабулинде чунри вайхавада ебе хамынне туйзақтадым шақ сынара, унан лайхи неде, краи неде, ураган бати илзе жидерести зех тарашрам эшлерим кунин жерин эшлерим театр дагана артист эшлемесл театр дагана мар бол килдеде эшле чул жиндеде эшле шивурма бурда зуминде эшле шавын бада манжын чибызык хат параган бол кураган
6: спектакль лисынарзымбе полонзем шавыгытри самананна тада шин шибибе унын чунжеринжи улжунузыне таранын гарса бараща бызен шиби урла режиссер эмирге дузыне чеклейть бызен жинжи ирикпет чишин крешесы калыхра ширепление хышпыр ела ерген терес марлы ебеси ене чунжерине тивеген поэма паэнге рабатчын юрадыван хакне туйза эльме болжать шага хальи хайлаван теп шуғы жаде.
13: Премеш волн дива аджи символи кирле, шамрак символи кирле. Ибер ведь халам радлам парза бумазан, пирни нарспей дей шухалат традиц, дей шухалат чилье, дей шухалат. Шавна шак тилле вешу да ильзе, ибер шак паэмна илес теремер. Тогда пирище шав дири, чеваш республикин пушлен гранчи булше. Ибер и гибин дей ширин билик мешул да шак гранда ширза, кашал вали, тума булдар дамар. Маншут пала спектакль пузадух, ребек той нать.
6: Константин Иванован Вильямдзер поэми сцены жене духны чаваш халы евали пызык пулам. Театр историне ширын за юлаган шене тапхар.
7: Палахали вот экран жене пахсан, шак сюжета курзан шутлап. Менчухли ведь евар саман цем был на шак спектакль выходинче, репетицию зем выходинче. Анчахта шак сюжетра, паржав евар лыхта курын масть. Малила их, зритель курать. Хадер спектакль.
8: Блять, парни, дячинах, тазер мускава дачи цигильни шак спектакль. Бе, калазак дар таргаш.
7: Да, Никита Михалкова на премеш фестивале был на театральный атлас с России. И Барвара, чуваш республики, шаг фестивале уже ганны был на.
8: Нарспи вал трагедия сценарди сагалат парша платьха. Пурныш раз за Антонина, он бек мар. Шам бада, мынь галаскелет, кун бек сценар замжеш мар, санан опыт пиди бызык. Пушлана из палахнде пызык сцена жинчих ван булдарулых на филармонинде. Ундан из чуваш пачалых шамрксен театрынде ишлене. Халес чуваш академия драмы театрынде. Константин Иванован палаги умынде. Байку рада, вот усе, что ларанжул, что гамбекован полдарул, надо ландар забрать не за. А че за инвалиде шли за горна, а с нарахи за инвалиде, пур инвалиде.
7: Ой, мигал скелет, и б манчухле пурнаты, и б шам манчухле теле не дев хаман пур начала. Ялда варенье чухне, и б нигжен да шутламан Герман Степанович Лебедев яджеле интернат лицей раз варенье дев тезе. Нигжен да ман эмитке булман. Анчахта вот мана анне шам да варенье яна. Кайран вара
8: Да, баня на батне жюремене. Нина Трифоновна?
7: Чуренья.
8: Чуренья.
7: Ага. Ага. Ага. Верине, вынна мышка сраву думала актерское мастерство человек занятия зем. Каран вара чуваш подшалых педагогик в университет не время гоня. Пидик лежи, чем она он да ман уирзаховарский лет, ща в университет работе, ибо хама туп мабушларом, хама ментилишнине онлайн мабушларом. Анчах та театр берге он чух не шутламанха, он чух не мана пиде юрламаги лежи, ибо хама курман урах еньбе каяс щулада курман. Вара ща в университет хыщен, ибо филармония шлеми кедим, дуня шестая луж. Мана он да пидики лежи, че херача зембешли, тимурче варитвата херача тусла. Кайранова телевидениенче чувашла, учим чувашский проект пурчаван да ерца братом че каран вара мана шану ксен театр не. Чанчеш кильдим де. А вону егень вуну бежинче и филармонче шлене вун бармажинче вара шану ксен театр не варнашна. Хальди остававща в саманда. Мэнжинге засыма шану ксен театр инче ман кунакалазах вараскелеть мэнли ура ярзапусрам шану в кермине дейбер. Мана тюрех пиди келешниче. Ман чуна вырнашливал шав шурт шав театр. Хали девыл ман черере дезы каласкелет. Мана шав рексен театре пиди нумай опыт паджа. Ибо шам бада кем бы загыш тавда вашин шав саманда. Таран вара манан ыдарай мишаба шидерчи мана чеваш академи драматеатрне. Унда уйрымах вежу рыхла керменеде. Ипма керменде сагала пирен директор Елена Васильевна керменде. Унда пиде пызык вежек. Ип чи малдан лаца шуғалза дагайтым че штан хамын гримерка нашитмеле жидезе. Кашни роле палах ивар калплама. Палах изы кашнинче шутладын вала кашнинче санын пушыра санын черере изы кашни шинра курадына енчендезер шав санарба партнерба влядыр буза кашни шинра санадын мле влямала жидезе. Хован вали мле уйрымлық тупмала жидезе хован санарна калплама. Ку нарспе роле уйрымах мле галаз. Ман халде ененес келмес кивишле булдым, эбе шагынбек пиде пызык шайра шутланза тараган поэмара выляма. Анжақта тавда буш. Мана шан. Уйрымағынде режиссера Борис Манжиева тавда васкелет. Инсценировка вара туна Дмитрий Миронов тавда васкелет. Выл шакна шак поэмна тада шамрыксене современный лад шине кужат.
11: Паллах нас приберегину майгалашра, Марко, пальдеры шли боломанде, будем шли чеваш культуры жень. Тогда мы леса нарзенбургазанан, хавна шагом бегенде, тем вуданчик леса нарзенбург.
7: Ой, ку театра вырнаш сасан, манан пидену май драма сценарзем кареш. Ялда, спектакль де елюк сценарне мана шанчеш, мана ку спектакль пидеши вахте загаласкелеть. Мэнжен дезесен ебана, шаг театра вырнашас умень, пилик шулкай лапахны. Пиллик темар тени тадамаларах шелкай лапахначе. Он чухне прям шли тревырначначе пахсалардам. Малда, и варитя актерзем, и ты театр дан кильни чухне пахапан. Ну, пахасха. Чем век рех кушпа. Обычный зритель бег пахаймаспар. Анчахта мана мэнле пушланчи ща в спектакль, мэнле ща в чеваш юрызем кареш, мэнле холгана вулман туема пурзажитре. Все. И полностью шанбек лардом. Шаван чухне, шан самандра и палах. Не хыжан шутламанда. Хыжан да бузан, шак сцены жинче, шак роли калыпладып тезе. Мэнж дезе са шаван чухне пахсаларна чухне и пэдим спектакль хуши ерзе лардом. Шав деривал черене бурзадивры, шав унда пиди евар шабавит хаун. Ой, вот.
11: Школа дезен вали шамрксен театрын че этларах спектакль зинче вуляна булзасан. Да, ведь ха, классика вылядан. Да, довольно бульганде, трагедия для сценарзе.
7: Да, гроза Катерина была. Да, самый трагедий в сценарии, наверное, чем акцентиатринче Катерина.
11: Анчахта урхварахи земли был на боли. Куда тюрех сана, вот шагынды, амплуадищи газы, ерзавана.
7: Ага, политери, вот комедии выляны чухни, и прям уж худ комедии выляром. Ой, чуха, с суедем и кимушход. Шаг театр данье академии драмы театр инже перемушход. Ах, как маже завмала. Ой, манжен менлевал, педителен миле. Манжен непривычно. Бар артистем, актерзем менле хамара тыдат пар сцены жинже. Менле репетиция зэнже уйрамах. Менле тыдат пар хамара. Менле бар хамара шамбек уща каларма булдарат пар. Виши режиссер дангелет. Манан Вася Иванова балах тавда вас келеть вал менле перембе эшлера. Еще мал шамбада ща в комедии рольне калаплана чухнидим, она еще мал больше.
5: Драма, комедия, трагикомедия, кирек мэнле жанрды сонарада калаплама булдарать Антонина. Панги галачух ищен хама валища плат подемле дюдором. Антонина Казеева, щенюлик сынчень, хороман, щамрок, артист. Аплавузаны бернат тада, ну майрах теп сонарзем сонатпар. Пулдарулых я щулранчул юссебыдар, чеваш культуры не адаландар забума яланах хавгалану булдар. Тосем, янченде сирин палаганзем хушинчиде, полдарола да мотор, чеваш шамрыгызембе пигизем бурбулзасан, пирин вазем жинченде каласа барас келет. Аллы ол талы тваталы твата номер бешен граблаза бельдерер е, аллы билихерых твата номер бесы масьярар. Шагынба беренгаларым бешленже, Эви Екатерина Ракчеева, тада Юрий Филиппов саз режиссер сиринбе, тебір жымат кунчень, сыв була жатпар, унчень, чибер бурынар.
14: Журам пусь!

0: Кашки летти, кашка ять.
1: Уех, кашки летти, ирка ять.
0: Кашна цирадюле.
1: Яланах, перле юлять.

Сайт «Погода в Чувашии» сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 4 до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: Чурхи чумар, чулся сарма.
5: Чваш наци радиеве, чуна сарма.

0: Чаваш наци радиове.
1: Чанни не бельдерит.
0: Чага чуда тенчере. Вишетерле я балачу.
1: Лажан мой раги.
0: Шиван курачи.

0: радует лисе перкуян,
1: сумашки не едет туман.
0: Гречина, шаутиран гулян,
1: сунарчо хойдя на курман.
0: Куян зем радует леня кушара,
1: кайма пракнавал сунара.
0: Чмаш на все радиоле, чем ныне калач.
1: Чарчун зем,
0: ирень усем.
2: Вохот, вуна сегить.

0: Ньонь Шерень Калач.
1: Иван Майс, Иван Майс. Чаваш нации радиове.

0: Бұныңге жолдан асыларақ радио үтлеген зен валли.
1: Кунран.
0: Кун.
2: Паян шуы ехін беші мүші вірсарни кун. Хевел тұвады сегетте вежі минутра духна, ұндығыр сегетте бұдар тұвады минутра анадь кундыршы, ұн білік сегетте бұдар минут. Паян уехча гать вал вежі сегетте алы еге минутра анадь, шеремеге сегетте бұдар бір минутра духадь.
1: Палла пулымзе.
2: Падим денжири пиджи дирекли хенкуне. Падим денжири хевел куне. Расшири кондитер зенкуне. Пинде шичер херги кемышчолда генерал фельдмаршала, мускабри генерал кибернатора Петр Салтыкова, парачка вочины неет керпек пана, бадыр жылда волшактора храм Алтабыраган и ял вожалых промышленных предприятий Дузагона. Пинде дагыр жер шереми кемышчолда, чаваш семпереме журнале, эшлеген зензасы, мускабра бежетлензе духна. Пинде дагыр жер вадыр дагыр мышчолда, шубашкардыйте улавыжа Максим Горький от непомаш утыпна. Егебинде бумбермаш чылда Рашень боксе небе спортмайстере Европын бижа гучен чемпионе Афинри Олимпоизем пагыр призёре Сергей Казаков Чываш Мелекес хулынхи зеблишинны сумды яда девишне. Вармардыры хинчи ухра жермара бенде дагыр жерхерых сакрмаш чылда поэт, публицист, толмача, критик Анатолий Тимофеев ухра кунчу декорна. Хайн хайла везенче был нехажанда вальдерышне жуватман ябалазем, эдем чунини лемент услых решанчаклах юра дуберге жерна. Онын савезенче шамылгана кулыш семен тада самах сень буляве баларадь. Канаштыры хинчи кивешель темре бенде дагыр жералы икемаш чылда жеравша журналист, Чуваш республикин культура давадивишлещени Петер Шелгу Шурална был пионер засы хачатра, тете журналда хрещен засы хачатра вайгуна, лирика тада ачабычасы везень, колышла хайлавзень авторя. Калешене жубашкар байыш онаган янташ еленче пинде дагыр жер ширинбилик мышылда социализм ишин батыри Александра Ефремова кончуды курна был правда колхоз районе саваган был задрышна, шене жубашкар хуин хизеплишинны яда девишня. Вармардыр егенче кедеснерде пинде дагыр жер билик мышылда Чавашинри суд хисметне ергелеген зинжимбири Георгий Ломоносов шуттен жене келне. Кузлавка дрехенчи шене терлеме срединде дагыр жер херых мышылда вариндеген даже ысты, Чавашин тада Россия культура дава девишле шене Людмила Нянина журална. Был балет артизе, Чаваш патшалах юра бадаж ансамблем вариндегене репетитори артизе булна. Ондан горькенче культура училищенче вариндеген, дзержинск хулынчи балет студент ердюши был задрышна. Егебинде вунжичи мышылчен Чаваш патшалах академии юра бадаж ансамблен тебыл эртмейстеринче дырышна.
1: Халах сынанынчен.
2: Халах сынаныдарых ебышчуйша заричених, шыпшек сэм юрлам обычларыч пулсан, улма жырла шимиш памаштене. Унзыр бышне панхигун пулы дэтмагушман.
3: Авалхизар малашлык щук. Паянхигуна хой юллын утсагырар. Иранхигун паянхи эшсэнчен гилет.
1: Кунран кун.
4: Мамык тюжек шинде. Энде бірді.
5: Шивар мавыр сандаю нажар.
4: Чываш нации.

0: Бунеге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Шылдырсен сенеші. Урагун булдар хезепля радио итлегене марзем шелдерзем сенеші рубрика эфирда.
0: Тагазем.
1: Организм ширепленни тугышлы ишлеме май баре. Хавардан мын кирлене шер проценчи пех пурнышладыр. Аппетит вайлане абачимиш вишине анчагарыр. Шелдерзен сенемне тебе хурза шивышинзене ытларах темлер, явапларах перегетлерех пулыр.
0: Вагарзем.
1: Тадыклы ежунысем тумалы тапхыр. Тень вартын савза пурынышына туымзыне кадардадыр, екітмен парнебе телендередер. Шидес, шиджигунра саванышлы заман сахалмар буле. Шемелезен пужывығыда жасембейр терзен аван. Халевызыне ашамышын сэневе хютлихе керлім.
0: Егерешсем.
1: Шоу жауба веткелен юрен елық нызкерзене кану шыплықпа лыпкылық керлі. Ярагун бүчен иртерме майпылзан негампа дан худшыныр. Юлашки вағытри болымзыне тешкерзе пөдемледер шуғыш тойыма ергелер. Мантры екелі уланы чунре канышлыға тупма болыжы.
0: Раксем.
1: Юратны шинба пырлихи планзыне сүтсия машкан ынышлы тапхыр. Шидес отпускада палыртма юрайт. Ужи сывышракан ма шашлык ышалама ханана ехравларыштык ан хирышлер. Шемьери шивыш идузыне шилдырзем халихе тегенмесын меші. Мышыр бауявзыне тухса шуресренде пырыныр.
0: Арысланзем.
1: Пызык телевзем палырса вайгала херген месыр пурнышлама тыдын мала. Аслы юземре тыванзембе хушынузыне лайхлатма ширеплетме майбур. Выржыны пылзан мерлер. Лежер. Анзадах мар ларутарова лекме пулдарадыр. Тень пушлых семи сердума пулдарайма ныне хужыш, хавара ябухтуй нэти шаганба шиганна.
0: Херзем.
1: Хажабыри философии не турдане. Те призыне пылю, щенелі кызыкландаре. Студент семжиньку тап харчумал. Варенью материал не на часрах, а за хвадыр. Интернет па анлузу гураган сем ютшир живыщины зембе туслы шигану пужарищ.
0: Тараза сем.
1: Детектив сем юрададыре, эзотерика ба кызыкланадыре, эпинихали сирам парбар вартылыға тепче зепл мешкань, еші вышидава ужимлатса ергелі мешкань майбур, шемьери хирюшизыне пужарма варенер, кутап харда пужарна романтика худшыны вазем, вагытлыха шеш пулинде, кымыла саман сымбе астра юлеш.
0: Скорпион сем.
1: Партнерба пырбірне шансан шеш юраду ширы пуле. Шулбама калаш майдлеме варенер. Хывыршын шеш антырыжыр. Кымылдуюма алла елмеші мылмар чухне савныбе курны жасран пырынар. Сылдавызыр важыргенне келдесіне кымылзырландаре. Хушыны сем шивишленеш эш пуш кунвы жинче шешергелене.
0: Ухы жызем.
1: Шылдырзем сывлыха шырып летмелі профилактика берге аза елдереші. Шырып организм чилай чир-чире барындарат, клеткіне пижектеріне, массаж тада спорт хусканы везіне туны узылла. Романтика хушыны везіне темлер. Савны бе окша денге парне туян малы бала зембірге калашу пужарасран азырханыр, онзырын хирешу тухма пулдарі.
0: Тукача гизем.
1: Ача-бача воспитанине темле мешкен тада пулдарулыхе небе адалан машкан тапхар уйрыма хынышла. Сиренде педагог таланчы ужеле. Пужарулы кадартма вара тыхтамала. Хушманы жеде антигенер. Ченмен жериан гайыр, шавшутра таванзем батнеде.
0: Шырта ганзем.
1: Келзирин жын, ширып крепышкына мар хытлы евада. Ана тада илемлерек шудырах тумадыры жеш шывды ганзем. Хужалық рет евеші зіне пурнышлама чемьене явыштарыр, пырлихлеш хучуну зіне ширыпледе. Дачыра пахчаравые хуны хавгалану кюре.
0: Пулызем.
1: Иду зень пызыкпай теленмеле шымылында хывыртадыле. Шакунзынче шигыну зень пыльдерыжы юзе терлі шинран сэн юганаш керлі боле. Сиренден пулыжу уйдаган сахалмар. Юрадура анланмалы хужалане. Туымзыне севдесрен хывыра алла илер. Чадымларах ысларах пулза тавлажулы саман сэне сирер. Шылдырсен сенеші.
2: Чувашин наци радио вен хумезем шинже шандала купа ядрен молоко акционер зень уже барлежевен сечу юрварен наша корова марки балаштарать.
3: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
4: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
5: Чувашенри шандалык сайт пелдерне тұрық паян улышын затраган пелетлі жандалык. Республикара вунбір вунулды, Шубашкарда вундвады вунулды градус ашы булайд. Шири кондыр кибеляны шин женше контра твады тұхыр метр хортлық павред. Сывыршли нюрек херек перек процент, атмосфера бузыме шичер херек тұхыр миллиметр.

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре палаштарать.
1: Канашре Легомед диагностика центра сывлыхать рыслемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чуртра, МРТ дадают ты анализ сыне маларах щиренца, черецер ховарт тума былать. Васкар, алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалист инде канашла мала.
2: Вашенри шандалык сайт пэлдерне тарых паян улышын затраган пэлэтлі жандалык. Республикара вун бір вун улды, Шубашкарда вун двады вун улды градус ашы булайдь. Шири кандыр кибелян шин женщи контра твады тахыр метр хортлых павредь. Сывыршли нюрек херек перек процент, атмосфера бузыме шичер херек тахыр миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Унда йогош.
2: Унда йогош.
1: Эн три базарын жеде. Йоп-йогош.
2: Чебаш нации радио.

0: Данасларах радио Легензен Валли.
1: Шурал на гели, щичи чуречи, ташта же цинге, куша моменче.
2: Жемье ши, а тя не бурдан, кундатели или юсне щиче пердаван.
1: Килькуже, чуречи, кашнын куне ерлеть, а замла щудыбе, умри щумне терлеть.
2: Помасть волпужу смада таганма, хисте чибер, ергелля пурынма.
3: Читше жінде жем'є, думар тарре, мене мер, щуда булдар, сіде тюреде.

0: Сывлых сунатов хитепле родитель гензем, чевашье нации радио хумисим чинче, щите чуретье ярмри черетле кларом. Она ялан хилихебе, Алина Герасимова, редактор ешцы брадап, кларом айлим летме булшагане, Юрий Филиппов, саз режиссёре. Всем мышаребе вон атяна пурныш парнелене. Тва да хербе улда ывала щураца истерне. Херещулгайла щем ещ аврны жух. Эли качебе сендер варихере кунберге шутлама да булдарайман. Тарача журатсан сагыр жул лыпканах пурны демелле. Прихинже Алла Библии книги лексен, туры сымахне тынлама пышлазан. Пышри шух жемедеземде тепрене холшынна. Рима Николаевна ба Леонид Иванович Захаров сен шемеде, шулран жул юсе еш хужын забына. Умлан хышлан тада тығырача шут тентене келне. Паян кешенезем иккеше вренешіға. Уттызем ураш не тарса бұра ішенде. Профессия бәлі вейлзе шлемеде бұшланы. Шемеде аварнызем бұн вейші мұнок парнелене. Аслы хереде ұл да ачамышы. Шапла херекшул евра шымала шурмала байласа, ішпе иненебе имитпе шавмалала талпынашы, пір жывардан пурнашы шербе дарыгенде шитшарап келенде Римма ба Леонид Захаров сем. Иртіне жыл бешінде вара вуна ачамышне Римма Николаевнына амышы героине ордена парса чесларыш.
1: Шиче.
0: Паян Ибир, Рима Николаевна ба, Леонид Иванович Захаров сен шубашкарды пызыкта хытла шүрдінче. Шүрбюдархинче кына мар, чипхулари кындыр поселогінче де бізем уйрам кел шүрд шаврны. Бізен пүрдінче ожа шуды, чунрады ыры кымылы. Кел хуши зембе тыван зембек шығылдатса, пылба віретей жетпір. Сымақшым кене сөтнемай, иккеші де нумай ачалы шемезінчен пулныне. Мен пычекрейн ищумне шибышса юсіне біл. Шинра мен лайхи бор елдах шимьерен, атянирен гужат. Шапларах пышларыш фезем калажева, пербирин гужинчен, ошан бахса.
2: Снюшка нялан день, шимдеш тарыган день. Юсне, атянирен был на пиле гаджа, асли вильне гаджа. Он гышен еще, гыжи гаджа жировна, я птельни, китни.
0: Китни был дети, а чешла за ларман, ведь никогда.
2: Ой!
3: Ходим, а как стану глаза дырдачина. Туды жилмагай молодеть, пржа одеть. Поржавить хочу лма беди юрвал, гурдать. Лёня най, пржа начал май загай надеть. Щёджи дитя, шавине перзи, яджи дитя, выртри дитя, калар дитя. Аби, шак, пржа начал май гельмень был на бузан, эзы выживелетин че пуль, тетя галат тетинге. Пиди юр был не бежам на галан на дел, тебу на рабу на гал, тебу не кириша начал май загай на уна. Варади шутлап тетя, аджа начинах там. Мелле юр ведь хо нажав начал ма был на дети. Барашав на жинжин, дича пржа начал май загай марми на дети.
0: Мишей жилдан, колгос ищни учина.
2: Сиди жилдан. Пенсия до разумен документ сам буштарна тёхнел архифрат охре школда врение тёхне вон нам шпадерече ман шиже загар жол уже стаж полна
0: еш воспитание был на зир
2: порде члени шлеми не зам сагал был на
0: натларах ашер жумынче
2: был
0: на ханде
2: полна мана изе жюрече вал булдаэль каяпр булудыт мазече булудыт мои радальче
0: Рима Николаевна бен мечател ищем ере журал сесни хахай
3: перен семьера улда жа болна твада улда егехер болна ибер сендер варе райн же шукаян же в снебе перен чинахта семья пидела их полна. Хаш про семья зенде ашамышым, вырштына, хиричына, тавлашына, шабышына болзасын перен. Шемьере он бит кезін пулман. Обыш кезін жен тарза пермат не бұрат, жетен перен әтте візене хүйделетші. Ибер жұтлатты мұртша. Мен жен тарза келесші жи візем перен бәтіне жағында дезе. Перен бәдірді ши ұрат, чеш өзім құшпыр жоқне. Перен әтте пейде шүтлеме ұратна. Шамек шүтлеме калама кірза кайзан. Ибер шамек хырыма ярзады тұса, верандына тұқса қаттым шебі. Үтлашы кулза хытса ғай смартшы дезе. Шинзым мағырза өсіне болза и бершамбе кулзаюсне. Анне оттене вашма бушла засында, атте берни гжанда, анне жинчен ябыки не галамашча. Анне вржаченден, анмагамбе тумаран дезе, энезм ведь хавазем, мэрагезем белен, кандык снег гарзудаш тахален, хельваринже. Анне гречи де, куля, эне коллег мэраги белен, кандыга гарза утра дезе. Атте ларачи де, камбатны, шавдудыр, ебадуман, ебатман дезе.
0: Шуде шеврат.
3: Ага, чандах 92-чуна, лошамна, кандык не 90-лардачи. Ман арымбек калявики, лайхи жук Ажазым чилай хизым болны. Ман арым капла, ман ажазым капла, дезе, гельцы гурман чынақта. Ибер жұтлаттымын ча, анне вржат ветхе, она жавна дезе.
0: Кара хывыр жемеш авырзында шавызын чыслы хипе, кучынузе ергелеме тұрышны бүлінде.
3: Качагай апыр, аблан апыр, пире, анне же мекалаза. А те дяни где? Кача дохна, эмрдашебе борну. Калла мала, чупса жюремеле мар. Алто перезим уйрлаши, тебр кача гаяши. А жазем ванаши де чишами кла. Чинахта жазем ванаши.
4: Бузем жин аши де хакла, амшти хакла.
3: Амшти хакла. Вот кача гаяс кельмес булзасын, андугар. Прилешне булзасын, эмрдашебе борну. Пробушка бала. Иткем жобушка зам жазан жюрдич. Перен переди уйрлман, шимгедовичин, шоушла за инмележинан. Ну вот я буна кача гая. Эмрдашебе шак херарм ба или шакарчин ба пурнза и теререди пшидизе идулатмала. Тебер вижу жолдан, а жажуратных жинжин уйрлап, тизидать пузасын пшикача дагая шокала настажу. Но если вот чанахта шак едим биле эмрдашебе, живыры лайхи пурнза и тереп тизидать пузасын. Вот варал земья была тю.
2: Эмр прилешный тюхне, епширим бреребулна, римасирим ребулна. Чураш магазин, калача шамрак, мне гапла, пурмалы жока, много на жока, халяча замгаяще, кайзан, мля бурна традиция. Вот шана каланнех, ялана газиле. Хоть вон на дезе галарам. Чураш магазин, хоть вон на дезе был на дезе галарам. Лаши дежок, сагалы дежок, вон на дезе берин. Торы минджуля джабарайча, джор пахсаду хатю. Шле зельме бывает.
4: Или качебе синдер варихере, что палашна.
2: Бана, аслапа, взенял не качадухна. А пават не гадзян, палашна. Клопрадухна, шамахсам нумайче. Хитрый газем нумайче. При пахсах, наверное, с савром.
4: Чи хитрый не звилан, изр.
2: Ну, манвали, чи хитрый.
4: Паянда утмлази в гарать ползанда, чечек пи хитрый ларат.
2: Ой, хорош, отмал уже, почти отмал.
4: Дарима Николаенда, оставать ханди сейчас о мансине.
3: Прегурза снах, еба кулпран тухса тардам. Еба на сестре ман хищна голанне. А ман жене бахни не гурза, еб тухса тардам. Еб кача зимбе палашма юратман, он бит. А планжа калашма бударна. Юрадула мензине, он бит кизе юратцах кайна едем булман еба.
4: Ну шамрак пулны ведь хай.
3: Бадан надо булинде.
2: Иди жол, шарда булна, тшируй ширна. Шардан гельна гэшен, шлеме гэдем, шицагару ихран. Кача тухма гэтрам, пляшшамер.
4: Ширине тюре хуравлар рихар имя Николаевна.
3: Ширине жо хураламан, ширмане, кайран только жерзаяна.
2: Элек, шаванбек полна. Качызым, херзым хыщен жопна. Херзем гыштақ жоптарын ұзам.
3: Халги бұлада жеттедіні да херзем. Херзе қайза, хывала, шыға чизіне. Жергелі ябала болмашын деп ол. Хызем жіне абландар ашы бізем. Хывала ашы бізем. Хызем предложение дуашы. Хал кодын жағын заларына бідем бе. Пин бұғытыра онбек болман бол.
4: Туым зеттір сілейіне жилай.
3: Кунда хал ведь халги юлашке бұғытыра. Челге жаварда жағынза да жетмес мән мүлле қаламал не де білмес себебі.
4: Ну шамрық пұлны ведь хачеме жағын жоқ не екі сүрде.
2: Юр бұржан бек чашла. Качагай за лайк шидит, качагай мазанда лайк шидит. Юра дуй черене житцейн, он абахса дарап прожидит. Чаш чур жибор. Чамбек ищи тревоза черене прилешне.
4: Черене химленит пулзан.
2: Полны чамбек ябала.
4: Килишме бурзанда калан, дед ним дежук. Шурти жук, машини жук. Она гына пахсадыман ведь, Рима Николаевна?
3: Ну, он жахнем бе пахсадыман и бир. Машин бори, пюрт бори. И бир малала бахна, лешли зень булать, пербрне алманзан булать, пербрне полушсан, булать тези жамбек шоушлана. Чинахта жамбек пузадухна вон бир бурнышра. Ширм закрда жухней, кооперативный. Вижи бюлемля, квартире льне бир. Вал кооперативный квартира иль мешкан, пиди нумай ашлене. Укшала иль не бир уна, хамар укшала иль не бир. Кивзине нумай грзагай не бир.
2: Он жухне, валдан ез Но твада бинче. Каренши же бинде улево.
4: Вольбер
2: бинче трехкомпный вара. Тюбле задатр мар.
3: Паман кредит сам. Волвагатра перестройка бурет тага. Пищин зинжен, кивжен ильзе жамбек. Паллаган зинжен, таван зинжен. Ильне укша, кайран пачекин барза датмашкан.
2: Я бунна бадярный гэшин. Чен шубашкарза, суашк профессийне. Училищера Алла ильду. Салдага гая зумында ишлене, салдах ишинда ишлене. Еще укши лайх полна. Маймен и шавах барза датный. Трактор нинде ишлене жокне, выходной инде буник шерза гетче. Если тереще, канмалы гунцин дядя идаще тухмашкан штлан тулдармала, тухны шлене, вот его зам тюлене, еще кшила их полна.
3: Школ хышни, шубашкара ды, химико технологии, техникум не гай на время мешкин. Время забьяных жинжене, по распределению велень, тухсагайза, Саратова.
4: Я не дивань Саратова, жирусим жирна.
2: Самолет полом быть не вечно Саратова. Каждую икраку зепчава. Юраду юрлатара, самолет подавщтеле.
4: Чемеча вза шубашкара даврна бульне.
3: Кайран чемеча врна жинжене, шубашкара. Башкара даурын не бұжы. Кунда кедзесін ебірлігізін беден ұмай болны берін. Не прописки жүкі, не бұрын малы еверене жүкі. Сағырын белік маш сағын ұлтты маш жылдын жепеде дебір вғытсын болны өзім. Дебі аджана жұратнығы жінжен шылдалықта вежі үхіра, еб ұжы әшілімен дұқына. Аджана садеге яны. Ирхине утра и береги уже кильден дух советом, чаджа на живраганский небер. Тогда да, там чешами халышин жить саусатом, чего лишь еще врать, чего берем.
4: Пытика.
3: Если миле, что довольно порн мала, уйрем жутра, укшедли зеборн небер.
4: Пусть вах
5: хратманызем.
3: Унжох не талонзем барачиш. Лёня пржевотре прописка радарать, ибо девржетре перевозом партанда булдараш был талонзне, помазанда булдараш. Лёня получил жинчепирин сахар жизи гурманова, сахар нейбир, ачабалан жахик самржине. Ялан кширул мезегил нейбир, Саратов рангельзине, сразу химпромая, девргуды шлемегидем. Шинежу башкардам жиндес практика на чав химпромара проходить ту небо. Кайран мана перзамахсара, сразу я жея шлемей льдичевзан. Шинежу башкарда, химпромара, да талонзем барзабире. Тон малый земде, шимели земде барзабире. Кайран пюлем бачиш, химпромара. Премыш худ, пире талон изигильде барзасын. Ебе прочине выртну да жутла завырда. Кинех пире хамыр талонзене алыран тыттарджиш дизен. И бердешин зымбек талон ильме пушлат пыр. Матча жине бұқсавырда акшак. Пирин витхан девол, нигам дамар витха, пирин нигам да гунда хлаза барзаймаш. Пиди бузык сауныш полна чынахта. Уна онланма булдарай только шавжин, кам туйза горна. Пиди саван малый бег савандам.
4: Фильмпайн хулара да, шубашкарда да, мале пызык, шорт, хитрый жор. Шапла була тесе шутла манда бульханде, хай выходинче.
3: Шутла манда булдарами, кумалезен булза, эмитлени бе булмышка ол.
0: Паллах имитлени бейх шура бюрт ладай мастан. Захаров всем чак на яланахан ланна. Хай выходинче шамрак шимьежин, пербечек пюлемде, чинче бе касла, пызык бе корны булзан, кайрах вижи билим лихватеринде де, атезине чупма вуляма вырын сағалдарах пектуинна. Хызень воебех уирм жюрт ильми булдарна. Еш хужин забынымай, кельчуртне де пызыклат сахпына. Атезем вара чулдал кран чулдалы гатени бек, умлан хышлан чурална.
3: А чизем пирен пирен хышинде прижурался. Умла хышлан шулдал кран, шулдал кта вижуи, шулдал кта два туе, пиди евр булза.
4: Частый сель света.
3: Света.
4: Ну, света кштаха страх полного зелен, полушма булдар на зеле.
3: Света булош на бере, Павлик пиди на моя булош на бере, и кем же был пиди его апла, а чазом же кулянатчевал, в зене пролевзи журечев, кружок с небролевзи журечев, музыкальный негайнчик не хайбе пролевзи журечев, в зене был. Света бавали хушинчи берин, сагрчевал, в зене разница.
4: Тюрех шуратманы зель, кем же не?
3: Евр был на его чазем. Тен на не глаз тезецень, пряжа был на, пирень квартир был нужи, пору на пельмень был на вну зас. Шутлана перепирача даже дети зе. Я бы шамье калатнича. Туры дезе галаща. Шталара чилу туры. Турын шамье книге бури. Шау книге не булаза. Женышту маламар едетимча. Пурнуша ведь хай. Женышта ва прибир. Иры да ва призрашла прибир. Но ланмас прилич. Таремыш худ. Библию парнелелешке. Он жохне. Еп пара шау в библии не буламат аппаратрам. Пусть сим урхла шошламат аппаратрыш. Кужи ужжел чаман бадимбе.
4: Пурнуши не кыштах урхлара пахма бушлан эзер.
3: Пажа урхла пахма бушлаза. Шау в библии не булама бушланах жинжин. Пурнушти леве уже урхла. Иккимыш не журатрымар. Сагрыжыл болман берин. Шутланы перепирача да жедеттезе. Орыкерлі мардезе жутлазай бер. Торын зымахне волама бұшланы хижинжен, ұланза елдемер. Торын, иреге болу, чынақта перин шуратмала ажазым, воспитание бамала, урныштелеве бол, ажазыне шуратса, ажазыне терес. Воспитание бараси, пурныш олежіне терес яраси. Шинеш башкарда малдан бұрынна, кайран күсе келдемер. Шубашкара кузерт тарашын марчиш, па дела несовершеннолетникінде еп калап. Халде пішак квартирда деп, ларап бірде, пір метр деп, не зылды мне не лекар тармаши бере деп, не жүле лекар тармаши бере деп, айзын тада берин деп, шуралас болзасын, шталы ғаймалалары берин, виже пюлімлі шуртыра, шталы ғаймала берин дезен. Он жоқ не берин, Светы болны, Павлик болны, Степы болны, виже ажа болны берин он жоқ не. Виже пюлімлі квартирде бұрын не бер, хамрукша байылны беруна, күсса келме, шубашкара шутланы, уйрым жүрт болдыр, торы бере чынақта, тада дебір, ажа барас болзасын, малдана шоқшылазатыны, пире, керлі, уйрым жүрт. Ебір пілмес бірвет, хамиже бұл асыне.
4: Шубашкарды күндір район жесір шүрділіне?
3: Шүрділі мір шақнай бір, шер білен. Вот, варай бір сарылма да пыратыр мір.
4: Адизем үстіне майсерін шүрді айкене леде, шүле леде үстіме бұшланы?
3: Шүле леде, айкене леде, айалалада, сөзсет сұмғала чесірін пүрже скоро ежуданатын аварны дезе, шырне жағаладыр, шүлден барадыр дезе. Бұрды жері еродашы, айжызым қалашы. Квартирзін жемілі бұрынмала жиында дейші. Өзім берен мәжіндесін беренне шыры жинже бұрынмашқын. Хам бұрынша жынақтын намайы құрзай әбі. Пиде ебір жүхіне. Мағыр атымчы, негамада неге қазағдар атмастымчы, торынан қазағдар атымчы, торы білет. Езі құран, езі вежек білен дезе.
4: Пұлышать.
3: Пұлышать. Сылық не дияр забарать. Вей не дияр забарать.
4: Ача юстерін жүхіне херарымын піралы, бұтырати пришывра дейші. Тебір жүхіне негам жеде шанма жоқ, езір тұрра жанны елінің.
3: Ебі елінің тұры жүне жанны. Қалазағдарда сізен ебі намайы тұрын, вей қыватлық не қалазағдартыма бұлдарып. Бақчара, елзелартынан дебі көбіста қалжи. Шолымын арымы келз зигаря. Ой, сан дед, каль жизнь беди хитре дед. Халь портокран, пюр же соседка керарим галет. Сан пахчинда дед, менде вулим зеди дед, епкалап, ама юсмез. Ко пахчара дед, них жанда немде юсмен он дед. Хер гуралла, капшан гасын чумашин да дед. Педем бедед, везен дед, везем жизнь арза дед, епкалап, епреди гурман гадеп. Вот курон гадеп. Чынахтан намайда булмари, пухапман, кобуста каль жизнь шанза гареш. А епкалап, ашта мле кам жиедюн да дед. Эпсан каларым дед, кашине хивель, ана зомин дед, тухаш везем дед. Если тухсабық специально дед, чынахта тухрында, кобуста каль жизнь же, манында пр ширин воды штуклар от навер. Хура капшан гиби. Сороконожки дед, галамала индюна. Хажутлап куна минимала, ебана не сапсав дерещок, было ширяничен духать ползаться, ебана миндава. Шолому нареме, кильдите ходить, кубусту петрим ходить, ебка петрде, подактер джахтар заверчен деде. Хальтуру на глаза дарда, кубуста гальжит джилард, мади букша деньги жукка хальман деб. Мана деб кубусты кирлечи хальвал деб. Штан деб, камран булучу деб, ко хурцене деб, еб деб ты цажарашу кузене деб. Тора замаки били нех, библичен дежаме квырын бурында. Хурцен беде Тора мили управлять твадинда. И он книги жинже, пиди интерес на врундом врунда. Чав шир загоне самахсын билен келе дума да пратрым. Халпарда кран ман чав падаксын жень. Шульдизм духмада пратреш, коллег шаламанарами гильдизига, шинега джазамильдизига пранадей, штан минбеларда бим надерем, у надерем торга дерем, юстирить кугал джаза не дерем. Манжине пасагул за дух сагаревал, а не мезаринде, мингал жарши дизрутлар волиндеван.
4: Кубста кальдизим тюр, черельзе, выильзе гареш.
3: Выильзе гареш, тергуне, польчиш, наверное, про щит сагар килограмм бызыгаш кубстазым. Печек участок синджел, пызык кубстазым, нищен да был мащевизим, пызык кубстазым был ащес, пызык кузинджев, вырынгелевизим. Вараман печек Иран жинже, пилле кулды шиджи килограмм пызыгыш кубыстазым. Кам билеген незім пурде келзе тілінде дұқса гаячеш. Шағын бек ябалады бұлма бұлдар айди вара ол дезе епкалатымчы. Чынақта турын вейху ажы ол вейлы, туры білет ведьман кубыстажи ескелнене. Ажизим нумай ман ажаз неше денемелде. О шағын бек тіслехсен хамамерде, чынақты пиди нумай көріні. Шын зене вали, конечно, онлан маламар ябала бұлны ол. Ман ажазым шау эненюне візем ожахуны, візем черезінде шау эненю пулны, візем курны, мэлі еурлықсын жай бір үйсіне, черезін жай юлны візен, шамбада візем бұрде торына жырашы, бұрде фиде еваплы, шоғышлашы. Кумбек тузан, кайран мэлі болатыға, кышманларца сыман кышман жытса дұғайды. Кышманларсан кешенешен да жытса дұғмастезе. Вот еба жасын ешем екеренце. Меня гадыр, шамна бұштар зайлейдер. Шынын бұрны жиде жам еколы, шын меня гадыр, шамна жытса елейд. Үрі сем дұзасын, үрі сем, зым батне шаврын за шидеші.
4: Тавра жылба кезен теш, пұр бір шидеч ол шын батне каялы.
3: Бумеранг тешінде, бәдім бе жаврын за шидеч. Тора жіне барат болзасын, чынақтавыл. Выйғыватне де барат, шимелі не де барат, укшайшлі зәбілме де барат. Хой бәдім бе майлашсыр за тарат. Вот самое главное, они не уберли. Там мне не нет, пурде не нечего видеть.
0: Пурныш пурнаси уюрлы кашасы мар. Шимье пурнышынче де еварлық семзір, тумхақ сыр пулмас балақ, шабақ візем уменче. Пуч усмақынық ман, хужылман Захаров сем.
3: Еварлық семзір семье немелі де пулмашыл.
4: Рига чалынде, вуна чалынде был еварлық сем булашы.
3: Каш нен был еварлық сем булашы. Ибер парача балам болна, перен еварлық сем, может быть, тытларықта болна.
4: Малдан.
3: Капла бұқсасын де перен вежек болна, хватере де болна, әжізім де болна, но еварлық зем пәрбірне алынман не намай болна.
4: Вот ажасым магнит пек, ашамыш не прилештерзе бұраш пек.
3: Ол жа жүхнен, тембек холым тұғындар саларзасын да, хевел бұқат болзасын, вежек хывза береді хөжін жинжин. А сиві болзасын, бұл наоборот, хоплан заларайды. Кене шала грызагайт. Бул шин балам пырзагла жаймастын уже. 15 шинзым калашмаш булзасын, ебе бара шутлап. А, кошина тулдар залартны бедим бе. Коллып кылык курманго, ошылык курманго, юраду курманго, кужде сивил.
4: Херарым чуни бул, бунати булсын да, бунати балите бул, ошылык неди юраду, неди елдах чидерет.
3: Бул бунати авали анжак марнавера дери дабри вали дижитет херарымын. Юраду бар задрать булсасын, торы юраду денем. Ша юраду бунати вали дижитет, мунуксы мали дижитет, порин вали дижитет. Жить в Адюраду.
4: Мюнхлит ларах паранчан, чухте тул забыр. Шилгушпек.
3: Шилгушпек, вот чанахта шилгушпек, вот тул забыратил. Шилгушинджи он да шивый юхсадух маш был засынул, вот путлан заларит, шашлан загатил.
4: Шилземир ценча в Юрадове, хорбада тавром не нет, отец и мурли из курса драдр, галабрхаль, хакл барнизи, эмизи баматаржащ, сирил зимгелнах савандарашин, синка малаши клешин, сирил проматаржащ, сирил сихла матаржащ.
3: Она шаплах, вот зим сихлаш, гидящий жемех шпуджихня. А не, мелезан бурну семь, я калаб, турба, я Иванах лаях. Онлан мала тиште епкалаза пермеш вырандатура, пенебе торох и пахса майлаштар задрать.
4: А дизимси бы намай, чили и дизимси брать.
2: Шнахта жамбекова.
4: Паян хазин, а слезим, шлещи возем хозем.
3: Кижини зимаджах вренище береники же вренище. Света, Павлик, Степа, Даниил, Самуил, Руфь, Давид, Ваня, Вера, Евелина. Вот а слезим возем пурдеве шлещи. Вера бы Евелиники шуренище возем. Тватта же уже я кравзем берень. Кунда берень. Тватта же анджа. Дизим пурде. Кайкланза, шунатланза дуксагайна.
4: Возем хозенчи, ева жавармала.
3: Ева жавармала. Ебер шоушл задупная была. Ламарвал, взять мало лавич медле.
4: Пайн бун вижем унук. Взять тогда пула крах поль.
3: Где сень перембатне, ши вормал, чуб собрач пюлюме. А часом галаше. И зердеше пири, наверное, тларах фрсне деше. А час лада рытлаши деше.
4: Хамра дезе пхмала булны, и брусым жен дява плахтуйна. Пуля скелет кузембе, ебана скелет кузембе.
3: Орхла бухан возим жене. Тларах юрада продезегала малаи. Ща юрада был, чинна не юрада вел, и себе малавал.
4: Хамр не юрад, начихта возимбе, ебан саларма вух. Чизем май зем булман.
3: Перень вогачи зем булман. Ано каласалар ма кашине вогатуватым чим.
4: Юсни жемени уражей тарзат тереклензе брэште чунутларах саванать.
3: Конечно саванать. Ахаль порун заир термен. Тадахта булжас камыл бур зимана калаши. Анне ибир уже печагаджазым марвит хатиште. Ипкалаб изир манавар лень ебе величинех печагаджазым дюладар деп. Пусал кулаш девазым урушарламаште.
0: Кисепле родителеген сем реклама тохтавих ищен и бир кларма малалады зыбыр. Вуна джал лариммы балянет Захаров сен ешлы да туслы жемебе малала палашы бір. Шан басереде перенбе пір хумсем шинче хилмайдат бір.
1: Шиче.
5: Шиче.
1: Шиче.
5: Чуречи.
6: Прогноз погоды на национальном радио Чуваши и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
7: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
8: Сайт «Погода в Чувашии» сообщает, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный от 4 до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике от 11 до 16, в Чебоксарах 14-16 градусов тепла.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: В Униге Жулданасларах радио Легензен Валли.
4: Шурал на гели, щичи чуречи, ташта же цинге, кошу моменчи.
5: Жемье ши, а тя не бурдан. Кундатели или юсне щиде пердаван.
4: Пилигуже чуриче, кашнын куне ерлеть. Азамлы чудыбе, умри шумне терлеть.
5: Помасть волпужу смада таганма, хистеть чибер, ергелля пурынма.
6: Чит шежинде шемье, тумар тарре, менемер, чудо булдар, щиде чуриче. Сиче,
4: сиче,
6: сиче,
4: сиче, чуриче.
7: Хизепле родители Генсем и Биалина Герасимова, редактор, пурни детей в рухот ссылых сунадоб, кларм никим шпайне кучномай хамар ханара, вуна ачалла Римма Балянит Захаров всем полны неде, теверхот азальдередеп. Шире юрадаган шемье, шербет архинче шичарак яленчеде, Шубашкарды кандыр поселогинчеде, хотла кельчорт шаварна. Паян бізе бун вейже мунок пада ебанаще, кашненех ошын гыцельзе, чун жере юрадыв не бараще. Чунра юраду пуржин пурнеде ырын курать, пурнеде ненет, шанса тырать, пурнеде тюсер терет. Тесе шерзахварна Павел Апостолда хойн шервенче. Римма Николаевна, Леонид Иванович Захаров семьде урине шанса, туры замахне мала хурса, пурнаши еврлахсене ялан пырле парндар забына. Вуна джинете чирслих пейш ченлихе. Ургамлыха, чунда залыхне упраза бымахнықтарны. Иртне жыл вешінче вара Россий президентен хушеубе Римма Николаевна Захаровна амыш героине ордена да парза числаны чедеремір. Полны иртнене, а тезине кучумне кларны май, Римма Николаевна ба Леонид Иванович сынеземде щудала-щудала бытесь. Ачи бачи ыры сывыданы, тэрэс чулба утны вазине вайхават, савныш кюнене чебер ход курса дырадын.
8: Пудешни манан идаще, плешли гинзем, Евромария, апла, мен епкала. Вуна аджа журат нижинде, переде гулян мастык деп. Аджа зын печекке юсын жухня, анне галатча. Ах, аджи зын би биде еврышке, дече. Еп анне не галаттымча. Анне, вызым эмердырши бежемек печекке бумаши, тихахшан да болен, вызым все равно юсез юдеще, деттимча. Но хавна биде еврышке, биде хавна евр.
9: Амы шутях шелет, ул херне.
8: Хергеннен де мана ол. Аджа зын юсын жухня, конечно, биде евр болза. Аслы зне евр болза, мажинде зесен. Вызым бахаш.
9: Аслы земсе мама жын премш пулшоган зем булна.
8: Аслы хире светтана видите вргилнен деон. Яланах пахач, кайран заочны врен мегече был, врен дедухных жын джень. Ишне мегече хшыгр заводне. Халюла чизин беларай, онда улдача хоин.
9: Улдача? Пути крыни ачизине пахса юсни улда? Чанбану хратман булчав еврла.
8: Халюла ачизине шкула ямала, садиги ямала, кружок сыне ямала. Вот халь пука шлемец ул. Медколледж подержащ, икимеш профессии были шлем эльгерей мере. Он пили Легуда перкер.
9: Бизем печек чухне, куч хоп манга сим дюзем ну май бунне.
8: Чили ми зрюс мишче бизем, а джазам азем пурди чили ще, чили меня че курмане би. Ще ребе алышин жетца жюлетим че де пергон, де пергон, а обушка шамна курач де вол ще ребе а жетца жюлме булдарач, а еб кандрави хвурца да или миста хайбе. А вол ирхине че тухса гаяче.
10: Лажа бары тяжело здесь, перегоды трудать. Урхланим где гурмаш, праджа юсте за гурман, вунача да и прохонах на жамбе. Уже плеп, мин думал эти не, паинки гуна пахсан, вот вреднейшая джазам. Все влашли мин был на базан, шерл ми дэ, вот щука ведь хават.
8: Пирин пахчара щуки ним дежук, наверное. Груши где бары панул ми зим, где бары пирин. Трлерен пахчащи ми зим. Пидембе хамара, уза, и лепер, а джазам где булушаща. Пюртня хазим их позакладаща, ремонт товаща, бежи хазим даваща. Шинзанешли тридцать курман, а чазем тума блиминья была чукта, наверное. Перед бизнесом вижек тем где вроде тума блиш.
9: Кюшерен, марбулин, дяша, мышцы, не хворенцы бы на бульханте.
8: Не бачас не галатым че, идр дуроран, туростын не воротишь, там я думал, не вижек был врендеть детям че.
9: Ти вишли гану рабузан, ты срыхал кильдилар мастер.
8: Вон жил гайла, тухса, ешли адебе, панхи гунда, шупашкарди, больницара, мана пиди гележеть, шинзан беглаш мада, худшин ма, евшин баглаш ма беди рода, сэрлар и мастер. Бабушка даже плохо чон рожен да оттянезем, хуза хуне я балавал.
9: Сейчас юн бата кучат, а шамшник курса да вринзе пресс.
8: Ну, ДНК здесь. Пирин оттянезем, нихшан да эшлемезер ларманезем. Азатке земге, азанне земге, кугамай земге, пиде эшлене жинзым болнар зем. Азанне каласагдардача. Ибердет шивырма вуртна оттяне гурман. Иргине тына оттяне гурман. Курса только вырзарни гун. И ты жухне конен жерін жаплақ ішлезеу.
9: Изерде жанбеге.
8: Хабиб хамын ажазыне бізім ішлемезір ларай машы. Менде болим все равно ішлемелі бізім. Тарачада жұратма болады. Но она терес шулба ямала. Она жана да терес ямала бізіне. Жаваплыға ашам ішінде. Ибір сымақ паанчақ қалап пырбылзасын. Қамыр ұрқылады ба пырбылзасын. Варалы пирин сымақе. Пуш сымақ шилі вештер зияны беген жақын де бұл. Пуш сымақ анчақ болады бұл. Если бірін әжезім ұрқыла бұлзасын. Ибір чергебе міле қалап, әжезімде жәмек болмалла бізім бері.
9: Ядарласа, бірін сиделар ман бұлінде әжесіне?
10: Ман ба бұзам пичкілей ғышлене. Ажны зам, инструмент сам бұзыка, хызем пичеке, и то ішле шинчев зам. Бірлей зе жүрене, шлене бұзам.
9: Хывыра мале пичкілен еші ғынықтарны, жәнбеге ғатезі тештет кермедір.
10: Ну да, панки вот разом. И шерлармаш, и жечь, и довармаш. Пордешли еще.
9: И с них сейчас надо посмачивать жена.
10: Посмачивать. Вот у лица выбирать, когда все выбирать, шли мизеру. Камбурный кунта.
8: Камы шли местить, шавши местить. Мангала на замах самарвал, у натуры же мекалать. Кош призим галаши чинах танде, туру на жанапр, туру на жанапр деще. Епкала, туру на жанапр да, шанны бянжах, мар хамр, дальше миле, пирин ал уразы не туры пилле зебар задарать, осные тон не бар задарать. Бурлых не ведь хаш, шульдень вот тадлдар за андар машивал. Хамр шли мезесын, хамр шли зельме май барать. Ты хамр дангеле, епшам бекала, храх уражин жанжах, сиксе жюри пробузасын, храх уре, эненю инде бын, эненю инде. Не-не-не-не. Если бир удай мас персиксе, хшанчин тегет был. При эненю ке при эже был. Игура балан удап прибир. Ишамбада эненю дегерлі, эже дегерлі. Энен де сенен де бир, эшне де шлеппер.
9: Леонид Иваш, ешсер усы сырышникун пулман бол.
10: Пулман беке.
9: Паян мен бур, елда хывыр вайба, хывыр ишпеду незер.
10: Ну да, ишрейч лене предприятие. Унзыр бышне, кильде ебер. Ине дытна, погырзан дытна.
9: Хуларады.
10: Хуларада кунда. Кажага земдену вайдетта, кунда бор внутри замалис вырон. Кролик сам бидену вайдетца. Карказан туда порча шершту гутладыца. Мажырвага намерон. Ача замда члене, нумай члене. Да, и не тут на чухне вагарзам нече.
9: Уты не ду, нумай хадер.
10: Уты из неми чухаде лемеля.
9: Кунда сирин шири улды сотка. Уты не штачил цельне.
10: Трактор на завод патне легайна. Ширма замдара, ну уда нумай он да. Вот кайна да жилна, кайна жилна. Тибетне. Иди нумай хадер лена. Ты члене.
9: Куларада ялды бегене, не дедут на вулихи зеди. Нумай дед на ветха. Мрельгерзы бы на харима Николаевна. Еще гаит чень дилдах. Иштар завар.
8: Еп жиргине кайчень, вишитен, толбуда к чудлачите продак, чуданжа крет, уже пахчара считаешь ли мелизнешление, энини сумала волна, сетне бедим бе майла загармала волна, кедюне жанда ультра уже кайзаямала волна, варман видер жанда ебер аэропорт панчага я там рча.
9: А я кравить хай.
8: Хашпульшне аджазам джубачиш, жиргине регонда жанда еды тем бе ужил мадугаща, я в еды синджи хара-хара анди удатым че, еще гайчень, бедим еду загармала волна, вишере ура жинде дана уже, кюрши херарим. Мегаларча. Кашине дечи вырма выртырм деть. Сан деть пахчара деть. Ул мене кубаламанчыға естеть. Иргине тваттара духрым деть. Картошки уже кубаланчык деть. Тол жылым да сразу чупса дохсағанын. Манаран хышпарчық нежавек. Намай ажалды херарансын тоже едаще. Мілі әлгеріне естезе. Вот епкала. Еп иргине ажазым жи вырзады речен деп. Ишлезе бедім бе деп.
11: Бірі астыва
8: Вишемашача журавных жінжин, вишемашача не куляски жінжилартында теплицы нашли медухна. Аслы кере шкулда булна, и кимашача был мандели давра чупкалажа журетча. Кайран пога пиде вейла кулать. Шутла мескер кулать ха, мен пиде кулышлая бала гурнаха он давал дезе. Ча вишемашача не, олам айне дуна навал падимел. Ираж олами белен тулдарну навал.
9: Витцехуна.
8: Витцехуна. Ажи курну машти он давал.
9: Хайгулать.
8: Хайгулать. Еб хораза кайны белен. Ажа жінжин турцагара падимбеш. Уламанчен, куже жинче, шваранче, сам жинче, пидем граш, пидем биолами ведь хавчи, кетвол, а жанара наран да сатса бидертим.
9: Дерей.
8: Дерей местевол, макрай местевол, леш уже уламайне дунанавол. Твара еба шамбе камали ларца, а жазым шиварна джухне, хивель портак туачанча, ирхинерех тукса шлемелем. Куже мэнче вулчера, пидем же ирхине, а жазым шиварна джух. Шта пахчарине, шта пахчаримелине, пидем бегильде дватамче. Везем тунавали ман абатхадер, куже мэнче нянгачин штада. Ча улым гобала загонных жінжин, ча ваджа жіні, варе болнан зелідім.
9: А дес ех варма юрамай.
8: Ча ул чихын забілді гайма бұлдарна даға. Сё, ирхіне вишер ажыме тұраттым ча, пидивын зажидеттім ча, ништага дегеремені.
9: Лёни диван чешре болны.
8: Бұл кілді болман гомбе. Бақчы жімезіне бәдімбе хамырду зеліне берін, хояры зем, помидоры зем, ибір нишанда ирмен. Кағай хамырын болны, сичи хамырын болны, шуи хамырын, пирин бәдімбе хамырын болны.
9: Күшеден май баман біләді күшін.
8: Ончухне талон бабарашы. Укшан бамашы он авзем. Ябалазым бе барашы. Кирпич барашын де ондалзым. Аха, епкалап мана жазым кирпич ешім хавазым дезе. Езір мүмін жын укша бамастыр.
9: Тұхар вонам үшіл зеншем бек бұлна.
8: Да, ажа укши вірне кирпич бана вазым. Или магазинда кайзан де, ирмелен де ман. Епкалап барамандам электр товар, ма лампочки жизылар ма шелтке вазым. Ма жан жыл лампочки кирлі мар бекем. Мен хытлан адыр гайзер дезе.
9: Вуха жесем шем бек бұлна.
8: Вуха жесем шем бек бұлна. Перегін же бі глава администрации бәтіне карым. Калинская администрация не карым да жем бек. Калзан ландыр забадым. Лампочки жемеші бізім дерім. Бізім шығырыда шедерім. Укшіне ейна майбаман, бұн двады денге баны. Фараман авалы укшаным парачы. Сыр укша көжар забразасына лавка ведір келетін.
11: Юзларақ кілде болны, берін хұртсам дұттына ебір, дұтма бұшылар мұр.
9: Бұл хұртсам дұттына?
11: Панге көтсенек тұтап бір ебір, кондамар елда ебір.
9: Сен елда да шүрт бұр, елда шүрт не қыжан елігай.
8: Ажину май, перет ата керлешер. Барай бир шербюренче алыс оттык шершинче пүрчибелен жавна кайса элдемир сичера киялинче элдемир шер унда да чубаппыр кунда да чубаппыр бежеш чубаппыр эшлеппирди
9: ишлесен шин бадылмаш тешти
11: бадылма выгычок нумай шинзем пенсия 90 эшлеме брагаш эшчиларма кирламар призам глаз вижи километр от молодежь призам глаз пилиг от молодежь унда ялды пенсионерзам кони бег слышам ирбушта закащен слышам лыбак порнаш унда лазам
9: дезерти ирбушта закащен шледер
8: эшлемезен Тілі бұмазасын, шын выл, пұжы зем, шуғы зем, о, зен, айкенелі ғайшы, празнысты еші. Орық шуғы зем бұрза кереші. Эжі си выл, айкене, херарын жіне бұғасы, аржындым жіне бұғасы, пәдімбе шын, әшілемен болны берге выл. Әшілеген жын ол, ол Жаманбек шүремес.
9: Шемье болсан, мүлерек болмалыға?
8: Пір-біріне, онлана сил самый главный, чигерли. Пір-біріне, онланмаш болзасын. Пірі, сылдым енелеті, пірі, сулаға енелегайт болзасын. Совсема ғайкен еле бұрындағы.
9: Семьеге болмаш бөрі?
8: Семьеге болмаш жында. Семьязым шамбанде өзім, саланза бідешіп.
9: Арымде, обышкенде пір шоғышлы болмала бөлінде. Пір шоғышлы болмазам, бұна ажада болмаш бөлінде бол. Келишмегай санақ қаланы бұнына болзанды лайық десі.
11: Кеге жіне келеді бұл. Шырышмегай жүхне қаланында. Хоть бұна жерде зік. Шамбек қаланы. Кажал херкшел жерде бір бірлішіне. Херкшел қалала қаланы.
9: Шемге шиіріп келешілі боласы мінірін тыларық келеді.
11: Торы білет, значит. Торы білет.
9: Пір-бірне пұлышса ұнланза бірзан, шымылдарақ бұл бұрны шөлі бөтіні.
11: Тересі ұлы, пірне бірі ұнланза. Шымыларық, ешіре, например, ұнланмаш болзаны. Кілде ұлы, үшінзі жинну, тармадарашан. Хирам, шемге үші дес.
9: Аршин, шемге тереге. Хұтты жігірне де, шемше көгіліне де шурмала байламала шемге болзан.
11: Тересі ұлы везек, еуріқ не, лайқы не де, везе шурмала байласы байды. Пір жинна, ювырыл.
9: Қайықта пір жинат па, бізе емес ол.
11: Тұры бақса доқында, мажарлы болма. Шүндалға бақсан да, чердион. Хызем ғышынық, бұрын шығарас. Бұл құрсан бірге қысалар апта, тоқса ғаяш, жемезім өрі, шыры ені өрісілігін де. Мен дұма дейді, шауы ебала болмасын дейді, құрсан пөдеш дейді. Шүндалық бақса доқа, Жәнбек болмала. Бұр ебалан да ерге бұрын.
8: Тұры Жәнбек бақса доқында ол. Обышқы барын бірле бұрынмала, бір-бірне болышмала, бір-бірін жін терек болмала. приюгеть тепри тма был жадина. Первичень был засын, мле тма лауражине. Шивырма грызе вырцан, удялаянче. Перивыл ожында жидеймес, а икен был засын, ожи везине. Пюртыны жухне, синтовый отвес булмазасын, кирпич шалала да грызе гайма булдарать. Толлине леде дуқса гайма булдарать. Пурны шрада жамегех был, шах турынзы маки был, синтовый отвес. Турынзы макинчен барынза гайма ламар. Посеял ветер деть, пожнешь деть, бурю деть. Шавын девырлен дел. Шиляксан, шильдыман был духать. Пурнышта жамбек был, чынақты. Пілетпе жер законне, она негам да ұлыштарыма бұлдараймаз. Пілетшін же жер законы, шақ закон ол шақ шер жинжет үшлет.
9: Шер жинже камба камын тіл болса, пір жыл болтмал, не деп палатса ғуыны бөлінде?
8: Хашпризингас, онзыртыран деші, жамбек полны деші. Онзыртыран ол ненде болмашы. Халь, шамбек шаврын забғап, так жылалы. И перекунда жилемес, деп, что ебы вуна ажа журатын дезе. Пыр шамбек керарым хойын шинжен каладын дебыл, туада ажа журатын был. Халь кес бабылзасын, пер ажа да журатман болыттым че дейд. Хамсыра жылыс тарап. Но мен жын халымбек сымақсы не калады был дезе. Айып шамбек пухапта, ой, мухтав дура мана тур вуна ажа баны деп, пельмезір баман деп. Ажа зимбек шпрышне калажан да, шынгравлаш, пери, депри. Везен хойзен хуйгид, кулян узим намайыш. Шамбек идапта, мілі бурнан, мілі Манан веже хлаяганне, ман жынни миндиан кулян тиші. Анне, сана юрадады бебе, еп калап, вот еп сана юратныран кулянады пшау депте, взым калашы. Анне ан кулян ман жын, эс ман жынни миндиан шоқшыла деші. Еп шоқшыла мазыр мүлле бұрынапха, мүлле пума бұлдарап депте, бара хамысыра жұлап. Візіне кам верентіні шав ябалана дезе, ұтлашы кулян асыран сықлашы мана візі.
9: Бұн ажажын кулянза черен ераттар асыран, черен хавша асыран қырай.
8: Ах, перегінде хал шуралыны кун Нюмен, пурди ажасын пуштарынна, хама чутта аван марбек туын загарымын дейді. Давление висе бұқырымдаман пиден майха барасаларына. Хальшав давление андарас дезенде, емелдесе бұқабынде, ажасын, анне, сана кедеп пір, анне, сана кедеп пір дезенде, пурди мана кедеші. Каламастып бізіне, што ман хвар загайын дезе, тағы шачи жална онланза елченде. Уже скоры чендерзе езегелдзел артыны візі мана. Еп калап, мана скоры не мен дума чендерзе езегелдер деп. Еп деп хама мен думалы не деп, веже кеп хамақ пілеп деп. Еп каламан не візім жамна сесіне.
9: Кулян ашпыт візім сеншін тарашаш парнезем келсе бараш. Кымылы біт хача сеншін парне елмеде.
8: Парнезем бараш. Болушаш, мен болушмалы бе болуша апыр деші. Ну ажасын женеп ябықсымақ неге жанда елсе көрман. Чигерлейін де ол. Бір-біріне қажарма ренмелі. Ебер пурде деніштума бұлдарап бір. Денішсар пурында еттерін ішінзім пулман бұлен де өзім.
9: Чи хақты чигерлемі жіне адесем сывыдыны. Пурнышра хызен шолне тупны. Шириптыны уражіне.
8: Жазем өзім ширип уражінде шүрене. Бізен сывлығы сем езем. Лайық бұлныз ашамышнен де ол, хақлыын де ол, сабындарад, вейбарад. Шығызық пуянлық бұл, шын шәр жинже мүлі бұрынза үрттерет. Хайғы жинже мен барад, хайбе бірлі мен езегі әт бұл. Ибір шақ шәр жинже мүлі бұрынны, мен дұны, пересін бітінбе жандалері ғаяшы. Сем ебаны бере. Ибірлері жетсен, маңнан торойда, шақ ажы үшта болсан, мен үшлет бұл. Торы бәтіне яны езіна, мана жырамыса тұпма. Но пұрде бір бетмары бір, ибір ғылыбызым. Шақ ғылыбызыне пере торы шақ шәр жинже. Просто майла точитывать. Лай шеш кирпич. Полдыр дезесень. Озынемитхе формызым жене лардаши бидимбе. Станоксым жене лардаши. Торы перейде жамех. Шпортнес жамех станога ларца хурайд. Камын обышки и ябых. Шавын видер дугап прибер. Торы пурниде. Шавын бек. Чутлать пере. Кама мэлле чутлать. Евлыхсым ярзабана джухне. Камурла евлыхсым гелеш. Инде шутлатым че. Вот выл мана шавын бек туны дезе. А кайран урхла шош бұжда келе чешук. Куна мана тур ярзабанах. Шағын жын она мухтамала. Дору вот шамбек ішлейд. Перевале ол вапше онлан мала марге бала.
9: Езір малдан венче деді ман обышка ба?
8: Ибір халде венче деді ман. Она пірлеші чене обычным венче деді радаща.
9: Езір малдан...

0: торын ирикне тваган нигжанда намаса юлман тени.
1: Кизепле родителегензем пире уйрса баны вахат вишленце брать. Шанба кларым хынызене, вуна ача журатсоюстерне Рима Николаенова, Леонид Иванович Захаров сене тавдуса, в зените, среди ялнах иненюбе, иметьпе, юрадуба бурнма сунза ибер, кларма хадерлезе ерцебына Алина Герасимова редакторба, Юрий Филиппов саз режиссёре, паянлыха сыл булашатпар. Сирен имет шуғыр семде, кильдюре деземде, яланах. Чудо бултер.
2: Сәттенче, чудо батулсалар, чәтел бұлзасын сана тұр шырны. Персана, юратса, шунатсар,

0: Чирече.
1: Чирече.
0: Чирече.
1: Чирече.
2: Вохот в униде сихить.
3: Чувашин, чуваш нации, радиове, радиоканала, в униге шулда на сларах щензенитли мешканцинеща.
4: Эфирда Чувашин, чуваш нации радиове. Масала информация хадерне, реестрда регистрации ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе масала коммуникации зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрамышилхи ага уихен щирамултам жинчепана. Эл-сери, номере, ПС.

Мендован шиже хут вишмезер касса хурат пырде бірчу, кайран кайлаш, сыбас шидет паранчах сыпмашкан май шок. Шинахты юлдаш мырзем, эмірде ике гелес шок аплабузан паян бұрынар. Аплабузан паян пір-бірне хизеплерде юрадар хакламада пулдарар. Канмалы гунзем малах пырайшы, шу уйхене вишемышне шитрымыр бұрызарне гон. Аплабузасын юлдаш сэм дуванзем паянхи илемлі шурхи гунба пурз рада саланбадып. Радиочевых нерехте их равладоб Елена Иовлева, Эмер и Кегелес Шокироба, Черерейн Ухаган Смасем Галарма Бушларя, Серембевара Эбе, Ирин Лампасова, Вон Белих Сегичинех, Сердень Ежинадоб Салам Зем, Шангарав Зем, Алла Белих Иратвата номер чине, Вештер Земер, СМС Шурзем, Ширенберри, Вунна, Алла Тюри, Эфир Телефони Бевара, Шангаравлар, Пурниде Хабулдуса, Ира Сунза, Кедедеп Уся, Эфирда. Премыш Салам Вара Баян, Падр Ель, Тарахне Вацкать, Ибир Нина Георгиевна Ёлкина на Салмашин. Шакунзен шоунын сумлы уяу бульше, хизепли Нина Георгиевна юбилей негацельче. Ибер паянхи савы кун, хамран юратна аннене, азаннене кугамая тавана, верендегене, Нина Георгиевна Ёлкинана сумлы уяу базалмат бар. Пинья дагыржер вадыр бірремыш шулхи шу уйгин пірремышынче, падрелинче шутинчене гельне. Халя чаваш сагат яленча бурнать. Школ бадерсень педагогику чирещенче пелюбухна. Алла дипломельних ищен пурнышне школа щепеще хандарна. Пушламыш класс ачисене врентне. Нина Георгиевна Ёлкина ачисень пелюша не позакладас. Тавра гурумне адаландарас тезе эмірдар шебедаршына. Халя унын веренегенецем шершыван терлега дезенче бурнащу бузанда верендегене берге асырақтыдаще. Оявсенбе салма матрышаще. Нина Георгиевна, варжачи, шак азам лучулзене кушулянь мезыр азайлеймеш. Шамрыклах мыжырень хюттезыр юнаскер, иге вылебе, иге херне пачыне хюстерне. Везене асты бөлі барса, порнычан анлы шулечне кларна. Хизепли Нина Георгиевна, ибер сире чун жирелен хизеплет пір, юрадат пір, шережі де сир нюмырда пушы мырадаят пір. Перепурны шелемне курма, тыван шыршыва юратма, пір-бірне хизеплеме тусты булма, пір-бірен жын картыма веретне жын тавақ сире. Пурен жынде тавдуза, тебір чоқ сисмезре күрендерне бозан кажар уйдат пір. Иксельмеделе ширып сывлық канлі бурнышсынат пір. Саламласы ывлезембе хере, кенезем, моногезем, кежен моногезем, мэньбур, таван десе бідерне. Хисепле Нина Георгиевна, ибердесере салмат пір сумлы уяба, юбилея жебе, илемлі юры бая наци радиве урлы янраса серен комалай шеклеме болдардыр. Анатолий тада надежды Никитинзем, ырзыма калама анырген юруба. Кеве Анатолий Никитинан сыви Раиса Сарпень. Саламват бір сере чун жерлерень.

0: Чувашин наци радио вен хумезем шинже шандала купа ядрен молоко акционер зень уже барлежевен сечу юрварен наша корова марки балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашинри шандалык сайт пилерне тұрық, кешір республикара 2-ді тұғыр, Шубашкарда пилік 6 градус ошы бұлайды. Шел күндір хмелян үшін женші күнтра 6 вунегі метр құртлық бағырейді. Иран Чувашинри вун билік шерім, теп хулара вунзагыр 7 градус ошы бұлайды.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
3: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: В униге жулдан асларах радио легензен валли.

Фарида ба Сергей Павлов каях савны юрбала бульчич эфирда киви Фаридан сыви Василий Шехранов. Найбир вара каях тимес прибир келех теть пер киллер ищидер елдаш сем чирирей нухаган самах сем каларама. Мэнбур ожа ира самах сем бе ща кунзин че щу тинчо не кельне чин зне салам лобар уйрамах вара паян хигун. Щу уйхинь вища мэжин че числа уяв иртереген зне. Палах, хизепля, ожа самах симбе, саланома булдарабар. Но мне их ща конзенче, пидену майн, шутенчу негильникин, перембада гунда щурузем, веш всех тращи, кель всех тращи, щамбада, и бир щак самантра, веш терешень, салам, калев, падр, ель, драхне, падр, ель, зем, пиде хастар. Пинде да хрщар утмал за крмащулхи, щу уихин према женче, падр, ель, райнинче, тури туща, яленче, шашкин зенче, минче, кечень, ивал, пётр, щуранна, мэнь бежи креньвал, ира, комалла, пэдем Черечу на юрадаган, эшрин храман щин был заюсня. Салдак рандаврнзан, асса в люльних ищинах, Петр Геннадьевич, тыван школа щрень мегельне. Ундан баэнди водрыщулытла, школ директоры был за вайхурать. Чугу ихинче юратному жеребе Ирина Леонтьевна ба прилешни, водрыщул щитрем. Щак щемере, вища ачащи денче, пер ивалда и гехер. Юратна ранда юратна, хакла оттене, мужера, шалома, тывана, юлдаша, Петр Геннадьевич Шашкина, Ирцегайна Булинде Щурал на Гунебе Саланбатпар, Иксельмителей, Вором Кунчул Сунца, Вячеслав Христофоров по Марта Зайцева Шранраган, Парни Юра, Парни Леме, Идат Пардеща, Петр Геннадьевич Сире, Ирзунза, Хизе Плезе, Ежинза Эльме, Идат Пар Юра Саламе, Николай Краснов Щирна Юра, Сирень Комалрат Тадахта, Щеклеме Булдардар, Сывлах Телей, Юраду Елна Сиренбею Нашар, Булдар.

Ставан зембе, тустандыш зембе, юратна шим ебе, яланах пуян болар хисеп, ледаваны марзем, пуржине пур гильдерде кымаларда ылдым болдар. Каламан самахын пылаги шоктеще, эшмень курган, шимень шыгырын туды шок, шам падилдаш зем даван зем, каласшы баян чи, ожа, ырысы максине, парнелесшы бір-бірне. Алымра вара ядарлы саламны шурубур, Ира Николаевна Югоров я еще бешетне, шам бада куергез небе, халех савынзах воладып. Ира гонч вашна цирадивень эшчене зем, радио тлегензем. Ибер радиокларым орла чи шива, хакларанда хакла шинамыра, юратна аннене, ыра гамала кугамая, хизепля тавана. Красноармейский муниципал округенче, ешкельт яленше бурнаган, Ира Николаевна Егоровна, шитмель билих шилду дарный отпа ошен салам ватпар. Пирень анне пинде дахрчар, алла брем шухи, шу уехени вещи машинче, красноармейский районче, ытмар яленче шурална. Волымен девичлиган ваду гичень, вадыр дыхыр шул, красноармейскинче, обществала абаталну предприятиенче, повар да ощрене. Ищряна ыры гомолешень, ищен лихешень, прлечлиген земхизепленья, тавгучи зем прегана марбарца числана. Пирень анне, ищу дарниге, чеваш потребка операциянь, ищ ветеране. Унын сыне, районды хизеп хомешенче, ну майжул шаган задына. Бізем ат тебе, иге хервых сашидин гержеш, порны шулиш не таратреш, асы білюльме болышреш. Халя аннету ван гельде пачанех, келешурдашыне упраза бурнать, кельде хужалыха ширып тұтсадырать, ажесіне де болышать. Юратна анне, хизепля Ира Николаевна. Иберзана, шуралны гон ячебе чун жеререн салынват пыр. Нумай-нумай жыл бұрын майуман бек ширып сывлых, шылгуш тапеле иксельме вайхал, ворым да тагыр гон шол канлі ватлық сынат пыр. Сымбедюнде сархивел шевле бұлядыр, эмітлі не пұрны шагерце бұдыр, сделю шығырдывардан керегю, сана юрадаган тада хисеплеген тывану зенчен нихы жанда андадылдыр. Ажу зембе мұнығы зен пархадар не туйса, бізембе савынса жеш пұрынмала болдыр. Шулде дура сықладыр, упрадыр, вайбадыр сана. Аннешім, пере ажу сене пұрныш тада оспанышын, терешулш некаларнышын. Тевиште вырын тупма пулышнышын, сана пырчыган бек вашават пулнышын, пурнеде пулышма, ұланма пулдарнышын, чун жеререн тавдыват пыр. Чашчас кезе жүрейменшын кашар ойдат пыр. Эбир сана чундан хизеплет пыр. Юрадат пырда хаклат пыр. Юратны шинамыр эсперен. Санран хаклы шук шершинче. Туррену май жыл бадыр сывлых, санба гына кун шул хитре. Анине Салмаза, Алина Михайлова ба, Валерий Кузьмин юрлаган, Ангулян, Анне юра, эфира глармайдат пыр. Ошы саламба херезем, керевезем, мұнығызем, шивых тыванезем, тавда бұште меде манман, хывара пиде бұзықтай шагынбек ошын, кымылдан Ира Николаевна Егоровына, шитмельбелі шулхи сумлы юбилей ашыпе салманышын. Ира Николаевна, ну май бұрынныр, анжерлер, кашни гун ба, тулын савынза бұрынма сиретору бұлыш сабыдыр. Ирзун захи сеплесе, Алина Михайлова ба, Валерий Кузьмин шаранраган, Ангулян, Анне юра, баргейт, пыркеве есы веде Алина Михайлова.

0: Черерен тухаган самахсем.
1: Янрась эфирда саламзем. Вештерзе шидерзень самантрах. Ирина вуле тарашсах. Эфирда Ирина Лампасова.
0: Черерен тухаган самахсем.
2: Шандалыкпа Легомед диагностика центре палаштарать.
3: Канашри Легомед диагностика центре сывлыхать рислемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша журтра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах ширинза, черец сырховар тума былать. Васкар, алла дэхар, нулиулта, номер бешен гравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезе дырар. Специалист сындега нашла мала.
4: Чувашенри шандалык сайт пәдерне торы, кешер республикара твада тохыр, Шубашкарда пиле кшичи градус ошы булать. Шил кандыр хмелянышен женши контра, шичи вунеги метр хвортлых паврить. Иран чувашенри вун билик ширем, теп хулара вун загыр ширем градус ошы булать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
3: В Ниге Жулдан Асларах, радио Легензен Валли.
4: Чунамри чи ачаш самаха, Эпкалада паян сан ятпа, Вайховат парни лечер вазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова.

0: Шулдалаги бехкунран гунах сывлах па тада шанчик па бурнмас над прибер срехи зепля ради тегеним рсемалеси Яковлева ба Михаил Раскал эс мана кашар юрубала бодзеш эфирдаки ви Александр Павлован сви Ольга Савинован. Шапла юлдашым рзем кюрендер сесень кашару уйтмада пальмеле чигерли вара кюрендер меле марончух не кашару да итмала бульме. Шерим бер ревунна ала тюре эфир телефоне без шанграв денех порберен. Тадал цагай мада эльгерчи тебер ход шангравлар сакрвище пилек икке шубашкара чуть мили хизеп. Шаналаги баем пиди хитре, сарихи вели ел гулать, комол да тюре хурахла, а плабузасам пая нумай же, чилай же, радио тегензем, тень пахчара булиха, шан задрадаб радио бабер лех, хурахал габада булин пере и тлещу бульдесе. Шангара вижу надо. Ирагун булдар.
1: Салам.
0: Ирагун.
1: Теперь хам шубашкарда. Иванов Елена. А ман пече пурнат Канашки район, деревни Богуданы. Он паян шитмин ик шу пулдарать вал. Лепер у на юла запы сидзе плепер. У на сывалах и телей. А дизем у на саванчар. И нумай шул пун малых. Это мне.
0: Тогда Юр не голомала. Мали Юр Барни Лешень.
1: Альбина Борисова, Лутон Кемель.
0: Полина Борисова, больше плей?
1: Да, да.
0: Парни Ледь, Салонват, Партебр Гудкалар, Хамандятлаха, Волзерень, Юратна, Пардаванер.
1: Иванов. Руслан Геннадьевич.
0: Руслан Геннадьевич, щить мелеги щелащий, третий рассветь.
1: Да, 72 года.
0: Салам, лад, парселим, беберлех, войховат, лащ, сывлах, латтелели, болдар, яланах. Тавах, шынгравжин, Лена, берем бадащетря, юлдаш 727, еншин дезер эфира, шынграв защитить рубузасын, урых пюлеме гаймала, е, радиона, ша, выхатра, сюндермеле, мэж десин курадыр, ильдетер, ховарах, сасцикошт, урыхларах. Тебры, шынгравишин, арха, ирыгун, болдар, салам. Алло. И те дипсирей, сирей эфир, да калаш самар. Алло. Ильтмеще гурнать мана. Ильдинеде. Еще калаш маще, те бргут арахашан шанграза ярр. Шерибулинде, май булай мари сиримпе самахламашкан. Руслан Геннадьевич и берсире, паянхи щудо уябай, щурал на гунырба саламат, прощить мелеги щулащи щитни отпа, щулзем ирце бы щер сирень вара, передет он захлама выход ан булайдер. Ирцунат прохизе плетьпер, он щей маларах вара тебер, и лемлещи руба балажар. Назарова Алина Родионовна, Херчухни Хужамаще, Хараськина Алина Родионовна, Пиннида Горчар Утмал, Брема Шулхищу, Уихни Брема Шинче, Или Крайнище Атмалгасцы Яринче Чурална, Паянхикун, Херля Чудай Райнище Атнар Саленче Бурнать, Волощу Уихни Брема Шинче, Утмал Билик Шилду Дарче, Юбилея Чубя Наши Сем, Кини Сем, Моноги Сем, Юлдаши Сем, Черерень Салмаще, Порнаще Тулахта, Телели Болдар Десепль Дерне, Хизепля Алина Родионовна и Бирдизере Юбилей Бесан Латпер юбилей вал шулдалыки бех палачам бада сывлах лателейле, он еще лобулар, мэньбур шухаш эмэдрсим сирен яланах пурнычтанза бума булдарчар. Салам латпер камалдан, тебер илем лечеру бада палаштарза эльгрес келеч, акыры саман позу курса. Юратна нене, Зоя Давыдовна Кудряшована, шурана гунебе салам латпер, ширып сывлах варам куншул, иксельми телесу натпер. Падим лайхи сан вали булдар. Шершула жидичень пересавандарца бурон саламба ашисембе моноги семдени Зоя Давыдовна Середе Ошин саламбатпар. Илимля юрда парни булдар Полина Борисова ылданам кемелем юрубаки ведесовите Геннадий Борисован.

0: Ылдан ранда кемелденде таван эсе хакларах матисесин ялгашадан черере эс ялана хылдан бек ткемел бек тавана ырсунза салымбар хай бирде черере нухаган смасем каларымба осы курса шынгыра бурберен ырыгум булдыр сывуснадып
1: салам
0: салам ыштан ыштан шыгушынгыра мәнятлы буладыр
1: егерне дырыгынген буладыр серин бадырат упырсын сергей иврышке господи
0: Читрер, читрер, хасавун мала, тирас ведь.
1: Ага.
0: Ага, пала шерха.
1: Еде Андрей это было, этот ман мы был зембен, херим два дня жил был в России, ман Игорь жил в Заминде. Тут Арсенера Бурнаши был засун, да, извини, салам нашенки, и те братьях нет, тут даже херим жил где есть ваши один, и те лечь, они бегут ничьи деньги. Тарханш. Ты тоже летла, Юра, лапта варая держи.
0: Тубат, прошу раза.
1: Ашана кельпменил, Юрина.
0: Юрать, Юрать, тупо от прошу раза. Езер варасал мама Булдара, дарей берущий эфир, да? Тархашин Андрей.
1: Ага. Салам, надо. День он жив, телей. И был в Сыгров, в Калдаринде. Алику уже Ташина, Курта, Калашман. Ну, он жив. А вон Тарза Семлеля в Бурнала, Булдаринде, и Кыжинде. Он жив, он жив, он жив. В Шимденде, Кыжинде, Кыжинде, Калашман, Булдаринде, Кыжинде. И Кыжинде, Кыжинде, Кыжинграф, Дагаде, Сибурт, где Калашман, Кыжин, Бадарад, Вашин.
0: Вы знаете, я же с ней глазах варга, халь туда стали республики, про нас четыре.
1: Роман, да, Руслан.
0: Роман, Руслан, Игореш, всем вы всем.
1: Игореш, всем Ширин, два-то, да, читаем.
0: Ширин, два-то. Авлан, манха?
1: Щука, Авлан, на тебе.
0: Авлан, мала, булдар, ага, ведь Сирин, кин, зем, говорит, меле, булдар.
1: Шамбек, шамбек, булдар, ти, шаванна, булдар.
0: Ага, монук, всем ли был мала, булдар, монук, сни, утика, зиктер, меле, булдар, кайран, монук, сен, ту, Игорь, генчалар, мала, булдар.
1: Тогда будет Игорь Катеринки, Иринки.
0: Паян Ирина.
1: А, Ирина, да. Сирин завтра в Буринде, Турбе, Крех, из Рагшки, Имксен, Бурбурге.
0: Полмода был дарать.
1: Вот, что нас-то, завтра же, Аллах Тара, ты каждый на всем бег. Кузин дед, вот, Минден Бурбург, да, умлок, что Акшки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки, Имки,
0: Имки, Имки, Имки,
1: Имки, Имки,
0: Салам бат.
1: Юрий, тогда будешь главный вид нужен. Пусть тоже ларца бар замерзти хоть.
0: Парни, лети пар. Роман, Руслан, салам бат, просерье паян. Ширим два дощула щит не отпачу. Нахта и берсерим пурныща план лаза. Ходом мэр, авлан маладерым мэр. Кинзем, гэрт мэледеры, изигли мэледеры мэр. Мунук сэм бибу маладерым мэр. Шапла булдар шу нахта. Пурны шерги волшав наш шкала. Сирин демэнь бурэ мэдер сэм ялнах пурны шлан забыть шер. Ирсун захи сэплезе Светлана Яковлева эфирда. Пусть кошели Юрабаки. Веди свети Юрий Кашкран.

Кучера савана щерери юрадо чунра канлих щурум кочинче вара мозор чунат сунза клара манеки мышпане буштатпар щемье юрибирех пушларамар Ильинзем Анастасия Николай Любовь Александр чун бачун тюрбузан юрубала пушларич клара манеки мышпане кивидисы виде Николай Ильинан тебрхотцевых снат прощу уявизембе пурниде салан владап хаварада ехравлада пуще эфирай щеререйн тухаган самахсем клара ма щерим верреву нала тюри эфир телефоне бешен гравлар алла биле херахтваты смс портал номер СМС-портала варащавыгын бе келемлі шырушетне уявзым бе бурнеде салынват пар. Тада паен хигун шербирайнинши. Тагана ялинши бурнаган Галина Степановна Степанова анине апана сагырвын дахрышылхи шуралнагуне бе чундан юратса салынват пар. Мэньбор ырлыха шырып сывлықсынат пар. Ажазым бе мунуксым бе шырчулашу дичэнь саванза бурнматуру болыштыр галя пана. Чунда юратса салынмаганезем Зоя па Галина Кюрже ачызем Юра барнелеть пар. Сергей Лекеров Ани Юра пердень пызык парне булдыртав да буш Галя пана салмама полышны жындене. Галина Степановна сагрыванда хрышула шетне атпа салмат пар тебры шултохыр вуна шулхи юбилейра юрлаза да шаза савынмала булдыр. Тада да нумай нумай шул бурнмасын атпар. Ежінца иземер Сергей Лекеров шаратыраган Ани Юра кеведесі виде Павел Чернофан.

0: Анечине вохрым да сар хивельбек туенче хивельбеле анине уйрайман взенеченах таепле уйрмабулеха хивельбеле анине взем яланах переожидаще. Взем бере яланах щудо булма врендеще. Взем бере яланах мала утма вайхват кирзетраще. Ширим берре вон ала тюрей фир телефоне бевара шынграб берем бада шутре. Ирыгум булдар салам.
1: Ирыгум булдар ширина. Кусым драв. Лада район, тишины бесали день. Ираида Абликова.
0: Видяка мала Ираида.
1: Сюрхиг, кун праздник тяжу зембе. Сидеш, чангерей уяв я тебе. Чунтеререн салам ладам. Тиреп сывлах, небей. Курны сыра, оно, шу, юрату. Шинейдет. Сяр, кам юрланы не пальместер. Тель был домр шургун не, уйру домр киргун не. Сам юрлайте не, младший май бузан. Ирина, сырмандарам разыгя.
0: Юрай.
1: Тогда будь мана их клэр бэжэн.
0: Тогда будь хавара Ираида. Шу я везем бейши в гарзагеле гень, шу ньярюгу не беде сире салам ватпар. Шынақта, тіл бұл мала болдыр, ойрылзанда самантылыға ғына ойрыл мала болдыр. Есер етіне бе, Юра Янрадыр эфирда шәк самантыра. Аха, Юра Ячы вара, астывадыр бұлі бұрде. Тіл бұлдымыр шүргіне. Тіл бұлдымыр, аха, халек шыраз дубады бебеку Юра, шерім бірре вуналы түрі эфир телефоне бе вара сірдей малады мала салам зімгі дейтпір. Алы білі херіқтват СМС портал номері. Шынақта есер Юра зімгі етмау бұлдарадыр, хақылдыван зімі бір яланақ хабылдыват пір сірі. Тада депре, кі видесі видес Светлана Азамадан, Тархас Шынежін Сайземер, Владимир Фролов па, Ирина Лампасова ирлашы.

0: Шак пурнышрах рах пурнармар в юрадовот не де чертсех трарха кладван мрсем кучердада шиштер е щолдер еверле чуда ахах. Шак самантра ельчик симбирим бада щитрешинграза Марина эфирда. Марина салам ура гомбулдар. Алло.
1: Ура гомбулдар Ирина.
0: Салам.
1: Паян ги велли де ожигон эбир энзитэнинде. Кушка ялинде бурнаган халевара хулара бурнаган Зайцева Вероника Алексеевнана. Улды жылдарны ят төн жүререн саламлат бар. Сызбылық селей оны сунат бар. Тебір жыл шкула гаят, бірем ұшқаза, шкулда вренюре оны жу. Самый главный сызбылық бұлдыр. Шак саман тоузы гүрза, Энер Югун, Хамрын Пенянега, Спиридонов Лев Алексеевича Швагер Тремер, она да оны жыз у нас келет, ангел-хранителі она ялан упраза дудыр. Самый главный сыллых пулдер. Аша мужа зень. Салам зерем она прямой фараглярна жень.
0: Марина, ховрада салам ват призер. Салам ват бар. Ага, а мужа буладар терес ведь.
1: Терес.
0: Ховранда сыллых пулдер, шим вери ял на киле жу пулдер. Салам ват, прочинах та сирень саван малы, салдазем педену май. Тене дегертне.
1: Спасибо.
0: Ага, шуралны болды. Салда
1: боч.
0: Апла бузан сирен савныша перле байлат перда илемле юра барнелет пер. Шим езесенше ялнах туслах юрадо онлано келешешеш пулдыр дейт перде Ева Филиппова шаранраган манын туслы шимге юра янра тарарха. Кеби Виктория Захарван, сави Альбина Юрадован.

0: Тухаган самахсем.
1: Ян раш эфирда саламзем. Вештерзе шидерзень самантрах. Ирина вуле тарашсах. Эфирда Ирина Лампасова.
0: Черерень тухаган самахсем.
2: Щандалакпа УК Транстехсервис Тулымар Явапла прилежу палаштарать.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Чувашин рищандалок сайт подернитора, кешер республикара твада тохор, шубашкарда пилик шичи градус ошибулать. Шиль кондрихмеляны шинджинчи контра шичи в унике метрах уртлых паврить. Гран чувашин ри вун билик ширем, тепхулара вун загр ширем градус ошибулать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: С Днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное, попробуй магию загадки. 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте jarptitsa21.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: В Нигежулданасларах радио «Легензем Валли».

0: Александр Кокшин, а не сама ее рубала больше эфирда, чинахта, но мачух не, и для мест про боль, кюрендереть про боль, хамар ту и мазара, хамар си смесарях. Вахатра кашару и тма блес, ще юратна, а не мердень. Ширенберре бунна алла, тюре эфир телефоне бешен граваза, и зирде баян тень кашару и дашен, и зирде баян тень салам вашен, тень щебеч оша сумах симбе, проберне, щу уяви бе салам вашен. Тархашен кдеть перса, кровище белик, и кешу башкара, чуть мелихи зеб. Шангарав борберень, ирагун булдар салам.
1: Салам.
0: Палажар Хайзерочтан, Мандиата Бладер.
1: Эбер Эликс Авенджа Бурнатпур.
0: Пидекомала Мандиат Лайзер.
1: Эбер Ираида Ятла.
0: Ираида Мале Ирых Барбащитрер Эфира. Эзеручий Эфир, да.
1: Юрач.
0: Кама салам вашин, кама хисеплесе ирсу нашин.
1: Эбир юратна аппана тупеш посолотинче куранаган.
0: Радио еще выхенчай айкине лекай сама резерва он дадай льдедер был мала. Чем на май, чего ну я бы храх пекутую на загаримана. Чебере хиргеле хильдедере?
1: Гледе паха.
0: Таргаш, таргашин салма замар.
1: Юрат Напана, Кубеш, Посолгинче, Бурнаган, Ефимова Людмила Аркадьевна, Черетли, Журал Нагуни, я тебе Чунджире Ренталам Латпара. Людмила Аркадьевна, ну май жул хуши, шкулга, колледжа, брендиген, математика учителя был за шлере. Трашта шлемжен, ну май хитеп хучезем, вол ильмедив шлезе бульче. Хали диахаллар мэш. Ану журчен вокал ушкне юрлама да журеч. Шебинче ивылба хер читиндерне. Ебир юратна апана чунгеререн заламлаза он я тебе илемле юрба майдатпыр. Она пурна гурнышра тазасы локсунатпыр иргырзан ырлык пулдыр. Каш пулзан, кандих пулзар. Ванизем, саламлаганизем. Миша Шелле, Эликсал Инже бурнать хэнчем ебе. Тогда обошли Емаге Люба, тоже хэнчем ебе саламлаще. Тогда буш, мана эфира варма буш нежен.
0: Хавара биде бозыкта, в тадах саламзем булаще же?
1: Покажу-ка,
0: сидели клеща плавить. Ну а плаву за сны илемли юра да хадерли за ходом. Комолдан ешнаса шанат пар ховар ендеш, Людмила Засыпкина, Шранараган, Шуралногон юра, парни булдарки ви, Александр Павлов, ансы ви, Альбина Юрадован. Музыка.

0: Чудала кричи паллагон, чудала кричи чаплагон, паллах щурал нагон. И бир вара баян саванзах, що у их не вещи мешкунинчи щутинчи не гильничин цене саламлат пар щислат пар. Возиня чебе и лем ли самах симби барлех, щебе щурозем ян ратарат пар. Щирим берре вонна алла тюрей фир телефоне, алла биле хирхтваты самах с портал номере. Республикан терлек, где зенчен, еженат пар салам зем. Республика тула женчен, дяпла бузан васкар, вон билек сегечен, парле пархумчинчи, шангарав бурберень, ирагон балдар.
1: Дорогой Булдар, я выгнал твои ранги, кушанга, твои ранги, не все эти трога.
0: Видела их.
1: Масала мала малая щука, ну, Юра и Дашень. Игорь Иванов, не твой, тван, я с день дюля ганыне.
0: Эльвира Иванова.
1: А что, Игорь Иванов.
0: Игорь Иванов, тван, я лам Юра и Дадар.
1: Ага.
0: Саванзах, парни лечь
1: пар.
0: Парни лечь пар, мэжин дезэ сэнэ зэргэдэ кусасэн и бир саванзах. Мэнь ит нэ тэмэш дэрнэ ласкат пар.
1: Эээ, ларапта, мэнэ идам хадэрэм.
0: Куюр рай дэзэ сэгэрэ.
1: Майский праздник сэнбэ.
0: Сиреди шу я везем без алмат, причем гораздо глядень щендерюгу небе. Чинахта тыван ялдан, щевых рахи, лаях рахи, мэнь булдар волщак щут тенчаре. Чилая жихали тыван ялда булиха, щевыщи на земле тель болдич пуля, чунган чень калач рич пуля. Шу у я везем ще, шель май булай маре буля, щерумми лартмашкан тень, хуже березем лартн даумбек тебе мау булдарать. Палахи зир пальдере себе шанзах тырадап, малярей хиртерни не шу у я везем не, шу каногу не зене, шынгар Равлар, Шидер, Юлдаш, Сем, Салама, Малышук, Пузан, да Серембе, Самахлама, Серем, Пурна, Щеприки, Ицабельме, Ибирьянах, Хавас. Игорь Иванов, Таван, Ялам, Юруба, Шакса, Мантра, Эфирдаки, Видя, Савидя, Игорь Ивановын. Азель Дереди, Палы, Беля, Херахтваты, СМС, портал номере, Шерем, Берри, Вонна, Алла, Тюри, Эфир, Телефония, Шанг, Равлар, Ширар.

0: Тиме скурок ши не чупна, а чалаха мле майбай бирасран каларма булдарым вар паллах калараймас пры яланах асра яланах чирере, таван ялба, таван где спе шурал на варынбай бир яланах, кава бабащиха начам бады юлдашсен валбиря, них еще андаха инчень вешертме. Ширимбер ревунна Алла Тюри, эфир телефоне бек и детев шынгравзим, Алла Белихерах тваты смс портал номеря, шынгравлар шидер, сакр вещи белик ике, шубашкара чуть мелехизеп, ирагун булдар салам, изир, эфирда.
1: Алло.
0: Салам.
1: Салам, Ирина.
0: Ирагун Булдыр,
1: ұштанша. Сізден юрей десін же.
0: Мәлі юрей дады.
1: Сізден жипылғын шурдай сімілен же.
0: Юрай, тепла бұзан салам зен баян, ну маях мар болад.
1: Едене районе.
0: Юрай, келешірімір. Денис Антиповын юрыне ұйдашы. Ну, юлдаш сім дуван зем, салам зем жүк бұзасын, апла баян мала, юры зем ұйдат пыржым. Ну, мне, кедет пір салам земде, кедет пір шынграф земде, пала хезер юры земде, етма бұлдарадыр мәнь мәдезін. Вон білік сеге чынех пірле пір хумшин чешу, уяве зем пұлны май, тене шледер, тень васкадыр, тұрыжадыр. Илемлі юры зембе тадақта, перен кымыла шеклеме бұлдармала бір-біріне. Денис Антипов, шурда химленч юрубавара, шак самантрах, олег, эфира васкадке, ви Оксана Степанован, сави Василий Шихранован.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: В униге жулдан асларах радио легензем валли.

0: Изиритны бихсы вылым Алёша, Санжан Юра Бала больше эфирда, Кеви Юрышин, Сави Пётр Родионов. Иншапла изиритны юрзимне паяны эфирда янраща, тенчеш, ага сывылым Алёша де илемлі Юра Шарандарча. Абла бузан малах каят пыр илемлі Юра Кевебе, комызем биленшав дерихавас, шу уехеши, тряпла бузасын юлдашсым дуванзем, эш... Пирен алара врезега надо дармала да мала шапла тусла шеш пурнар бирен. Ширин берри вунна алла тюри эфир телефоне бевара. Шак самантрашын гравишнар. Ирган булдар.
1: Ирган булдар. Кунаш бахар район динка. Эмир баян энер биттага даханге один. Кино зени. Пыльмянега Матвеев Артур Ванерийдича шурадыңын байс. Позайташын че.
0: Тархашын салын базамыр. И теперь прилетит просирен салам за магистине Артур Яйчебе.
1: Артур Яйчебе, у нас один урлых сублых, телей. Может ли салам лаганзем, а мы же не дешевле, может ли кради, вот там, кундамар, Москва, Москва, Москва, у нас салам лаганзем, Сентина Арген, Юбнила Сабаза Аванчи.
0: Саванзах Памиле Бараха. Ховар Миньят Лайзер.
1: Ебр Таисия.
0: Таисия. Шанзад Рад Мускаврада и Тлещу Бульхана Сарадзине.
1: И Тлещу Бульхана
0: И тещи был сан тогда хирулерех ошенрах салам вештереть прода салам лат прода чон чон арчен на илемле юрубах салам лат прод Людмила Семенова эфирда чон чон арчен юрубаки ви Алина Михайлова сви Вячеслав Круглован.

0: Интересный бег, хава, зушкан, пилешка, эксим, юрбала, больше эфирдаки, веди савиди, Павел Чернова, на вором шелага скетсе, а не нехи септуза, ошан, ошан, галашса, чун, жири, хав, халанова, да палат, мабудар, аршангара, бурберин, ирагун, булдар, салам.
1: Ирагун, булдар.
0: Ирагун.
1: Киви, буян, гаси, твой район не греген, че ваш республикин, че вечер мандараппар.
0: Видиаван, камазан, машин.
1: Пирня тень, Энерики Машмайра, юбилей Бульчиш, Пилек Шухи, юбилей, Иванов Николай Иванович Паттер, Ивенга Сияли. Был, ну, май шул, тебе агроном расширение, Кайран дял администрации пришли кинчи шлене. Аль вот не блик, торча, и бирачи зем, можере, тавани зем, у нас хирургин салам латпар, шире псывлах, и ксельми, и лезу натпар. Передав добыч, и тлени жень, мана, самах пана жень.
0: Салам лад, просиренья щера и бир, где мали Юра Барнерес келеть.
1: Пиренчи юрат на Юре, сукмак, Вячеслав Христофоров, па Марта Зайцев юрлаще.
0: Угу, а плавуза сынку Юрбах, унын кумыл не девичтері бір, она салам лаза, шак юрат пар.
1: Ахай, итлеп пар, бяття, не халь радио менче, пыштаранче, шот халь для зара пар, селека деп пар.
0: Ну, май бурын шер,
1: селене. Пиде савындам халь шонграва затытну жень.
0: Тавах сирия Юргений Мезербирин бадащитнешень, шах самантравара и бир сукмак юра халях парнилеть пер юры подемешли шель буленье пулай масть, анчах та кошит для зесенге манжут по пиди саванну поле чешва зем. Вячеслав Христофоров по Марта Зайцева, сукмак юра бахи зепет ванам рзем. Тень тебе брать хитрела и храхитете. Похмашкан май боле.

0: Ильге жылдан асларақ радио легензен валли.
1: Чунымри чи ачаш самаха, Эпкалада баян сан ятпа. Вайховат парнили червазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова.

0: Бір-бірін сымақ нетін лаза бұрынны, пірне бірі ұрылық тұзадыны бұрны шачынақта хват барады. Кристина Суслова, Можар, Шунатлы, Юрбала, Каларман, Вишимыш, Пайне, Бұшыларе, Вахычынақта малдан мала ұткынать, малдан мала шывать, езерде паянхи азамлы гоншу уихин, Вишимыш жүнше, выр зарни гон, пір-бірне, шебіште ошы сымақ сенбе, савындараса, ебі пейді шанадып, шамбады, кәдедіп сире ошы эфирда. Ширим Берри Вунна Алла. Тюри эфир телефоне без Шан Гравлер. Алла Биль Хирахтвата СМС портал номере. Шутла Вогат Ховард Швати Шишам Бадаль Грес Шебун Билик Сихичених Пур Ниди Салмваза. Уирмах Вара Паян Шу Уихинь Вещи Мешкунинчи Числа Уяв Ир Терегензине. Шан Грав Бурберин Ирагун Бадар. Радио Шивахинчи Айкини Легай Самардар Хашин и Бир Зрительпер.
1: Алло.
0: Ирагун.
1: Дорогой Мирина.
0: Салам.
1: Еды сана сизеплет, еды сана ирзунат. Нумай-нумай бурунма, ширипсылых, еп яланах сунат. Ирина Алексеевна, азама тушкан юрлаган, улма и вообще юрна ларца парай мастерши, тавах, мана и сирагарн жан, ширипсылых тахастарлых, эмарик сирмекелей, чуттелей дейлысывлых, камалдат сунат пхаль. Мургаш округе, сладни кефирна.
0: Мургаш тарихинче бурнаган сене аплащу уяв зембе салмат партерасе. Мургаш сен яжибеку юру булдар барне.
1: Ага, мүлінге сене премеш майи атебе саламлаза. Нер шуралны бұн бада саламлаза. Шамба юру итлес кизлегари. Еп улмай вшиене хамда юрлап. Азамат ушкан атпеди кишкерет. Артистене пиди юрадап, сиререт.
0: А пласирне итма юрачеше, вот нумаеше галаше, не придешен раз духай маспер. Есер галадар нерде духна, вишем гунда духн десе, солдави мен реже,
1: мале... Вишем гунда духмага, и нертуса.
0: Мале духай адресер, кашни гунах уши эфира, мале штейдер.
1: Кашни гунах тухмас, редко тухмала, тебе чухня ширм звонит тузан, да, тут мама еще. Халет, презвонит урм, малдан, тухай марм, тебе звонит турм, тухай марм, Тебре звони туда бухаска, когда надо вещень, пахча надо вещень герм. Как раз тухром.
0: Вот, он еще так, он еще оплаву сасын. Мне, если рыдна юра, да паян эфир да ян радех, тавда бош срешен гравшен, салам батпар. Ширим бер его нала тюри эфир телефоне бей, если рыдна шаплашен граза, пербрне, ырлахта телесун мабулдарадар. Халихевара эфир да, ол мощи юра бала, а замадушкан. Музыка.

0: пурнышвал азам, ще пурнышвал тирслев, ще пурнышвал. Чи не бить ще в дирекотко стерлеєн, ли унда вара пінь-бінь, щін шобі мщіханна. Пурнышра капкан землю пітну май, везіні шаклан машкан піт ще малтура вара. Узал дезельзень у праза будр, да ірніла їх не щеч падар. Щирімбер я бун на ала тюрі, ефір телефоні бешен гра віжнар. Іра гумбалдар сывус надо.
1: Іра гумбалдар, Ірина.
0: Іра гумбалдар.
1: Ага, радио, лекензі неде. Эдер ялдан Шубашкара каятпырда, сири эзе буратпыр. Манында салам зымагезіне ендеп каламал есіне каланы, шак уявия жібе бурнеде саламнадып, ешпе мэлэхапи мирфрут майде шеші башла ужараза илгірейверім, шак уявзенбе саламнадып, тада шивхарса бураган уявзенбеде саламнадып, вара энергий гун манын ывылын бишер гун булны, шаркислегін дедіне, самбада тада нума юлмаре, самбада манын А тогда халги шарги сметни скаяган шамрук синеде шак юруба салам лас килет ман биде. А шамы жизине шомылық сунас килет. Безем адизине озатса, ярза лайк кетсейл мешкен шарги сметинде мүжінде сенде анне чаривыл нишанда хойын адине озатсасын мін кетсейлі ченде лопланмаш был кетсейлден гына унын чаре лоштақ кулай. Самбада бурин яди беде. Сам в сень я тебе, сам с ним искренне гонцал, да сень я тебе, тогда шаг уяв я тебе, Сюхар Загилеген уяв я тебе, Ларса Барзамас, Сатархашинде, Владимир Егоров, Юрлаган, солдат Юрий Юра. Идя вам бумы будет, Сатав Дабушмана и пират Арнажин.
0: Тавасире, ага, тавах, тавда буш перембада щитнешень, щунебег тетерце, каладар салдагама женщуне вал яланах, юратна типе пкежень, юратна типренчика женщунать, персамантлыха да лопан мабли имеш. Тавдават прибер салдак сыне, тавдават прибер салдак аша амажызене. Берень ыры буласлышын, ыранхи шуды гуншын, кунран гундырышнышын. Эсертнебек Владимир Егоров шак самантыра, изе гайреш салдага юры бала, тархашын ежынса ильземір. Эсертнебек еведесе веде Андрей Филиппован.

0: Чунамри чи ачаш самаха, Эпкалада паян сан ятпа, Вайхават парнили червазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова. Черерен тугаган самахсем.
1: Прогноз погоды на национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
2: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
3: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
1: По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регионжилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
2: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
5: Алло. Код города Чебоксары 8352.
6: В униге Жулдана Сларах, радио «Легензем Валли».
7: Серем зинжи мердень ахах, меньма утла илем лежи.
8: Тован бедень калансамах, черем женьма пить сип лежи.
7: Черерен дуаган самах семь.

0: Наталья Баригина Чешкина зем, они бегалочные юрубалач, на татарн шухжа бударчиш перепурнедеке видец видец Зои Спиридонова начинахта, а не вол щемье управящи, а не вол щемье уши, щемье вара, и демлях тыдами, щинлах сапки, тогда шанчахлах юрекене. Щирин бірре вонналы тюрей в телефоне беберен шангара вещетре, ирыгон болдар сывых сунадап.
1: Ирыгон болдар сывына, палах пурнеге, леди шувашкадан, пурнеге заламладап, Кирье, Слеген Сене, тогда Слеген Сене, Слеген Сене, Хаджи, Уян Сене, Салам Вадов, тогда Иды, Эсвёры, Чапсакан, Чамрык Сене, Азын, Азын, Лезер, Паргонда, Ильмес, Манан, Ман, Азазен, Улжан, Марчерзен, Чабах, Табельзен, Синдер, Кашнер, Вулин, Шутлап, Варабзене, Сирит, Шиблах, Чун, Сирит, Плехе, Чун сиреплек не, хастарлык не, мэлэ галамала, харсырлык не, шунадып, дышман зэрбэй чапшма. Бара, ебэ, уйдашын бэджэн бали, Зоя Спиридоновын палах, Елена Енжэй юрлачы булар, уйбыл журалсан яклы юра уйдашын, табда бухирина.
0: Хавара бэгі бузыкта, вчинахта и бирхам, рсалдаксим уменьшэй эмэр-эмэр парамра. Омарт каяк юра бирги каламаса жикай гром. Волмар.
1: Тава буль. Тава бульха.
0: Тавра, ага, ширада погода.
1: Ивал чуралзан, дед. Ивал чуралзан.
0: Тубадап, тубадап, шираза, ширадап, ширадап, пуладехти за штадап, межедезеси.
1: Юра, гим дегех вал юра, пидегитре юра.
0: Тавра наркелещен дерюби ятлаку юра, Елена Энжей юрлать, кивидесовиди Зоя Спиридонован. Пирень хизепли салдаксене. Тавду за палахи бир шиндеру бег детьпер. Пирени чувашка чизниде манибур салдага да и бир яланах кедетьпер. Хвартрах. Тонуч пурнуч пабурн мала булдар пуриндя.

0: Паттер дзене бір ойғыват сұнат пір Тавангелі еланақ шындерубе гдет пір. Тавдават пір чынақ тайзир хизепле бұл не балырдат пір. Ша хизебе вара түрі жонырба, сабайда важават камаларба тевіш неде балырдат пір. Ширим бір ревун на алы түрі эфир телефоне алы билехиратваты сымыз портал номере. Вон твады зігетте водыр минутта жетіре, водыр беш минутта жетіре. Аплабусан мала да мала. Ешінар хашын гравзем, саламзем, ұрыгун болдыр. Эсер эфирда.
1: Алло, здравствуйте.
0: Салам. Идеть презер эфирда, Палашарха.
1: Алло.
0: Ирыгун булдыр.
1: Ирина, Ирыгун.
0: Ирыгун, Ирыгун, середе.
1: Сирматне, Ирызылда, Паситрымыр, Шубаркар, Лунзин, Алексина, Буладып. Манбан, Юратны, Мужырын, Атень, Шуралны, Гуни, Сагилемлі, Гундра, Шурзи, Гундраны, Уяль, Ядиде, Чундан, Черерень, Ошын, Ошын, Салатпыр, Сывлық, Сунатпыр. Ади зембе може реде килиште зе бурундар, ше ми оши не упраза. Сывлых, сывлых, сывлых. Ну, майка вачмас, ун я дебе и сера. И брохонаран житрымаран жок. Александр Сорокин, прегурдок сарым же юрла. Паян юрлан же юрламан же.
0: Александр Сорокин халихи юрламан ха.
1: Прегурдок сарым же, ша юрла. Май булзан эфира глар мой дашин ирина.
0: Юрать. Алексена, я...
1: Уэн день я пызык салам, я раз пара. Вячеслав Васильевич, мужырын день, ади зин день, много зин день, херин день, ювелин день, кинь день, тогда минбурты ванин день. Ожа, ожа, салам.
0: Вячеслав Васильевич.
1: А, да, вы сирерина.
0: Тавах сирей, бирди, Вячеслав Васильевич, салам латпар, ворам, ворам, куншул сунатпар. Шумра яланах савну можаре болдар, хизеплесе онлан заборандар, шумра вара яланах аклы юратышын земдышыр. Александр Сорокин прегурзах саврамжы юрба эфирда кеви Иван Котельниковын, сыви Ольга Савинован. Саламбат пар Вячеслав Васильевич сире. Уябба.

0: Чунамри чи ачаш самаха, Эпкалада паян сан ятпа, Вайхават парнили червазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова. Черерен тугаган самахсем.
1: Калашма челихе, итлеме халха.
2: Чаваш наци радио. Тохар вон билетте, тохар ФМ хумсем шинче янрать.
1: Тюре эфир номере.
2: Ширем берре вунна алла.
3: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
4: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 590606. Добавочный номер 3. Код города 8352. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
2: Вуниги жылдан асларах радио легензем валли.
3: Черерень тухаган самахсем.
4: Янраш эфирда саламзем. Вештерзе шидерзень самантрах. Ирина вуле тарашсах. Эфирда Ирина Лампасова. Черерень.

0: Кирей булдыр эмире туслых пыдыр. Эмире Алена Федорова савына дып тусембе юрубалашынах та савындар малы бех савындар. Шейбер варам малалах кает пыр шынграв зим салам зим гадеть пырдей жынат пыр. Ага щит нече шынграв тадыл сагай модель гирче шавна мате бір ход тархашын шынгравлар. Ирыгум булдыр салам езир уша эфирда. Калаш мариш. Умбек те булать. Кеде деп юлдаш сем дыван зим. Те бір шынграв бур берень. Ирыгум булдыр.
1: Ебенде сындырмырырайын чен хале.
0: Биде аван камасан бадыр?
1: Ебен сындырмырырайын чен, сындалу кастерын чен, казак кола Алиса Троф Симовна, мана баян хигон, энер хигон, хиген намыс, мана сындалу кастерын, Синаид Ивановна Васильева, касны шол, мана салам лайки, сагрываны шолба, сагрываны билес шолба, сагрываны шолба, Қасыны шоғыма насаламлай. Энергиялардым, телефондалы. Қаянды сақтаран сенлардым. Епте соны тума білмес. Ман телефона күдай марыс. Қаян гигон қалы пиде бір дерім. Ман телефона дүтінесін. Ебі шағы шинайы диванына асып ямыз. Коншу дегі тарт мейсін. Пиде сауын адып. Асып ямыз не? Тауды адып. Тардек осы жараса. Сурат калистер нисен, шинкене полысма, тонба, осма тонба болысат тиде. Савыншене бұна сисе плесе, паян гигон, саламлама, кеплен питрыс шалимане телефона. Дёрбала саламла сене бұна. Лес порибыр тизеген не бориверай, юрланына калани баян.
0: Халихи юрламанха?
1: Мансай порибыр ти... Салам
0: ласкиледина, салам ёрбала. Парни либер, парни либер, и сиретный ёрапуладех. Тогда была щежи, салам земсирень.
1: Мале?
0: Тогда салам зем была щежи, Алис Трофимовна?
1: А Синаида Ивановна Васильевна салам ладом. А себя она с ними где бы как тарды ладом. Вот я мир загайна был санта, перевали самодек. Помогла жарать, я сюда чаю
0: Терезе қаладыр.
1: Порты бол саламламалы екен. Манса қайны. Сәр кибер үшір әкіне. Андрейра Надина саламдыр қалымандыр қала.
0: Палақ саламдаса есеретіне юрады әйхалеге ферагларат бар Елена Шурду эфирда нумай бойжа сире құрманны юрыба.

0: Ну май да бодеть, сагал да щедеть, перлебурн не ворачу, не бехте, не миндещить меща. Бада хисепли таваном рзем, ради теген сем, эмер эмер пирень, туслан таванлан пурнасчем. Хивель хаянь, мэнь борос шебе щуда не, идар мащок, ира, щерщине леток садрать. Тебе де тора, янгар. Тенче херенчеем вара пэлять кубезим, дя аякалай, аякаваскалан дуйна. Чагам бег телейле, илем ли самантра щутенчене кельничинзине, савандар масал намада пиде хавазы бир. Калар майбем щензе буна май, щабах ташангара всем серденьк деть пыр, ежинат пыр, щирым берре буна алла тюри эфир телефоне бе. Хисе плетаван марзем. Ира гон булдыр, и теле псире. Алло.
1: Ира гон булдыр, Ирина.
0: Ира гон булдыр.
1: Эбэ твадыр кэнде, накадену владым. Па и не дохнет куянгасизм, ки уянгасизм, херашне самасим будет. Сукмат як бы дурбалан. Анча хитик марса бабер дурине. Парку блеть и сюрар. Чан на везем пиди в диски дзивуле. Чан на тебе на собой малайчук шли.
0: Манжет па, май була дехте за что да парни ремелех и те забдерень мера марчинахта. Надыл сагайря.
1: Чау дюрус не юрла, чам на высоте исти за небельчик. Мы жуга зачку тариктым.
0: Терезех каладер. Аплай зиритны беку юрай берте брухот янратара бар юраде?
1: Аплай спасибо.
0: Давах сиреоныч лагун булдыр. Терезех каларыш, каларамын вишимыш пайне кужетченьку юрай беретлерым ранжатану майты. Мерамар пар куплетне жечетлесе эльгердемир халивара. Падимыш лейтлеме булать. Майбейн вара каларма вишлеме вахчитне десес тередеп. Тебрышын гравишын архаунчень. Ирыгун булдыр. Алло. Салам.
1: Салам.
0: Исири эфирда тархашын.
1: Куради моих.
0: Наци ради вечер рейну хаган с Максим Галаром КамАЗ Алмадыр.
1: Наци ради моих.
0: Терез ех чир рейну хаган с Максим Галаром.
1: А?
0: И сирожи эфирда наци ради венче КамАЗ Алмадыр.
1: Часто. Ага юрочка сталам. Я пригонивал детей Василина, теме весь Комсомольский район. Теме не весь не Димечева, я вор Кригош Юрий Тимофеевспа. Алла бір жұл болнап бір. Вара юры ұдашын. Мен ұдашын әбе. Кіргінне хи юраду ебірін бар. Кіргінне қалашны че.
0: Юрайт парни рейт бір.
1: Ага, Юрай, спасибо.
0: Давах, Сереха, врада салмат пір кіргінне балашна. Мала да мала, нумай-нумай кіргінне, шыргінне, хелле, шулла зірім пір бірне хизеплесе бұрын мала бұлдыр. Халихи хизеплетаван мұрзем, Вячеслав Христофорфа Марта Зайцева болеш сукмак юруба, он хыщынах вара кыштақ тень, тада тебір сегетре ебір кіргіннехе юраду юра парнелі бір. Тавдавадып сирешек веще сегеде пірлі иртернешін, пуренде сывлық бұлдыр, телей бұлдыр, шем ерзінші варай шығыл-шығыл калаш өшіш, ян радар. Эфирда теплелер болыш. Чем тебе рвнар?

0: савза туйма. Черевин тухаган сомаксим. Чеваши наци ради вентюри перенче. Черевин тухаган сомаксим кларом. Серенге Ирина Лампасова.
1: Черевин тухаган сомаксим.
2: Чунамри чи ачаш сомаха. Эпкалада паян сан ятпа. Вайховат парнили червозем, черерени тугаган сомахсем. Эфирда Ирина Лампасова. Черерен тугаган сомахсем.
3: Вохот вунби лексихить.
4: Тетня гуголь щитенех тутла. Чаваш наци радио.
5: Хэцех таратпар. Тогар бомбили те тохар. Тогда щербили те 0FM кумзем жинче.
6: Мэнжень. Кеви Василий Дмитриевым, Сови Геннадий Максимовым. Валентина Константинова, Алина Счастье Дуэджа.

0: Шовчека юрринчин палла. Чагеш чалихин чень.
1: Чаваш наци радиови. Пирен хамар юра. Хамар джельге. Хамар джельге.
2: Тавар вон биллек те тохор. Тада шар биллек те ноль. ФМ пунзем жинчень.

0: Шандалакпа, Укка Транстехсервис, Тулымар Явапла Парлежу Палаштарать.
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Чувашинри шандалык сайт пөдерне тұры кешір республикара 2-ды тұғыр, Шубашкарда пилік 6 градус ошы бұлайды. Шел күндір хмеляныштен женші күнтра 6 вунегі метр құртлық бағырейді. Үран Чувашинри вун билік шерім, теп хулара вунзагыр 6 градус ошы бұлайды.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37-28-80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное. Попробуй магию загадки. 55 граммов. 54 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Жулземну май.
5: Ніде телей батних сидер.
6: Чаваш наци радио.
7: Торван гиллек я тохор, тада шарбиллек я ноль, ФМ хумзем жинжен.

0: Шиннан дерге. Чималдан ховзине бол.
1: Итле чаваш нации радиове менгаланыне.
0: Тавармун биллекте тапхур. Тада шар биллекте 0 FM хумзе.

Торвон биллекте тохор, тогда шар биллекте ноль, эфэм кумзэм жинжэ.

0: Кадени, Хонана Кайзан, да перлех пырай.
1: Чаваш нации радио не кирегыш тадай тлесы.
0: Ирайла.

0: 16 часов.
1: Радиоканал «Национальное радио Чувашия», «Чувашьень», рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: В эфире «Национальное радио Чувашии», «Чувашьень».
1: Свидетельство о регистрации средств массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года, серия L, номер FS-77-75-672.
2: Кемель гюлеварынче, кемель ту.
3: Кемель дударынче, кемель сас.
2: Шау кеме сассайтлеме
3: Чун хавас
2: Чуваш нации радио.

0: Прогноз погоды на Национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
2: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Вуниги Жулданасларах, радио Легензем Валли.
5: Шунатуа Шуралнызем. Шунатуа Шуралнызем.
6: Чунатла щурал лисем.
7: Соус сунат предстерия хизепля родить игензем. Эфирда щунатла щурал лисем кларом. Микрофон у меня Эвелина Листина.
8: Тогда Юрий Корнилов. Шершинче ташла майоратман шинчук пулем. Тепризем бара, кызем уста ташла шишмар, таж азамлых не это зените вриндище. Эликры ачапачаю не шкулинче тражакан Лили Ефимова, водор шуотла ачи зене тюрле тажу тюзюзем бету слаштарать. Тюрле кювету има, таж зене и лемли дошлама, педем чунджеререн вриндить. Везембет тюрле шайри конкурсы не хучинать, молды вриндзине ежинать. Лили Витальевна элик шкулинче пилюильне. Чуваш пачалок университетне пидерне. Эч биографине районды культуры шурчинчен пышланам. И гибидне мышлдан пышлаза паинге кунчен эликри ачапача уняш кулинче эшлеть.
9: Еп шурална синер ялинче, элик районинче, шурал заюсне, элик шкульне петерне, шав шкул вагадинче, еп ташлама журене. Дом культуры не, кив дом культуры халюнда чергю, печекренях манасади кранах и за журет чешунде. Пернюнда болза Леонид Ильич Шальзя шлече, пиде шимолан ташлаган хореограф. Варажанда печекренях сади кран ташла за шкула гайчинех, кайран темле майловал тухсагаре, элик районинчен, варайп кайран Ирина Васильевна теренне вапатне ташлама журене.
10: Нандрых началах та же и не турдны. Та же ба, мэлэ мэ ба, ту слаш резер. Шкуда врэнэ чил зэнчэ. Та шасы мэлэ гусян загарага.
9: Ара трабирн кугам пиде хыт юрлачча. Перендаван бэдэнцэн дядя зам гармошка ба вылячэш. Мошэвэн беде та же ян мэндуна боль. Прэгэнчэ мама хажат вуларе. Порна шулебе он чухня вол зарад. Объявление жирны. Шанда та же ушка не бугнат тезе. Культура журдэнчэ тезе. Еб вара... Мамна говорим, ман ташла скелеттерым, епшенда ташла магаптерым. Шанба манан дезе адекра жохнех изе гайна жанда. Ташла скелени байбха ташла ма дезе кайна жанда. Мама да хыт юрлана элик авал туйзене жюрене вал биде хыта. Юрланынде ташланында вал туйзенде. Мошамба булинде.
10: Ташлама кымланыга да юрла сенебе турдым булын серен юрлама юратны.
9: Юрлама ытлашы юратман эп. Культура жорт нечлемек зесінде юрлама хора дырадачы пиде юрла скелмешче. Шавсымақсам врене скелменне боли. Толка ташла скелетче. Шампада ытларах ташлан эп. Каранш ол замиртіне жемен юрлама да бушлар мінде. Хальван фольклор ушкіне юрлама жүреп. Валенкене. Хамшот сырах юрлас шутсағал болны. Вот шол иртіне жемен. Ол жынай шуғышсам. Ташла пырда, юрла пырда вот.
10: Ташы ташлама шуренек, электрик культуры шуртне. Сыре йохтарманы, кунчукли ташларым шидеть, прагадып тезе. Каламаны умбек из архварагвар.
9: Никшан домба каламан. Епечкрин, артистка булап, артистка булап тезе жюреттимче. Сиккелезе, прагаз шут пулман. Ман, шамек ташы енбе. Шыби болинде ман, жамбажан бек, шуралзы жағында. Ташлаза, юрла захпурна жайртерме бол.
10: Ташлаза, ивынаднышке, питтарықтардай, тапсы дугайт. Шамек болында, темчукли ташлазанда, изар ивынныне туйман.
9: Шок, ивынныне туйман. Мен жиндезен, тажы хускануе, пидевал хавхалан дарать. Вечер зерать, манапить гележать, шамбаданьдеп, ша профессия врень мегайна. Школ гыщен, сагр вон чичим шулдайп школ бадерни, де сразу врень мегайна. Сагр вон дахармыш шулдайп падерни врэнце, декабр уйгенче, январганнеп, февраль день пушлан ишлеме, ша культура жортнче, элекре. Сразу гын дагильны манамалдан распределение баянычы Канашский района Табурдановына. Темеп, куда гелестене, где родился, там и пригодился день бекпули. Эльге глядим.
10: Аплайзер, школ птерзень, культура учищения время гене. Ташу сталхне, ундагарах, туптаны. Алла диплом ильдио, щенчих, тюрех эльге таварнезер. Ют черега стемень.
9: Ют черега стемень, темем она тван гелех туртнугунде. Әлі кіре бұрынна ебірін жүхне. Еп шүр алзасын, білік шол лажицес, не бір ман аби дес бәдінде мамына. Үшләне плодогомбинатра, он плодогомбинатра бәдінде жанда пәчек пүрт порте жанда бұрынна ебір. Квартир бақпаны бөлінде. Бәрі жанда бұрынна ебір, әлі кіре жанданақ садига жүрене, жанданақ клуба дашылыма жүрене. Шүр алыны үшін білік шолдан әліге күшін. Сө қаран қалп сө врем, әлі кіре бұрнап бір. Ну, май жол.
10: Дипломный специалист Ильги Гала Таврында, культура чуть не ежевозначно, та же имбе, шли мы пуштары были зры. Мне имбе, тем не имбе пуштары Малданах.
9: Малданах тем еще шли зе. Ведущий специалист Аккаба был за культуру журнче, да, агент бригад. Ярцы Бураган. Он данный методист по работе с детьми. Ша в Мензенде он дан гундан кужаргала за хамана. Даже бы времень хам дошла за он чухня дошла тарачи Дерин Васильевна. Кайран шин жорда гуш сасын, шамр крах полный же он чухня. А че зене пуштар махарана же. Ирина Васильевна шлечи Он выбрали дошлатым чеп. Шин культура жертвы кусь сасыны. Вара уже пусть тарма бушларым коллектив. Кышин глаз сен джен бушланы да. Мэнь вон на мыш глаз тухсагай чень. Малдан вон на глаз варенье чтага хальки богодин спылман. Вон бар глаз. Вара. Мэнь тухсагай чень дошла чищаганда. Пер группа бухнада. А халь юниор школен джей вара. Он дай бар. Шлеп пар жан ашкал. Или пар улды жолы журыран. Тохар мыш глаз тарин. Варенье пар вазене. Уже он да кашны жол. Пар жар группа. Варенце галара пар кашны жол. Хальман Шутлазасын бүдім бет вады группы күнді. Чаваш сорымын жеде бір беше группы. Бұд жанышқал группы замнумай. А малдан культура жөрін жәшілен жүкіне бір группы еліне де и шабзан башіленің мен күтік қылар зәрі чейін.
10: Шам күхпәдіне қалады ұраныс болзасын әзір. Әзіне қорбады явштарыны. Өзімбе ұшқын ергелейіне. Малы ге ұдып зіне. Мілерек ергезі бұдыр. Шумы марши агартник, мужин сирин хорнда, пуян опыт шо кончухне, пельмелия нумай демелия, шым бадан айзимунджи. Болган маныка?
9: Болган на да бульганде, но он чухне, анчах варен за бедерни наоборот, хавгалун ба шлене, анчах та же зам варен не зам, мэнь бор варен не чухне пухна. Схагала, пуянлыга, весь калар забана, че зам жене, мэнь варен не зене, мэнь дуны зене, варен це в зене, мэнь ду забыны, кадарца. Кенеге вула занди, кенеге дырых, мэнь дуны, или крех. Кенеге зам калар отчиш, та же кенеге зам. Журнал зам бурчиш, анда даже зам тухачиш. Хальчама кебал зам жукка, мэнь пухна та же зене, ташлаттар забедерных ищен, ларцань. Каран уже журнал зам жене, жиратты мырчи, кенеге. Штабур, шандан вула завара, шандан музыка зеня унчухне, хальгиба магнитофон, паттифон замбамар, гармонист полна. Нота замгада артында жанда, нота замдырых, пире менду забана. Нотты не балдан кай забарат тамырче, шавдажы гирлидезе. Вара варенцелар датчы, девара гилетчы бире, ташлаттарма. Ну, коллектива гезе. Унчухне, Моисеев Альберт Васильевич шлетчы, клубра. Дмитриев Анатолий Григорьевич шлетчы, баянисцам. Полож сабына, бізем. Каран күшірмір магнитофон жіне, бәйнесі сім сағал, қызенде ішін ұмай, халінде юниор школінде бор берін, Терентьев Владимир Иванович. Терлі енлі программы зімбешлі прибір. Народный бірін бор, классика бор, подготовка концертных номеров бірін бор, ритмики, мені танецы, бешенбек предмет сам бор. Народный танецы бірін сегет сам бараш, Терентьев Владимир Иванович вылегала забарать.
10: Лилия Витальевна, она жылу была сезенна, шын янах предмеле. Школы ішіне зарах культуру учичіне бірне, ішінда да пілве тарнатма майгілчі хайрах падабулінь.
9: Пурнзан, пурнзан, врене стемень хамалдан. Качагайна, ачадуну денебек. Пурнзан, пурнзан, гаран Ульянов, яджили, падшалах университет не врене мегарестерым. Заочно врене забедерзень вара. Аслы белю ильдим, шанда вара. Вот шандан вара, жамбак пурна пхахаль. Искусство школен джешлеп.
10: Халик трезер, ади зене, терли ельне адалындар ма тружадыр. Зене ташлама вренедер. Чваш таш зене, тада хунахтара дрыха, ташламашкан. Куин бедеще дерезер.
9: Чаваш ташине яланах ташла пребр, чаваш енче пирине яланах чаваш таши замбур. Пенем группе юниор школен чагаль бирин, теми же группа да бур дерымха. Шанда бирин кашны группин чех, чаваш таши замбур бирин дует бур, чаваш таши зам. Ай дашлари дашла пребр, шамрклых таши бур бирин, таши замбур бирин, чавашла яланах варене пребр. Чаваш енче бурны енбе, Перенче вашташи замел нахпур.
10: Еш кунче врени гензем, дар хали хотра бутармайчок, врусланца бураще, шкулда пелю или гензем, син бада гизесимзем, чуваш ташине ташлама хирисимеши, ой кумину магилю хабиридезе, каламаши, умбек с массом ильминезер.
9: Умбаки не ильтменьхе, кунда умбак я была за ней. Камал бах ташла шузам, кашта старах шел зам гайзан уже вазам, шел чуваш ташизе, ташла скельмежу за ней вазен. Хаги, буги-буги, шуги-жуги, сейчас за ней современный, даже за мутларах ташла шингочно. Но почекрех чокнею зам, камалаще ташла тарап мендавап, кадчи день рехпе уже, а уже наще каштах. Чувашка биба ташла пар пирин специальный, бар, иги десли, даже вижи десли костюм шлет терзе, ташла ма крыма гайма дезе бере, апранзе шлет терзе мар костюм зене, костюм зене, аша мыш сэм шле забараще, пирин хамарин юниер школе нынбак мен жукка, укша деньги жукка, шамбада бирин аша мыш сэм шле забараще, штада бим тухса жюре сползасын, пиди нумай жюре тухса жюре пребер, коллег спирин спонсор зам аши бама же. Каястова сползан, вот халь кайзагильди мир Москва на ебер марту ехинде. Единый Россиян конкурс не жанда. Он давара худшинда мир. Лауреат сам был загильди мир. Он так он так айзан ебер никшанда вырын зергильмес пир. Яланах кубаги загилеппир, яланах вырын загилеппир. Прямыш пулмазанда вещимыш лауреат шаваги загилеппир. Ражанда космос гостиницера. Шав гостиницерах первый таша ташла на ебер мы пызык сцены жинде. Укша деньги енбе жанбек шерек айзы снашамыш сам бедих это полушащи.
8: Хизепли райот легенцем, а за эльдирейтбер, паинги калажу хонывал, эликри ачапача юнир шкулинча ишлеген Лилия Ефимова. Он бахали калажу вамала дозадбар.
10: Хирзамизм кабрдисы кебе, тыгынзы, ташлащи, розень кашни узканыне снадыр, кишнелесіне азырғазан, балай тюрек каладыр, терсебе газан хворында азиземшин тес их пулзадымалы, чем бада хвордайзыр, ташладыр юземе бүлі.
9: Ташла мазырмай жоқ, ман бізене ташшыне варентіне жоқ, не, жаб движений зене варентес пэт, хамда ташла пызан бабырлі, хам ташла мазан мэле ташла тече. Кузай кытардас пэт таға бірлі дуза кытардас пэт мэле терс тумалы не, мэле хускану думала ундала бадырмак ундала, хам бірлі ташлап, мазырмай жоқ.
10: Ускану зем милету малнизар тадыжах, он анда радар. Калатра зене, зем барань езар минникалан не и леще, хозяйни на жизни щенчих тюле деще.
9: Ташиня давичень, малдан даваппар жав, хускану зене даваппар, шутлаппар, шутлаза. Прейки вещи два тадеса, саккардарин шутлама были три деп, а жизнь жизнь деп, плепар деп, а плаху замрыша шутлар деп, саккардарин деп. Пребе жав, на два прейки бе, кудна уринеши клепар дезе вара жав, счет па жав, шав движение зене вещь два пар, малдан счет па, каран музык не ярза. Два пар, пулмазан тата деп, пре два пар. Шав хускану нажавна. Това продат покату за жидеречень, уже ажи замова наше. Ой, аванда мордища. Пачкрехи зене, утлаши нужан ладмраз, кат пызыкланы зене, утларах дадап. Улты жор рядявал пачкрех, хавартова натюл. Вара вазамбай вадарбилик минутанчах заниматься два пар. А ты замба, асли замбе, херах шар минут. Та же варенде спузан, тем скерваня спузан. Сеге чор даир сегеть. Пир расписание ба, пирин дата классика бор. Шав классика даши станогу минджа да малый вылаги. Пюр не вещиндар задашла малый диалвал. Вещи мы шкласрам вышло на чхальбирин. Восьмилетнее образование ужил чхальбирин. Прямо жикки мы шел давазам. Ритмика танец ташлаща. Гимнастика давапар. Вара вещи мы шел обучение девара. Пошла на дюже классика. Уразам шклемели тем деду молодого. Ой, пошла на дюже, я не умею. Это болит, там болит. Не хочу до ваще вара. Аджизам. Вара он добирин. Еще в классике бы душ музыка герли. Унчук не бар вара. Халах таши был зан. Баян ба, а кумба фортепиано ба. Павлова Надежда Александровна из Игилетхенми. Инструмент не и сейчас зам бывает два прибор асларах мензенчи. А то хальги я зам хнахну курбун драться жюреще. Курбун зенега штурлет меле. Тезе, арашав классику обязательно гирле.
10: Та жура алла ба крики хускана зем зем малды ворнда були. Ритм пилерши чавахул. Килишки га.
9: Ритм день рен. Пиди еврошлеме хальги я джабача зам ба. Музыка напидила и литмеще. Те еще в компьютер зам баларный, по телефон баларный бабули. Хай види еврошлеме был загар. Малдан гибак мар. Зам музыка пошла мышне, ильдешенях мар. Уризам, у бабе гудаще, косала питаваще. Алый уризаня лартма, келетки зен лартма, пиди евр. Ну, май шлемеле, ну, торожа пржав. Начальный мендря иги жолны, конечно, жамба шле пребр кыштах. Шав гимнастика кыштах в упрямлении корпуса. Вот шам их тумахтла на прно. Булать, шавах мандя булин, дузан булать. У бада дошла маврен не деть.
10: Гимнастика ранкене хошпар хускану земде. Та жура пур були, хальютра.
9: Гимнастика обязательно тоже герли был. Колесо зам да вапар, шпагат зам да вапар, кебер зам да вапар жав мэнбе. Возам пиде озалы я была зам, возам таши зене, дежам бек гимнастически ятла берен тажи бур. Ща упражнение зене, мэндуны зене вещи, да вапар тажи жинже. Ребер уже урога, шинжу башкара гармар. Ща первый глаза дезам, а гимнастика хамар мэн туны не, урок выходнече, кайза гадартрымар хулана шинжу башкара юниер шкалне. Пиде гелишиш пирна дезам, вот гимнастика ба ундада, ундада таши дабор, ундада жюре прыгнут.
10: Врень убыто ташлама, врень тенде, а зимде куда киси жюрген зим, зимде. Вот итни зим, лая ташлама ганах сажидеще.
9: Вот перен куда ранчин ха пилик шел был за. Пилик шел ташлаште, а че заман джах ташлама врень зажить не бег. Уже тухсагай мала че зим, уже тухлар зая пар. Питер шал кажем бег, а че зая клар зая ма. Вот каран в замке лишенях мар, ну вот хальман тухсагарыш халинде девятый глаз хыщен, он так он да роще этарах вренме. В зам девятый глаз потеречинях ташларыш. Вол зам хальки даже зам ташлама жюрериш. Манхера джебетне Марии Петровны как раз кисти, умбатне жюрериш. Врен деген дегет шамбекки хальгейши даже зам бе. В зам шанда полный тогар глаз подерзе, шанда ташласа тухсагарыш. Халь лайх туры сагар жол варенью до забадиште, халь на цел бы рапор лайх рах, тререх. Но он аджи зам вежах лайх легиш. Матур аджи заман.
10: Лив дальна изрынь ховрайзи зимбек терли шайри конкурс сене чаще захушнадр. Россия тип хуйн дега загимеди в жидер, симбек тысячи леди буадр. Тартык мазар, тулы выйфат па, выйху мазар, шиню бумась плювал. Чурдан тарыш малах в Россия, шапай.
9: Ахаль был машхан, я был тухсагаясы. Штада был тухсагаяс пузан, траши женя, брата штада житце. Я был Санкт-Петербург, та Великий Устюг тагайза, Волгоград тагайза, Сочи тагайза, та штада гайза жюрезе бір. Он та тухсагаяс у меня бір, шын гостюм замышлеп бір, яланах. Тарыжап бір, ташлап бір, бедену майвығыт, ягатса жидере бір, таши зене. Был зам весь международный конкурс сам, он тагайза сын пиде вайлы, коллектив сам бір ащи. Был зам умде бір намыс курас келмейш, шамбадай бір тарыж жаппар, шириплі деппар, тұқсайға етчен беде хыдыды ваппар, ажизам елықса да жетеш бөл, но кайза келзен беде савын ашы. Но май шлес бәд, ұмбакшыра тұқсайға есползан. Шлемезір өзім болмаш. Жамба тұры жаппар, мүнді ваппар, жамба тұқса жүреп бірі бір. Базырда қаларым кударын чен, кайзасы нік шанда, кұжалба келмен, яланах, лауреат, ячне езе келіне. Кубык сам да езе келіне мен земде.
10: Смахран, сирин бір-бір фестиваль конкурса газы кеймелі, шулі шивық мар, бекшіре кайма хирсемеші, азизім, тажы ұшқы не жүрегенсім, баспа, келжеші, шула туғашы.
9: Шула туғашы, вот мендрен келет олып білмесі, вот пор, ак кышал шулдалы кри ачазам келчиш, например, бұл ашшамыш сенчен беден нумай келек. Кай маспыр деме бұлдарашы, тебір жол келчиш. Кай аппыр деші. Вот шулдан келеді, ажи замда шулданы. Каштың жолы тебір жоқ не келеш, шут циркетірі ташлаған зам келеш. Тебір жолыне кышт ташламан не зам келеш. Вот евір шлеме вазам бағытлары. Аш шамырсен жінде биде келеді. Вот ман ұткаларым 9-й класс хышын ғыргайзы бітіріш. Вазам ба пиде шымылчы шлеме мана. Коллектив пусть тарын деш прям. Аш шамыр сен биде дружный. Шав группы зам ба пиде нумай жері духрым рэбір. Кай аппыр деп бірде, кай аппыр деп бір. Родитель зам биде активный булза, хайзам мендуза. Ата жандага аппыр, ата гундага аппыр пиде нумай жері духса. Вот пиде жем нумай келе чав мен. А тепер коллектив пусть тарын дымыр. Вазам уже кай ас келмеш. Ну укша деньги дагар хаклан загар гай. Нумай герли биде вот. Пельдер гай загелдемыр. Вол совсем урок группы бол. Аш шамыр же биде хавас пахкалар зэч. Но я б гытларах аш шамыр ж не бірле изы гай ап. Бірле бул чердезе. Тларах ашшамыш сен беда яп. Варах аваспах кележеші, пірлі жамаға ашшамыш бе, изе жүре бі тларах.
10: Ливи Виталина, ісе хвар ума тұқсадыны еволық сіне шендерме пулдарадыр. Сембады кулин малдан мала талбынадыр. Умалатына телевзіне тивші бе пулнышсадыр. Айзіне ташынама қынықтарадыр. Кулини шанымай ашы амыжын жен тазымаге иледері. Шыл земетіне хыщын сетін бе пулнышсасын. Ожысы Максим Калаш, хызіне айзіне ташынама врен нежен.
9: Ожысы Максим Калаган да бур, Каламанны да бур дес бәді. Но зам хизе плеч, вот ажи зам веренце тухсагайн чухне, бит савнышлы зам, ваш самахсем галаще, тав замахне галаще, яланах, сцена жене хубарзах тав замахсем галаще, ваш замахсем галаще, шавда пите камала гаять. Ну, кашны жолах, бирин чав тухсагайн зене, ваш самахсем галаган бор. Ну, кайран, ман загаяще, ажи зам да зоровцу дума брагаще, конечно. Халь в дитларах калаш мэж, ажи бачи зам. Ну, ман загаймаш, кэрзе тухсагаяш бур, мбаки зам да, салам лаган зам да бур, а за илеш, калас салара пырвара. Халь бурна же урхлалан загарде, ытлаши малдан хибакмар халя. Темне буз. Ну порна же чанаш калгалинде. Али хибакмар.
10: Даже искусыне чунба барын, тажын вортуны зене пенбех ала ильнигай бедезе ширпенька ама буларадыр ихаля. Езерин дадахта времели хворнда пурга. Тени пан егон азиме пылек френзе бурадыр.
9: Век живи, век учистись. Мен жол бурнал, чан жол варене спет. Кунда шлени май бэде, кашны жол, курсы повышения замбор, шанда жюреп проваренме. Терли ен даже замба бери, чензе илеще. Хамыра хамыр, юстерзе бура, проварензе бура, проваренмезер. майжу халхи борнышпа.
10: Чуваш республикин культурын тавати вишчи, щене хисепле яда падиш. Шагада да сетнчерере хавану ширатры були, хорна азраны сенеже. Аппаны, шамбада жимбек хисепе тивишме буларны азар.
9: Хавгаланда радин дешан чол жол ишлезеде ядыль мезен вара. Намста, порнеде памаш пульхадауна, но хама хам жутлап тивишле жав яда. Тезе жутлап савына бен хамыны жежанышкал, шан чол жол тузапына халек саягай мандесе. Аджазан ба нумай жол ишлебе пхал. Шидине зем нумай. Кашны жолах диплом зем, грамоты зем, берин ташта да тухса жюрепр, вырын зем еженаппр. Малаш неде хабгалан за шлесче. Мен пенчи ишине тувиче, мен гогорзала речене слесче. Юзим зем татах тата васче. Малала ишлесче, чуна барзах, тарыжасче.
8: Элекре ачапыча үнер школенче ишлегене Лейли Ефимова хын ишне лайық пілеч. Аджасин пылдарулық не азалындарасы уншын пұрнышре чептеле болса тоны. Ише юратныран үнер школенче верне кезімбе шулзерін жүдіңізім тавад. Чывар спуликин культурын дава девишлі ішчене да девишнескер тұрыжылыға малды вырына хурад.
7: Шагында Ибер Евелина Лисина.
8: Дада Юрий Корнилов.
7: Сиренбес Булажатпар.
8: Эфирда зепле телебулычин.
5: Шунатла шуравны зем. Шунатла шуравны зем.
6: Шунатла шуравны зем.
11: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
12: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Хевель кунрангун ажарах.
2: Чеваш нации радио. Кезех чичексем сюралаще.

0: Чувашии 17 часов.
1: Чургунне щечке чураган йывыжын, кергунне щимеже тутлы.
2: Чуваш наци радиовенче, чургунне.

0: Ял хула наши дети. Ялана найклете.
1: Ялан, ялан ильценде. Ялан онай ильдедев.
2: Онай ильдедев.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жылдан асларах радио легензем валли.
2: Кашны хай щелдырне ширать.
3: Удать, югеть, коллег тарать. Коллег
2: тарать. Чуд эмитне чунра упрать.
4: Теленья полоса жанать.
5: Ровахат тельне пултар хакла радио итлигенсем. Эфирда теле еще ударя каларам. Серенбеебе Валентина Белова, тогда Юрий Филиппов саза режиссёре. Кужундан бахса куладап, камалам паян аван. Вас казах шкула чубадап, эбе хали санбатан. Урок раса насанадап, кашни самахна щадап. Акши радап таву ладап, верентекень тав чундан. Чеваши субрикинь вренди министерствень варна районенчи Нурысри хавжакрах сывылхла аджазине вренсе педемшлепелю параган школ-интернат пергейбер эртне каларамсенче каласа панычы. Нурышкуленчи вренегенсем Терле район, Хула, Республика шайнче иртеген конкурсыне тшынащы. Шиндерюшесем ретнеде тоды шахтугащы. Сылдавзыр мар, шах шкулда шлеген учительсене пер телле пролештерзе тарай аджазине пулышасы. Зене пурнышын аслы шулебе ширеп утма верендесе. Шах шкулда пысык чунчырели де хазенишне парыны шинзем шлеща. Шамбада чирлере хачазембе урокра, эшлемели мельзембе меслеценевзем аван блеща. Класс тула жинчете тадыжах терле эшсем дозаиртереща. Везенчен пери вадарсакар шул вырысчыр гибе литературине верендегень Людмила Федорова. И бирде он батер булса калашма шутларымар. Людмила Ивановна теленмели учитель. Вала жазене чундан юрадать. Юраду урла адаландарать, пелюте парать. Ша вахатра Людмила Федорова, хоть и совсем щирать, а жазине терли енли адаландарать, час-часах конкурсах отрлить. Сывлых сунадып сере Людмила Ивановна.
6: Ирыгон сывлых сунадып. Пурнеде радио итлеген зене, тада шак передачына ергелеген зене.
5: Педе пызықтаусы махем, ибир серембе час-часах тель булат бар, калининари, сывлых ранхавжак рахаджызын берге, педем шлепельзех тарат бар. Паэнхи кунвара берін блескелет, вот еплерех шсемха, шак чываш чырхи гуненче, млерех уявзем зерен ергеленеще хавар батра.
6: Варендегенен тептелеву, ачызыне варендесе. Тада он зарбушне был. Класс тула жінжешсене ергелесе бұрадь. Ачызыне тірлі енлі адаландарас тезе тұрожадь. Шавынба тірлі-тірлі мероприятизем. Шкул ды план тұрық, тада республик райырдеген конкурсен тұрық. Федералы конкурсенже ирдеген мероприятизене худшынасы, ачызыне адаландарасы. Шаквыл вырыс чілгі, тада чываш чілгі учителін тептілеві.
5: Людмила Ивановна, сирин калининари хавжах сывлыхла, аджасин интернат школе, ашта худшинать хам, манлерех уявзем дузаир теретер хайзерчин малда.
6: Ебир вырос чельхиене, тада чаваш чельхиене врендеген учительзем, пербирин бепиде, тача чихынза шлетпер, программа, план хадерлетпер, конкурсине пырле хадерлетпер аджазине, камач, мляча булдарулых, хошенжен булдарулых, пурвезен, везене палырдат пырда. Вара, аджазене пірләштерсе конкурсыне худшындарат бір. Марина Юрьевна Голубчикова, вол вырысчылғы учетелі. Эбірін ба, аджазене темеже конкурсада худшындардымыр. Пуринченде ұтлар ахмана, Иван Яковлевич Яковлевын юбилей чухне ергелене конкурсыра, сегда звени язык чувашский, ялан янра чувашчылғы конкурсыра, тада хузангай вулавезем, конкурсра худшынза пирен аджасем. Хизепле вырынзем. Ежінже шак хавғаландарчы пиреде аджазенеде. Вот шак конкурсе маны ытлара хазым районда.
5: Камзем худшынчы хазирын аджасем сова веренчеши видео үгерзе ярзабадыры еплерек шаклар отыру.
6: Онда ебір сывы вулама хамыр тухса шүрене. Хамыр кайза келіне шапла. Аджазем водан мазыр. Т тада пиде хитре, вулама тұрышыш пульче, пәремш, иккимш, вишимш, вырынсем эбір ежіндымыр.
7: Біле маттур ажесем.
6: Маттур ажесем, маттур чынақта. Тада шавзене хебір видеороликсем шырзақы вардымыр шав, видеороликсен эбір халде осыратпыр. Кирлі бұлзан, майгіліне чухне эбір шав видеороликсене, штада болин ярзабама хадер.
7: Людмил Ивановна, адер хапла бұлзан шав видеороликсен саман жезен бейбір деп алашар. Камзен бұрғағында берін.
6: Хал була ачасен пирин вирензе тухсата карышинде. Ман везен ячасене калазах варас кирет вол Захаров, Дмитрий, пилікмыш клас райончухне вол ултымыш класра. Пиди хавгалан улу вуларе сова журинче лараган пыр палаган преподаватель хавыл, пиди хакларе вол вуланыне. Тада Хамитов Александрман пиделайх сова вулачы, вол эп ширна сова, эбумба видеоролик ширна, да, конкурса яна, вол сыр рубежинчи, эшлегензене, халалаза ширна сова, пиде пулдаруллы вулаза бачы, хавгалануллы вулаза бачы, кашны самахне татса улаза бачы, паллах вол вырынсыр тұрса улма булдаримаш.
7: Айдыр хапла бусан, везенчел пирене итлесе пыхар.
8: Петер Кузанка, ку, виске, ку, лажа, кура лажа, кюль, каевка лажа, ку, эне, хур улайне, был парад перед сотне, сухалдан пойти сахал, каджаганда пур сухал, ах, тага, тык-так тага, шаврага и кмырага, кылдыр-кылдыр кажарка, ку пылат, чыба кырка. Ку кайгын мэнь пайды, тутла уны шамарды. Шура хурда, ула хур. Перин, икке жиде пур. Кампельмеш кавагала, кудында ол чамгала. Ку вара сысна жюри, нырик-нырик он юри. Херлешелик саалдан, авы сагалат, вара. Кашны едын яджи пур, аку едывы кампур. Аге пирин кужак туз. Кугар, кюрели, симес куш.
7: Людмила Ивановна, шампекех, ебе перлетарах, сири школ, терле, школ зем хушинчи, проект синем худшина, мле проект сим хамсим.
6: Шаплах юлашки вагатра проект пашлеси, адалан забырать. Эбир, виже школ перле буштарнза, терле мероприятия земир теретпер, вол, кюгеш школе, школ-интернат, Шербюри, школ-интернат, Лилия Владимировна Александрова, ерце бұрать шақт проекта. Вол игибінде вунултымыш шулдан бақтыры жать. Палахе бір проект сен темезене, Рашей президентче, тада Чываш Республикин президентче, темызым палыртны тұрық, эбірде шав темызене суйлаза илет бірде, Чывашла материалзем, Чывашла конкурсем, иртерет бір, хамырда худшынат бір. Пір-бірін хушынче тіл болны чухне эбір ачасы везене вулат бір. Онзыр бушне юры юрлат бір, халық юр езене, халық таш езене ташлат бір, тада вы езене де вылеза кыдардат бір. Анжах эбір шаккун зенче шырбю шкул интернатне гарымыр, онда хамыр шкулда хадірлене фольклорушкене, вырыс халыхын вайене, выляма вырентре, ручеёк вайедешуна, ша ручеёк вайя, темеше вариантпа, выляма, выляма вырентме кудартырмыр, тада онда хебер хамырын чылхе адаланымне кудартырмыр, тада тажы млемайпа ташланыне, мле вырыс вайе выляныне кудартырмыр. Композиция больше волберен.
7: Людмила Ивановна, сейчас у беких я бы пелетерах эсир сирен школ АЧСМ терли спектакль зенче, сейчас сейчас за худшую наше. Взем чего шла да ирдеще выросла да, как за кадр дальше взем.
6: Шаблах пирен школ да планра. Воспитатель зем Ергелезе Бынебе, ытларах паллах, ебір класс тулашны Ергелезе Быраган, класс ердюзем де худшынат бар. Пирен ядарлаза, юмах, лартмалы, эрнебур, шавында ебір, пурде бір летұрыш сайшлет бір, ажызене келі жейд кувығыт кузамант. Сывы конкурсы зене худшынат бір, ебірде врендеген зем тұрыжат бір, воспитатель зем гынамар, пір-бірінбе тажа шығынза. Хадірлет бір, тада онзыр бұшне Ирина Валерьевна Яковлева ертсе бұны бе, пирен школ ушкане гримасики ятлова ложкан. Республика шаенче ирдегень фестиваль конкурс рагуршенче фестиваль конкурс яче вдохновение. Онда эбер Левтина Мариень чечекле комба юмах лартрмар хизепле шая шензе илдемер приз зрительских симпатий пирен пульче, ачазем пиде саванчеш, пиде торшеш, кайран хавгаланчеш, тюлінзе бұқсадыды мүлі бұлдарашы, ташланы жүхне пиде илемлі хускану земді вашы, калашны жүхне сымақ шайне кирлі чухлі майлаштарза калашы. Мүншіндесен Ирина Валерьевна візембе сағалмар дұрыжат репетиция давад, вулас, калас, клеткене тірістыдас, мельзене кударать. Ку юмахра ипте хучшиндым. Тада хайхи схема ба шкулачи, аши амыжы, тада шкул. Шак схема ба шленедырых, шак юмахалартны жребир, аши амыш неде хучшиндардымыр. Візем сцену вали макетсем хадырлереш, роль неде выляреш. Тада тумдерне хадырлене чушырдеде хучшинжиш.
7: Шау спектакль самат не дитлезе бұғарға.
9: Комба, мана комба дезе чинеше. Эзи вара анюк.
10: Шапла.
9: Эзи вара ванюк. Шкула дезем. Шаплаи.
10: Шапла. Шапла тегіз. Шаршы күйінде, мені хиті чиксе бежеше. Юмахи бек, теле бімеге ябала.
11: Эба шартаран кезам бек, шугы думба, ништа ада тербума. Ошты еще в жыбран эзе.
9: Эба дезем урух планеттаран. Шам планета жінде сазардық пейде бойлы жил тухрыде. Мана бірден бөрі, пейде лайық пейсе житне бұрына, аяққа сербетсе ячы, әбе бара сирін бада, пәді күн пішсе антым. Тарда бұша жасем, әзір мана шолса қывардыр. Дебір жүкне, дебір жүкне, әбе де сире болушып тезе сымақ барады бачамсы. Если пиде пызык та ширып улып пузаюсын тезе шанадыр.
10: Ой, мана алжне чумы тумлайды юкле, ұхышмас шумы чумы тубинче.
11: Чере, бақша, мұзаш, келер кунда, анге бензе торы.
10: Бендери, ой, кунда, ой-ой-ой.
11: Чон-чон, юдлик, немелес сунчикты кирлеман.
12: Фу-фу-фу, кубай вода осла, комбана. Эба сарамыш кул кулады. Вапошу лутыла исмей гелене. Фу-фу-фу, телен мэле.
10: Бух, халяты жинчай гелене.
12: Чонаги.
11: Чонаги. Чонаги, вапири жинчай. шау, как лохуна.
10: А флаг ужасен, кизе плехи трекомба. Эзе хулки не, пусть те гуянды, пусть те наймагу дарятыны.
11: Эзе перепиди келешен, шау базасына, ништада ярас кельмеш.
12: Тилин ломанда, шаттан кашкасын джен, самбеки дни пунзасан. Эк, мен дилай, пуча, тиша, ху-ху-ху.
10: Шаплар, тегас, кашкулуне и сене, мен легас хехабать.
11: Шау, хаям, чурдан, тарзан, чундухат.
9: Таргашын кизетле комба, ша, пуян вурманда, яланлык юзамче.
6: Павла хачамсе, вебе кунда ништа да каймастып, тезе самак парадып сире. Павла кеп кунда тымар ядым буза, ман хамында кундан каяс келмес, тавда буш сире ачасе.
11: Ура!
6: Эбе кун яланлыха кунда юлады, барлана сирин ден.
5: Людмила Ивановна шапла варачыны бехте сирен шкулда учительзем класс тулажынжи іштем жене пиде бұзык тимлі хуйраща. Сылдавиде бұрдезе жұтладып, шабах ажазыне сцены жіне кларза, езер візіне ширіпле дедер, сасы зіне ушадыр, үтізембе пердандыва адыр ажазыне.
13: Шаплах тұрушат бір.
5: Шага ғынамар, хунзырын бүшне езер Наталья Еркеева ергелеген терлі проекцине де хавырда ажазынбе де тодыжа худшынадыр.
13: Наталья Витальевна Яркеева ергелене мероприятие зене пирин ытларах кышинкласыне врендеген Захарова Галина Николаевна хучунать. Тодыжа хучунать, юратса хучунать, чунне парза хучунать волшав конкурсыне мероприятие зене. Мана давал явыштарать. Ытты врендеген зенеде калашса шак конкурсра хучун маладезе. Взене врендце бырать, кыдарца бырать, хадерлеть. Шулдал кри, чи пулдаролла, а не, ыратте конкурсынже пирин патран. Темже врендегенде хутшынжиш, эбе хамда хутшындым. Тивишли булдым. Каклы барнезене тивиш булдым. Ырзымах хучзене тивиш булдым. Пиде хабартландым, савындым хамда. Тавах Наталья Витальевна, онзырбушне дадавыл, пире, пиде паллы вырына. Ильзе кайныжын пиде савындым. Выл Шубашка районинчи Ураева магазь ялинчи мемориальный комплекс память. Вот я бір шавында шитырмыр чываш артисты зэмбе бірле. Онда паллы вырында, хизеплі вырында паллы кергелеріш. Эп варапықса тілендім. Шаклапты кыра түрлі плита зэмшинчи чываш республикин история. Расшейн паллы история, воршебашығын история зән паллах. Вулаза тілендім. Тада шүлерех вырында, чи шүлі вырында демелі, мұнашлы палықларадь, салдак палығы. Шак палық өмінже, концерт ергеленже, эбір хірлі чеджексем, худымыр палық өмне, ұрысымақсем, каларымыр, пуштайрымыр. Онда пирінзір бұшне, хавжакрах сывылықлы, ажызен амыжызем пульчиш, візіне врендеген зем пульчиш, тада числа вилімбе вильня салдак можаре пульча віземде чече курза шак палугумінче ұрыс мақсем каларыш. Палла меморальный комплекса ергелесе яраганны вунзагыр шулхи качы болны икен. Выл Макаров Христофор Макарович. Унын можарыде Макарова Валентина Николаевна шак паллы комплекса ергелені хушыртре сағалмар вайхуны, мұжырне болушны, ачызіне явыштарны. Хальвара шагында шак ял халыхиде хучынать паллы гумынже шак комплекс территорин лаптыгынже мероприятий зәмір тереші, паллы мероприятий зәмір тереші. Ман тада акшаплагалас келет. Макаров Христофор Макаревичын мұжыры Валентин Николаевна, вырна районин жене кень. Выл юпшик ялин жеш уралца үсіне. Пиде шебіш, пиде ыры кымылық хирарым. Эбі пиде төліндім, мінле выл чываш шынны, пэдім чунне барса шавынбек, пызы кэш туна. Чываш халыхын история, герой зен история, расшей хулы зен история. Кувитха төлінмелі омзан мала, ябала, кула шитсень, ача зене тюрех калазабадын шагынчинчен, историне ушса вуларымыр, палыкне похрымыр, тада калазах варамха шаг палык умэнче, пиди мынашлы салдак палыге умэнче, хамын юратнысывына, ошыра, темеже хученде калаза тодым. Мухтавлы палык.
14: Азамлы шыплыхра ларать мухтавлы балык. Үзеші евішсем, хызен пөвіне авза. Ирбе кунда вырдать таза күшулбек сывылым. Хвел ятсем вулать, шилбе ылмажынза. Саламатте, эп келдім, сана курашын булдым. Пачақта тұқтамарым, васкарым кундалла. Ырада тивіш булдым, хураш урнеде кордым. Пурнас кунжулым варым, тивлетлі булмалла. Аняв, вайсырланна, перегітсе ешкана, кушуледе юлман тен ун тессір күшінче. Шапла шак чун зарпалык, шыржер шинна пуштарна, шыржер шыба буланна, шак палык уменче.
7: Людмила Ивановна, шаплавара Сиренбек Алашны май, эзер, Калинина Рихав жақсы улыхла, ажызене веренде кейн учительзем, пидену май вэй, класс тулажынчы эше яныне курадып, ко ахальмар дезе жутладып, класс тулажынчы эштене пурнышлаза, сирен ажызем, чылай адаланаща. Итты жынзембе палажаща, хызене сцены жыне дытмағынығаща, тада итыде.
13: Веренеща, кураща, савынаща, малала адаланаща, пиренбе, хызене мен келішнене, Детада мэнь тваас кельнене, шугушра мэнь буррине, калаза ушса барашы, шавья балзыне, шазымахсыне бір итлет бірде, візембе, мероприятия зэм ергелі бір, конкурсыне хучындарат бір.
7: Людмила Ивановна, тада мэлі проект зэм бурға сирен хаварумыра?
13: Юлашки жулзэнче проект зэм бе шлес елай ширіплен зэ бұрадь, грантовый проект зэм деші візене, вая ел зэ бұрадь, Пирин шкулды врендиген земде, Шавенбек проценджа хучунаща, Шинзе илешиде, мало лайерцы браща, Ага, Шавенбек Амардура, Шеве, Шне врендиген, Петрова Надежда Геннадьевна, Гранта Ативишли Больджа, Шак Грант, Шкулата да Шеве кабинетне, Самаях, Полужубача, Коррекция службенджа шлеген земде, Грант, проектне Ергелереш, Унзрбушне, Пирин шкулды, Директор Шуме Ефимова Светлана Владимировна. Ача сене вали тени свое воизем ергелезе яма. Проект чирна худшыннавыл ырзымаға тивишлі булны. Юлашки вағытравара Захарова Галина Николаевна темеже учителе тада воспитателе пірлештерзе проект ерце бұрадь. Шав Проект был ачазыне гипспа шлеме варендесе. Онда ачи земде, візен ашамыжы земде худшынашы, візем иргене уроксем бушланы ченларашы, уроксем хышынларашы, пиде тұрышса шлеші. Ачазыне де сауындарад, ашамышне де кележет. Паллах шаныш бур, вылаза илеш пулі депші ғранда.
7: Тавда бусирил Людмила Ивановна перебада кельнежень, малышне те он еще сунат персире, сывлыхла булар, шаг бег щумал марлава турца бы нежень, и персире черерен тав змаги галатпер.
13: Тав сиреде пере ченнежень, сире малала он еще, яла на шаг чуваш халах истории бе, палаштар мала булдар, хавжа крах сывлыхла, а жезень, пурнышне, шовуже мечезене, сунлаза, паныне, ыра хурза, Сире турри де болыштыр.
7: Шабла бұлдыр.
13: Шабла бұлдыр.
7: Чывашы сөбірекен верендю министерствен Нұрысры сывылық тележінжен хавжак ажазен шкул интернатинче чын-чын верендеген земшлеші. Вазем тұрышныбе начар публиген. Хашчухне пачақ калашман ажаземде шкул падернешіре илемлі калашса ераща. Пурнышырақ хазен вары не тубаща, эшле методынаща. Шимгеленеща, шагынжын ырми канми Нұрысры шкул интернатри директорба учитель зем дырыжаща. Малашнеде вазен черезенче пызык юрадо болдыр. Шав юрадо вара сывылық тележінче Хавшак ажазене вереньме, пурнышра хазень вырне тупма, полышать, полышать ех.
5: Хакл радио телегенция Масаил Теретьпер, эфирда телещел дарекаларым бульча. Серенбейбе Валентина Белова, редактор, тогда Юрий Филиппов, саза режиссера Тарыши, тепретель был учень. Чигерли Шанджиганига Жандан Чухадар, перперкон, эзирте, хавар телещел дарне, тубадрах. Кашны хай щелдарне ширать.
3: Удать, югить, коллег тарать.
5: Чуд эмитне чунра упрать.
4: Деленья полоса шанать.
5: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: Чургунежи цень, каек там ожар жирать.
4: Чваш наци радя венче, чургунне.

0: Тохот. Вунца гарсихить.
1: Хир-хир урла, хир урла.
2: Сарт ту урла, ту урла.
1: Ял-ял урла, ял урла.
2: Эреветле-теветле. Чаваш нации радиоле.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Купа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Вашинри шандалык сайт подернеторы кэшер республикара 2-то тохор, Шубашкарда пилик 6 градус ошы булать. Шель кондыр хмеляны шин женщи контра 6 в 12 метрах уртлых паврить. Иран Чувашинри вун билик ширем, тепхулара вун загар ширем градус ошы булать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
2: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Вунигежулдан Асларах, радио Легензем Валли.

Манангелес, Эбахагу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым бачитрым сиримбада. Сылық сунада, пурузарада, хизепле ялыщанезем, радио итлеген

0: Сатпахче нет угаданда, щурги шандалыган илемлехне курадан. Симскурок тухмадыднать, шандалыга самантран сивде булать, хевельде сюда цейлять, а шабахта щургуневал щургуннех, хойнешнехтовать. Сатри евсемде побаксем кларма хадерленеще. Апла булзан сатра шлемелли халя тыдынать кна. Тыдын жеденде, терлерен швексембе сапса, сатпах чинжи улмыши зине, Ширла демизене, чечек демизене, тогда ты юзен драна, хали верен хель ихинчень вранна скерзене, терлерен имжамба сапса, курткапшангаран, сыхламала, чагу жрагинде абатландармаллада, менби абатландармалла хавзене, палых пельмен жена, пиренде, юрдарах кунжене хуравлама, чанба да еба баян микрофон у меня, ялдан яла кларыма, сатпахчажина, тендролога, валах ученый агроном, тогда чанбегех шубашкарда, наци библиотек кинже, ергеленеген, сатпахчажизен кружок не, ерце бырагана, Богатов Владимир Алексеевича чендем. Сылык сунадып, Владимир Алексеевич.
1: Сылык сунадып.
0: Кизепле радио легензем, иртнек лармызын жен лайгах пледерінде бол, чывашла хуже крах калажа, чанба дай бирумба вырыс челгежене куже бар. Вот сегодня в саду начинаются основные работы. От сегодняшней работы зависит, как осенью мы будем получать удовольствие от тех плодов, которые нам дарит сад.
1: Да, все правильно. Сейчас мы закладываем основу для осеннего нашего урожая. Но начать мне хотелось бы с удобрений, потому что без удобрения урожай будет гораздо ниже. Ну вот я сначала перечислю виды удобрений, которые мы используем в саду. Ну, во-первых, это навоз. Навоз мы используем, конечно, это 2-3-летний перепревший, называется он уже перегной. Да, кстати, некоторые путают перегной с компостом. Терминологию желательно знать, чтобы не путаться. Кроме перегноя используется компост. Компост – это у нас перегнившая трава, сорняки. Вот некоторые даже скашивают и газонную траву выбрасывают во враг. Ну вот я одному товарищу объяснил, что ни в коем случае этого не надо делать. Это отличное удобрение. Компост, знаете, он даже лучше, чем перегной. Почему? Потому что вот с навозом мы можем, вот все, наверное, замечали, сорняки потом идут, там очень много семян. Даже вот он 2 года перепреет, все равно там некоторые семена сохраняются. В компосте семян никаких нет, он чище гораздо в этом плане. Также с навозом бывают случаи, что завозят на участок медведок. И потом сами мучаются, и соседи тоже мучаются с этими медведками. Их очень трудно потом вывести.
0: Больше, наверное, в навозе удобрений, чем компост? Или нет?
1: Ну, они оба богаты азотом. Навоз перегной и компост тоже. Кроме азота, в них также содержится и калий, и фосфор, и микроэлементы, но которые в меньшей степени. Вот чем хорош компост и навоз, они улучшают структуру почвы. Почва не будет переуплотняться и будет структурированная в этом плане. Потом еще есть такое удобрение, как биогумус. Биогумус – это продукт переработки червями почвы. Они питаются черви почвы, и от них остается биогумус. Биогумус, он уже дорогой, его приходится покупать. Но самым сильным из этих органических удобрений является. Поэтому биогумус мы вносим локально, уже ближе непосредственно к корням, чтобы полностью он использовался. Используют в качестве удобрения некоторый торф. Но надо сказать, что торф – это слабое удобрение. Польза от торфа – вот именно, что она делает почву пышной. Пышная, структурированная почва. А это…
0: Значит, корни дышат.
1: Да, корни дышат, да. Если, допустим, у кого-то почва глинистая, плотная, корни совершенно там… В глине тоже много содержится веществ полезных, но корни там не дышат. И поэтому в такую почву хорошо добавить торф и песок, чтобы структурировать эту почву. А, используют еще удобрение сапропель. Сапропель – это берут со дна озер. Он тоже очень богатый. Следующее удобрение – это цеолит, цеолитовое удобрение. Его добывают из трепела. На юге нашей республики есть такие места, где содержится вот трепел. Трепел – это когда наша территория была заполнена мировым океаном, и остатки вот именно микроорганизмов, животных, потом перешли вот в такую форму, как трепел. Из этого трепела как раз вот изготовляют солитовое удобрение. Вносить его нужно осторожно, не переборщить, понемножку только. В качестве удобрения еще используется ракшаль. Ракшаль – это рогокопытный шрот. Он тоже был раньше в продаже, и, думаю, можно найти сейчас. Это рога и копыта крупного рогатого скота. Это все перемалывается и вводится как удобрение. Это пролонгированное удобрение, которое на много лет. Оно потихонечку будет использоваться. Ну, в продаже вот из органических, которые я сейчас все перечислил, гуматы продаются. Это тоже хорошее органическое удобрение. Гуматы бывают как пластилин, вот черная такая вот пластинка, а бывают жидкие. Их растворяешь в воде небольшое количество, на большом количестве воды приходится.
0: Это, гуматы – это не биологические удобрения?
1: Биологические. Это тоже как органическое удобрение. Оно содержит гуминовые кислоты. Но вот сейчас это вот основные эти удобрения.
0: Владимир Алексеевич, радиослушателям интересно сегодня, чем подкармливать яблони, груши и другие растения?
1: Здесь вот надо подчеркнуть, какие удобрения когда применять. Вот сейчас весной. Очень важно применять азотные удобрения. Из минеральных удобрений это будет мочевина и аммиачная селитра. Аммиачная селитра, она более быстро усваивается растениями. Вот, значит, апрель-май используются азотные удобрения. Дальше летом, в июне, используется удобрение полное. То есть мы вносим и азот, и фосфор, и калий. Это в июне месяце. Сейчас в весенний период необходимо азотное удобрение. Азотное удобрение – это мочевина, аммиачная селитра.
0: А вот продают азофоска, скажем.
1: Азофоска, да. Азофоска – это полное удобрение. Оно содержит и азот, и фосфор, и буква «К» означает калий. Его можно вот это использовать сейчас, вот в мае месяце. Кстати, для удобства садоводов – вы уже, наверное, все заметили, продаются удобрения весенние, летние, осенние. Там уже сделано, подобран состав так, в какой период, который больше и в чем нуждаются растения, то и они и содержат. Далее, как надо вносить, допустим, мочевину или аммиачную селитру? Это зависит от того, как вы содержите приствольный круг. Если у вас вокруг яблони земля перекопана, ну, как бы черный пар, то тогда вы можете просто рассыпать эту аммиачную селитру примерно 30 грамм на квадратный метр. Это одна полная столовая ложка на квадратный метр. Рассыпали, чуть-чуть это самое граблями чуть-чуть перекрыли и полили. И оно это самое попадет к корням. Но если у вас в яблоне растет трава, ну, газонная трава, то это уже вариант не подходит. Вы будете уже траву удобрять, которую не надо удобрять.
0: Поэтому раскопать надо.
1: Да, в таком случае можно делать лунки, отдельные лунки. Примерно вокруг яблони можно сделать 6 лунок на одинаковом расстоянии. Далее нужно подчеркнуть, что лунки не надо делать около ствола. А лунки нужно делать по проекции кроны. Где крона заканчивается, вот в этом месте это самое делают лунки.
0: А лунки какими должны быть? Ширина, глубина?
1: Примерно это самое полторы лопаты. Вот так вот глубина, полторы лопаты.
0: А ширина?
1: Ну, ширину лопаты. Вот квадратную лунку сделать, вот полторы-две, может быть, лопаты. И достаточно. Больших ям не нужно делать. Кстати, если у вас газонная трава, у меня уже был такой опыт, аккуратно, когда вот срезаешь, после можно этот кусок как бы дернины с травой поставить на место можно. Где была ямка, аккуратно срезали четырехгранную такую квадратную, и можно назад поставить. И даже будет незаметно, что вы там это повреждали, допустим, газон. Это вот самое важное удобрение. Даже вот сторонникам органического земледелия, которые не хотят применять категорически минеральное удобрение, все-таки весной вот азотное удобрение минеральное можно добавить. Это самый, как бы сказать, такой период острой необходимости делать старт. Наши растения должны взять старт. Можно потом уже не применять минеральные удобрения, не обязательно применять. Можно применять, вот я в начале передачи это перечислил, все органические удобрения. Кстати, нельзя перебарщивать с минеральными удобрениями. Почему? Потому что почва от минеральных удобрений, от частого применения, она закисляется, во-первых. Во-вторых, структура ухудшается. Почва без органических удобрений потом станет плотной, как мокрая пыль. Она структуру потеряет. И микроорганизмы, и дождевые черви тоже это страдают от избытка минеральных удобрений. Я сторонник того, чтобы весной применить азотное удобрение, а потом минеральное удобрение можно не применять. И если применять, то все-таки как-то поаккуратнее применять это удобрение. В общем, надо вот подчеркнуть, что разные культуры немного отличаются по потребностям, какие элементы им нужны. Вот, допустим, черешня, вишня, вот сливы косточковые, они в большом количестве потребляют калий и фосфор. Вот им можно вот это сам фосфорные и калийные удобрения.
0: Принципе, а вот эти суперфосфат, аммофосфат.
1: Ну, суперфосфат – это фосфорное удобрение. Знаете, вот насчет фосфорных удобрений. Вот многие вот думают, что для роста древесных вот плодовых это культур важен самый азот. Вот нужен азот-азот. Но особенно при посадке оказывается, что для роста корней именно важен фосфор. Фосфор. Даже вот присутствие большого количества азота, когда вот мы сажаем растения, это вредит укоренению, потому что растения потребляют в большом количестве и в этот момент фосфор. Если вы хотите заложить, ну, конечно, хотим, допустим, перегной или компост, нужно это делать так, чтобы они не соприкасались. Вот суперфосфат, допустим, и перегной. Перегной мы уложим, допустим, или вниз, положили перегной вниз посадочной ямы, потом слой земли, и потом эту землю, вот, допустим, с добавлением суперфосфата. Например, сейчас в Польше вообще перестали вот именно перегной и компост класть внутрь посадочной ямы, они кладут сверху, именно сверху. Сначала растение для роста корней потребляет фосфор, потом для роста надземной своей части оно больше потребляет азота.
0: Ну, в таком случае поливать надо.
1: Надо поливать, да. Поливать. Это нужно обязательно поливать, чтобы суперфосфат, фосфор растворился, чтобы он поступил именно в растворенном виде. Понятно, что в сухом виде не будет усваиваться. Кроме того, что мы удобряем посадочную яму, поливаем вокруг наших плодовых растений, можно использовать еще внекорневую подкормку. Внекорневая подкормка – это когда мы вносим не в почву, а мы опрыскиваем через опрыскиватель листья. В этом случае удобрения быстро поглощаются и действуют быстрее. Они более необходимы, если мы обнаруживаем, что растение у нас начало болеть. И если видим, что листья пожелтели, значит, это хлороз. Некорневая подкормка, конечно, используется по листьям, да. Сейчас в этот период мы используем азотное удобрение в первую очередь, и во вторую очередь мы используем полное удобрение в мае – азот, фосфор, калий. Можем удобрение рассыпать, можем удобрение растворить в воде, как вот я сказал, по лункам.
0: По инструкции.
1: По инструкции, да. 30 грамм на квадратный метр. Можете эти 30 грамм аммиачной селитры вы растворить можете в ведре воды. И на этот же квадратный метр можете пролить. И все, вы уже внесли азотное удобрение. Полное удобрение точно так же можно растворять. И это самое полевое растение, внести эти удобрения в почву для растений.
0: Ну, эти удобрения, Владимир Алексеевич, касаются всех других культур. И ягодных культур, и цветы. Кустарники.
1: Все растения в большом количестве потребляют азот, фосфор и калий. И микроэлементы уже в меньшем количестве, в меньших дозах. Это тоже, как мы вот в большом количестве потребляем белки, жиры, углеводы и витамины. Да? У растений это азот, фосфор, калий и микроэлементы. Азот, фосфор, калий необходим для всех растений. И для плодовых растений, и для ягодных – ягодные, кустарниковые, и для земляники, и
0: для цветочных.
1: И для цветочных всем необходимо удобрение. Вот, допустим, взять, если хвойные, то для хвойных используется меньшее количество удобрений, потому что если яблоня у нас может дать там 100 килограмм урожая, дерево надо восстановиться для следующего урожая. Он должен, это самое, ну, сколько он отдает, он должен же и брать это питание. А вот хвойное растение, допустим, урожая такого нет, и хвоя осыпается, медленно осыпается. Цветы тоже, они не дают большого урожая, но в то же время, если подкормить наши цветы, цветы становятся крупнее и красивее, пышные, пышными становятся.
0: И обильное цветение.
1: Да, обильное цветение и крупные цветы. И, в общем, все надо кормить. И даже газон, вот трава обычная, на лугах никто не подкармливает, да? А вот вы содержите газон, газон тоже нужно поливать.
0: Владимир Алексеевич, время нашей передачи заканчивается, поэтому что можете сказать нашим радиослушателям, чтобы знать больше о садоводстве, о цветоводстве, и вообще можно ходить в кружок, где там обсуждаете все вопросы?
1: Да, в нашем кружке садоводов-огородников Чувашии у нас... Стараемся по всем направлениям вести занятия. У нас идет и садоводство, и виноградарство, и цветоводство, и овощные культуры. Каждую среду в 12 часов, ну, конечно, сейчас уже осталось одно последнее занятие, я приглашаю и на это занятие последнее. Занятие будет, лекция будет называться «Ошибки начинающего виноградаря». Агротехника выращивания винограда, размножение винограда. На все ваши вопросы мы постараемся ответить. Вообще занятие проводится 7 месяцев, начинается в октябре и заканчивается в конце апреля. Может быть, если кому-то вот какая-то консультация нужна будет, можете обратиться ко мне, позвонить по телефону 8-917-677-06-84.
0: Мне хизеплер адлигензем, перенглар мохачевышненча, зайдерет безир ялдан ялайдлер, арпаян перенглар мра, пулдарулы садпахчажа, тендролог, агроном, ученый, садпахчажа зен, кружокне ерце бырагане, Владимир Богатов, польча кларама, Янгибегех Владимир Егоров, Хадерлер Вулах, Ерцебыча, Сыбулар, Сирен, Ялда, Тельбулычен.

0: Шандалыкпа Легомет диагностика центре палаштарать.
1: Канашри Легомет диагностика центре сывлыхать рыслемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чертра, МРТ дадают ты анализ сыне маларах ширинза, черед сырховарт тума былать. Васкар, Алладыхар, нулиулта, нулиулта, номер бешенгаравлар, хушма номере, вища, сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалистам бега нашла мала.
2: Чувашенри шандалык сайт пәдерне торык, кешер республикара 2 да тохыр, Шубашкарда пилек 6 градус ошы булать. Шель кондыр хмелян ішін женші контра 6 в 12 метр хвортлық павред. Иран Чувашенри вон билек ширем, теп хулара вон загыр ширем градус ошы булать.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.

0: юрăча, улăшма анман, вăйхăват парзам. Хит-хит-хит-парад! Хит-парад!
1: Аван и хирюля, салам, вестерех, персирим бодра, чеваш, хинаци, ради венихумни, земхинчин, сиримбеч, аксамантра, эбе, эльдияр, сасасты, Юрий Филиппов, эфирда, янра, юра, хит-парад.
0: Янра, юра,

0: Ахна хит-парада и тени вахатра, если че вошла юрлаган, хлынчи юрат на юрочная, тогда хит-парада худше на ганске мне, терел помол полтора тонала били хирактуата номер биле, ну для тебе саза вештерна манзанга, еще рубишлам женче, парзамах поела темла, я че вошла саз пал и зимбе, я в радио дизайширта, буже бранхварда, юрат на юрочетне балард, саза супи тебе держите.
1: Янрак, Даврана Салана, Чапларахвал, Янра Юра, Хит-парад.
0: Курнири, который зазимпе, палаш машкан выход щитрень, пенинка РМР. Вуны мыш принежинзе перемге Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Ятлы, Юрисы булажать. Ку Юра Берей, Челай выход савандар задача, анжахта уны хит-парадри выходжи Ирцегайра межендезен был сазызим кирлежухли пуч Тараймаре. Анжахта чевашли на цыра девень, фанатекин чеевыл, яланлы хаху пранза елач, амбада итле сыргильзень, Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Юрини Ларса, итле террор хадезе гаварда, был эфира духадех. Менех вуны мыш вырын Сергей Лекеров, Манран, Тарайман.

Тохрымышлыны хучи варама, тургана селена, уех шинжи юраду дизе юрлачак и лемля пеке. Малерихши был юраду уех шинжи, урухларахши, ешер шинжи бегехши, камбалеть селена хурова мадаражатит лезе хаклар.

Сакрмышвырында бара Константин Рязанов фырнашыре шак-шак тезе юрлайт вол теплен елес пузанча кеверлев замагезне Константин Рязанов чухлен негамда юратмаш пул. Така-такать, шак-шак, тада үты-үты шакнашкал юрызем. Унан педену майшам бада шак-шагемен бе уйрал садырадшы халехитлес.

Шимы шурын хужевара азамат ушкан кушрам бахса калас полсан ядла юропала перещак телем миле полторулых пролежива чилай выход самандар задрать. И пиде елем для пиде хайне еверля тада тюреха с раю аган ергезин пиренчуна ним марварнай саларыща. Параидлени хыщен шавжа кюра энерлез

Ултымыш врендавара хэлхэнчэ августа 8-ны улэнзэ на варнащэрэ аптраман давраш ядла юрабала. Пьюрэнь, чеваш халахне, чеваш ямрэгэзне хавгалан дарагандада пэр врэндан хускада кантэлэн мэлэ юра, чилай рамба пьюрэнь камала каять. Чамбада халэдэ бирна ікэзэ сам мабударат пэр августа улэнзэнан аптраман давраш юрэжэнь сазлама манзан кайр.

Литма Швырогу живара глянец ушкантада Алексей Московский савны ядла юрвала. Чанахта савны зембергин ну майюра жираттенче. Чеваш сымде ку шайран ку картран тухсавик мища. Савны смехалалаза бедену майюра хайлащага глянец ушканба Алексей Московский нщавдерих и неевр лихайлал булзадух на тебр гучинь эзэхак парар.

0: Тура, Тазалах, Чунлах, Ункеви. Эфирда Яндра Юра Хит-парад. Хит-парад.
1: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
2: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
3: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
2: В Нике Жулдан Асларах, радио Легензем Валли.
3: Янра, Юра, Янра.

Саватым сурын давара шилярман Александр Варнашри юлашки хучинди за юрлаквал. Тады жах шамбекшени юразем каларза бире савандар задырать ха Александр. Пиде жанат парку юрада сирынкан лакай минем жандизен халинча вол таваттым шфырында. И пинь, тададини орах сазану майрах пуштарза во пирень маларахта шулерих теха барма булдаря халивара шилярман Александр таваттым шфырын юлашки хучинь.

0: Яныра. Яныра. Яныра. Таврана салана. Чаплар ахвал. Яныра юра. Хит парад.
1: Хит парадра. Хит парадра. Шене юра. Шенили хивара перень хвиеверли эстрада классики дизенгеген шпулмачки вини халакани Александр Павлов смахизимун касалунован шрандарагани вара перень юратна Алексей Шадриков юниерщия ятлы юруба теленгерит фолгере хальхинча чанахтахыш пердюхни иберпиди видену моя балана югерджи гурла картина урла хапа мададасына мабудрат про Алексей Шадриков вара хальхинча юниерщин пулдалухи бега хуанзе теленмили и венли хайла бармилера чеваш халхни иклизе хап парар тадакили жить пузан сазывыш терме ланар. Редактор

Шима Шибрандавара, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, Вырнач Речташ, Ламан Бадизе, Таша и Хравлащева Зембере. Малера Хюражин, Мэлья даже дошла мы хистить Шибиря Пэмиспар, Хали Эзеблина Булдарат пара Анджакта, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, Шак Юруба, Ирит Нерни Рихит пара Дагерзе, Паян, Мишима Шибранда. Салам Латвара.

Кимиш билан давара падем Россия шайынчы, телемле мифологилле альбом каларна эмедюшкам арнашлем. Хит-парады тратны юри вара пигамбар ятлыскер был шак шучандалык ятлы телемле альбомын пэр хайлаве. Эзерс махматепнен бих альбомы для палашма булдарадыр лоб падем социала ситри, тада падем цифры лаба менчы, паэн хигун кэм бурыне тукма булдарна, халивара эмедюшкан шрандараган пигамбар юра серий тлезе хакламасынь пэр.

0: Яна Юра. Хит-парад! Хит-парад!
1: Парамыш фырын хуши вара, халяди умаш мари, хаяла рушкан, перен нумай, нумай эрне савандар задрать. Ушлангари, балан, ядла телемели Яна Юра, хагинчеде хит-парадын парамыш карташ кишин чадрать. Шаганда ним телемели дежук, менжендезе сынку Юра, чанахта чаваш халахи чумдан Юра дать пумала. Яла рушканан курами вара, унын янравлыхи тадата бедет иткалать.
2: Ушлангари, балан,

0: Жанарак. Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра юра. Хит парад.
1: По данным сайта «Погода» в Чувашии, в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета «Чувашии». Насыщенный, тонизирующий домашний, классический, хлебный, богатая палитра ярких, выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: В униге жулданасларах радио «Легензем Валли».
5: Добрана салана, чаплар ахвал, янра юра, хит паран.
6: Радиотелегенин манеш вешленджер, тарашмалы лагат санлан дежитра, юризмди нумай гульже, шанжахта, янра юра хит парад, рату бажа ганзине, пересек на палар кмабу тарадан, чеваш халген чешен, чечен, гадаля че джабла юризни, изы савын дымар, сирымбиепе, лидиаргултам, сазастывара, Виктор Дмитриев. Куэльнери янра юра хит парада, тебрху чембахсаду харха. Вон и машвырым ежензай Сергей Векерован, Манран Тарайман, Юрий Перенгосы, Гулаше.

0: сессиям бидя сыглашаптар. Илем ли юрозам канал идер, улысям же хлопсавчу на расставу комоту имба, тогда кучту выгли для канал повара на рте брейтвы
1: булычень. Убожу херю, бойдатерлерень, сазовыш терзе, савна юрыча, улышма анман, бойковат парзам. Хит, хит, хит, парад, хит, парад.
2: Янрат, Таврана Саланат, Чапларахпал, Янра Юра, Хит Парад.
0: Вохот, щирым сихить.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже Шандалакпа Ядрен Молоко акционер зень уже барлежевень сычу юрварен наша корова марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашинри шандалык сайт пөдерне торы кешер республикара 2 да тохыр, Шубашкарда пилик 6 градус ожи булать. Шель кондыр хмелянышен женщи контра 6 в 12 метр хортлых паврить. Иран Чувашинри вун билик ширем, теп хулара вун загр ширем градус ожи булать.

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре палаштырать.
1: Канашри Легомед диагностика центра сывлыхать рослемеченеть. Павлов ураменчи вунна маша чуртра, МРТ дадают ты анализ сыне маларах щиренца, черецер хавр тума былать. Васкар, алладыхар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гаравлар, хушма номере, вища, сывлыха, вахатра упраза, тераслезедарар. Специалистам дега нашла мала.
2: Чувашинри шандалык сайт пәдерне торы, кешер республикара 2 да тоғыр, Шубашкарда пилик 6 градус ошы булать. Шел кондыр хмелянышын женші контра 6 вунеги метр хортлық паврет. Иран чувашинри вун билик ширим, теп хулара вун загыр ширим градус ошы булать.

0: Чувашии 21 час.
1: Яшкерем вехеру пращ, таврари клуба ласкащ.
2: Из-за диаварщицы, маки день кащ подессе.
3: Кащи микс.
2: Кащи микс.
3: Кащи микс.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше нуля.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло. Код города Чебоксары 8352.
2: Сивей урамра. Темех мар.
3: Кащхи микс ура надо. Чем надо ожидать?

По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше 0.

0: Чувашин, Чуваш нации, радиове, радиоканала, в униге шулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Массовая информация хадерне, реестр да регистрация ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрам шилхи, ага у их инширумултам жинчепана. Эл сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер щитмельике.
2: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» Чувашьень рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: В эфире Национальное радио Чувашии «Чувашьень».
4: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS 77-75-672.
5: Бохот. Черемики сихить.
6: А мы же савзащим давать.
7: Савны савзачут давать.
6: Чуваш на цирадеве.
7: Итлигине салать.

Шивашинри шандалык сайт пәдерне торы, кешер республикара 2 да тоғыр, Шубашкарда пилік 6 градус ошы булад. Шил кондыр хмелян ішін жинжі контра 6 в 12 метр хвортлық паврид. Иран Шивашинри вун билік ширим, тепхулара вун загыр ширим градус ошы булад.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Хавас панине, хавасиль.
2: Савза панине, савзаиль.
1: Чаваш нацирадеве, кунда юраду анчах.
2: Юраду анчах.

0: Шамрыкла вренни, шамкайни жырнать.
1: Мен бюджек ренит лени, черерия упранать.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Аттянья за гильзесень, таванги левеш сеюгесче.
2: Таванги левеш сеюгесче.
1: Чаваш наци радиове, щунат хужать.

Шаваш наци радиове, тенче итлеть.

0: В Чувашии 23 часа.
1: Ящин вайба.
2: Ящин вайба.
1: Ватщин оспабуя.
2: Ватщин оспаб.
3: Чуваш нации радио Виколать. Шамрук чухниге.
1: Вадлзанда. Пархадарлабу.

По данным сайта «Погода в Чувашии», в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 4 до 9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Завтра днем по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов выше нуля.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло. Код города Чебоксары 8352.
2: Перша марта жизнь, ще марта бузыгош выиграть.
3: Чеваш нации радио витлезень, Эмер, Уронас скелеть.

0: Ергитетре хевель байыргибе, кичем гомол, маци радио безирелет.
1: Варанда тюрех ярд.

0: Ланыне кам малдан ильдеть, волтелейле.
1: Чаваш нацы радиове,
0: пурнозя пинь за зуба терлеть.
1: Шубашкарда.
0: Тада сене жубашкарда.

0: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: В эфире «Национальное радио Чувашии» «Чувашьень».
2: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS-77-75-672.
3: Эфирда Чувашьень, Чуваш Нацирадиви. Массовая информация хадерне, реестр да регистрация ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массово коммуникации зень надзорень, федералла службе и гибенде вундохрам шилхи ага уихен ширумултам жинчепана. Эл сери номере ПС щитмельжичи щитмельбилек улчер щитмеликке.

0: Аш наци радио Викалаша Ганшем Ере.
1: Убышкибе арами тадулы. Хернега чабанаджу. Херду пример радио Чиксегур.

0: сова плащинан шелдаре. Чудо.
1: Чаваш наци радиове.
0: Ирашин земитлеще.
2: Ирашин земитлеще.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: В Нигежулда Насларах радио Легензем Валерий.

0: Добро пожаловать в Чувашию. В Чувашию.
1: Приезжайте в Чувашию. В Чувашию.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Добро пожаловать в Чувашию». У микрофона Ольга Артемьева. Чувашский край богат красивыми местами и памятниками архитектуры. Своеобразными памятниками истории и культуры, к примеру, являются города Алатырь, Мариинский Посад, Цивильск и Ядрин. Здесь сохранились элементы старинной планировки, значительное количество объектов культурного наследия и ценная историческая среда. Много в нашей республике и памятников. Каждый рассказывает о людях и событиях прошлого. Сегодня речь пойдет об авиационных памятниках. В Чувашии таких насчитывается более 3 десятков. В Козловке на городской набережной можно увидеть макет знаменитого По-2. Кукурузники служили учебными самолетами, ночными бомбардировщиками, выполняли транспортные и эвакуационные задачи, в том числе обслуживая партизанские отряды и попавшие в окружение части. Их выпускал Козловский деревоотделочный комбинат. В селе Иваньково Ленина Алатырского округа находится самый большой и интересный самолет-памятник Ил-14. Его командиром после войны был один из самых прославленных летчиков уроженцев Чувашии Федот Никитич Орлов. В августе 2016 года в поселке Ибресе установили макет истребителя Ла-5 в честь столетия со дня рождения летчика Алексея Морецкого, который являлся прототипом главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». На таком самолете он летал после возвращения в армию. Кстати, после ампутации обеих ног и после восстановления он добился перевода в Ибресинскую летную школу, где снова начал летать. У санатория «Лесная сказка» в Шумиково Чебоксарского округа расположился МиГ-21 – самый массовый сверхзвуковой самолет в истории. Эта машина участвовала в военных конфликтах с начала 60-х годов до последних лет. До сих пор стоит на вооружении армии ряда стран. Благодаря земляку, генералу-лейтенанту, герою России Николаю Гаврилову в республике появились 8 вертолетов производства ОКБ «Миля». Среди них один многоцелевой Ми-2 в Батрево, 4 военно-транспортных Ми-8 в Ибресях, в деревне Янгличи Канашского округа, в парке Победа и при школе номер 22 в Чебоксарах, а также 3 ударных Ми-24 в Ячиках, Канаше и Хадарах Шумерлинского округа. Некоторые из них прошли военные конфликты, в том числе Афганистан и Чечню. Пожалуй, такого большого количества вертолетов-памятников нет ни в одном из соседних регионов. Во многих уголках Чувашии можно встретить фрагменты самолетов. Некоторые остались после авиакатастроф. Их на территории региона произошло около десятка. Вот некоторые из них. 11 сентября 1933 года около Ядрина разбился польский самолет ПЗЛ-19, на котором Юзеф Ливаневский и Вячеслав Филиппович пытались побить мировой рекорд дальности полета для туристских самолетов. Они вылетели из Варшавы и хотели достичь Красноярска. 19 октября 1943 года под Шумерлей потерпел крушение Як-6. В нем погибли 6 человек, включая руководство завода номер 471, где и был ранее выпущен этот самолет. 17 октября 1958 года около железнодорожной платформы Апнерка Вурнарского района произошла авиакатастрофа пассажирского Ту-104. На борту находилась делегация китайских партийных активистов. 17 советских, а также граждане еще 12 стран. На трассе А-151, если ехать со стороны Канаша, недалеко от деревни Харитоновка, также многие замещали крыло самолета. Это памятник-мемориал. Он так и называется – крыло упавшего самолета. Его установили в память о молодом пилоте, который разбился в этой катастрофе. В сегодняшней передаче хочу более подробно рассказать об этом памятнике. Созвонившись с директором историко-краеведческого музея города Цивильск Евгенией Казариной, мы договорились о встрече – съездили к этому памятнику. Как рассказала Евгения Ильинична, в России существует карта авиационных памятников. Там более 7000 авиационных памятников и музейных экспонатов. А в Чувашии существует энциклопедия авиационных памятников.
3: В эту энциклопедию включены 8 самолетов, 5 вертолетов и отдельная деталь. Вот крыло – это отдельная деталь. Кто же такой Сергей Скамейкин? Родом он из деревни Нижний Шкафт Никольского района Пензенской области. Родители Сергея были сельскими учителями. Воспитали его, как тогда воспитывали, в духе патриотизма, в духе ответственности, в духе коллективизма. Затем он учился в Ставропольском высшем военном авиационном училище летчиков и штурманов. Это училище функционировало с 1965 года по 2009 год. Сейчас этого училища не существует, но в здании этого училища находится кадетский корпус. Кадеты изучают биографию самых известных выпускников этого училища. Среди выпускников этого училища можно назвать Скворцова Александра Александровича. Это летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Топарев Валерий Иванович, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. И Шпак Игорь Викторович, наверное, вы все знаете, русский витязи. Он является участником вот этой группы «Русские витязи». Летал Скамейкин на Су-15. Главным конструктором вот этого самолета, истребителя, был Зырин. Первый полет Су-15 совершил в 1962 году, 30 мая. А в 1996 году Су-15 уже не эксплуатировалось. Аэродром находился недалеко от Йошкар-Олы, аэродром Данилова под Йошкар-Олой. 22 года, я уже сказала, было Сергею Владимировичу. 12 октября 1979 года по учебной тревоге был поднят 681-й истребительский авиационный полк. Многие отмечают, что в этот день была очень неблагоприятная метеорологическая обстановка. То есть погодные условия не способствовали тому, чтобы поднимать экипажи, отправлять их в полет. Но, тем не менее, была дана команда, и команду эту выполнили. И здесь во многих сведениях, которые дошли до нас, сказано, что он отвел боевой корабль, так скажем, от густонаселенного пункта. Но, наверное, потому что рядом находится город Цивильск, находятся населенные пункты, деревня Чемерчеева, деревня Харитоновка, там находится Михайловка и так далее. Наверное, так надо было. Многие выпускники, о которых я говорила, говорят, как бы такое даже было крылатое выражение, они говорили: «Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются». Вот так же Сергей Владимирович, он не умер, он улетел и не вернулся. Стало доброй традицией, вот посмотрите, здесь ленточки завязаны на деревьях. Всегда после бракосочетания молодожены приезжают сюда, минуты молчания чтут память Скамейкина. Вы видите здесь флаги ВДВ, потому что 2 августа, когда праздник военно-воздушных сил, войска дяди Васи тоже приезжают сюда и тоже минуты молчания чтут память Скамейкина Сергея Владимировича. Надо сказать, что и школьники нашего района тоже приходят сюда, приезжают сюда 12 апреля, в День космонавтики. О нем делают научно-практические работы, выступают на научно-практических конференциях. То есть очень интересная, конечно, биография. Наверное, было бы еще больше фактов биографических, исторических, если бы он прожил такую большую жизнь. Но 22 года – это же совсем мало. Трудно говорить, потому что трудно представить, что в таком возрасте молодые люди уходят из жизни. И сейчас тоже минутой молчания мы почтим память и возложим цветы. Часто здесь можно увидеть останавливающие машины, потому что машины, особенно дальнобойщики, тоже часто здесь останавливаются. Вот не случайно, наверное, даже здесь есть беседка для того, чтобы просто отдохнуть, посмотреть на небо, на мирное небо. и вспомнить, наверное, вот Сергея Владимировича. На стенде мы видим фотографии из семейного альбома, где он совсем маленький мальчик. Мы видим здесь бюллетень. Здесь есть письмо сестры Ольги, которая рассказывает о своем брате. То есть здесь фотографии разных лет из домашнего архива родных погибшего на этом месте летчика Сергея Владимировича Скамейкина. Мы помним, память сильнее времени. Вот даже здесь написана тема сегодняшней нашей экскурсии, потому что в памяти все равно останутся эти моменты.
4: Вот это крыло, оно настоящее? Крыло от этого самолета?
3: По-моему, да. Я точно не могу сказать. По-моему, да, настоящее крыло.
4: И самолет упал прямо на дорогу?
3: На дорогу. Там есть воспоминания тех водителей, которые ехали, и они видели, что на дороге вмятина такая была. Потом на следующий день буквально все это заровняли. То есть дорога функционировала, ее не закрывали, по-моему, даже. Но вот 79-й год, я училась в 9 классе, и я помню, что об этом событии говорили. Но не так громко, не так официально, потому что информация такая была немножко, может быть, недостоверная, может быть, не полностью какие-то факты и сведения были.
4: А обломки самолета сохранились?
3: Обломки самолета не сохранились. Я не могу сказать. Да, все, потому что на такой скорости, тем более видимость была плохая, был очень сильный туман, вообще не видно было. И вот почему в таких вот... Ребята, когда делали научную работу, тоже задались вопросом, почему подняли полк по тревоге, почему нельзя было подождать, когда улучшатся природные условия. Так. И потом еще вот эти Су-15... Их испытывали в основном, где Краснодарский край, вот Ставропольский край, там везде. Там всего 8 таких было аэродромов. Почему оказались вот эти Су-15 вот в Йошкар-Оле, недалеко от Йошкар-Олы? Потому что там было сказано, что всего 8 таких аэродромов, где вот они проводили испытательные полеты. А почему-то здесь оказалась вот эта часть. Есть специальный официальный сайт, он так и называется. Сайт 681 ЯД. Вот такой сайт. Крыло все-таки деталь, да? Даже если это не подлинник, все равно историческая какая-то ценность этого есть, да? Чтобы люди помнили, чтобы люди знали.
4: Памятник сразу после этого случая установили или только через какое-то время, через несколько лет?
3: Вот обломок, по-моему, вот так вот лежал. Мои одноклассники, когда женились, там замуж выходили, это был 82-й год, 83-й год. Уже тогда, по-моему, приезжали сюда. А ленточки совершенно недавно, вот совсем недавно стали завязывать ленточки. Всегда фотографируются у этого памятника. И фотографии очень такие получаются памятные. И рассказывают своим детям, когда показывают свадебные фотографии, и рассказывают об этом памятнике. Конечно, рассказывают про Сергея Владимировича, что есть такая добрая традиция. А вообще, когда свадьбы проводят, есть же традиция, обязательно надо 3 моста проехать, да? Ну, а у нас вот в Цивильском районе говорят, что добрая традиция – это обязательно съездить на крыло. И прям так и говорят, съездить на крыло и сфотографироваться. Ленточки тоже совсем недавно стали завязывать. Кто-то против этих ленточек, потому что, ну, как бы, да, не совсем может быть эстетично, но, тем не менее, это тоже стало традицией.
2: За памятным знаком в виде обломка крыла постоянно ухаживают. Постамент, на котором он стоит, аккуратно забетонирован. Летом высаживают цветы. Некоторые проезжающие останавливаются здесь. Также приходят и молодожены. Завязывают разноцветные ленточки на деревья. Это дань памяти лейтенанту, навеки оставшемуся молодым. Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу «Добро пожаловать в Чувашию». В нашем сегодняшнем выпуске мы рассказали вам об авиационных памятниках нашей республики. Выражаю благодарность директору историко-краеведческого музея города Цивильск Евгении Казариной за помощь в подготовке передачи. На этом я, Ольга Артемьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
0: Приезжайте в Чувашию.
5: Улма жизнь, улма.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Калашма чалихе, итлеме холха.
2: Чаваш наци радио. Тохар вон билетте, тохар FM хумсем шинче янрать.
1: Тюре эфир номере.
2: Ширембере.

0: Сетня гуголь читенех тутла. Чаваш наци радио.
1: Кэцех таратпар. Тогарбомилите тохар. Дада шарбилите 0 FM. Пунктем жинче.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: В Униге Жулданасларах радио Легензем Валли.
2: Кулатри, перехаблдова три. Эфирда кулыш лащи. Таваны мырзэп кларымра вара. Коллег капкан журнал. Икебин мышылда тухна. Номер зэнчи шутсэне итлезэ бугар. Борис Борлен. Алимент пайлашын. Икі жіде вон жетчіре, Принден тепрі хитре, Білігу іқта еріне, Юрадаші бір-біріне, Хергачіне ғалать, Манчазақ ача булать, Алланым ашқын сандивет, Етюлетні алимент, Качы хирішеветлет, Манын хамын аткерін, Алимент анне илет, Калаш сапуғамға аттен, Байламашқын кележет, Сюрмала так сюрмала, мен да да галамала. Чарлярин, мухтанат перешапла, ну мне галамала, пурныш котка зябала, вонышул аслырахи, эштереть тесидереть, ак, шамрки манхрахи, хаюкшай тэлеть. Хватте рукши кутеть, арыму варагильде. Шидермяш вол нимэнде, тумазан аржинышне, сиве жив девять ишме. Лектерже, күржіре чибер хирарам, кушхыма она жутларам. Эмет ховар тадылже, иге шалам кадылже. Лептом бисмень, пельмень, убышки, боксер и кень. Хоже лайхрах. Ерешки убышкин день, лайхрах пекту инать. Убышки ерегистень, шеребе, харла тарать. Аза и леть. Мапике хупать кушне, ыдала на чухыне. Мадезесень саваны за, теприне илеть аза. Тваны мырзе мезир, Борис Борлен совизене итлерер. Малалы агайрымар, Леонид Агаков, телей, халав. Итлезе бықсамыр. О, ляву, бледени, эвегаль мэльнэзин. Кэрэ волоть каширманын, эш пюльмнэши цэгэнэгэмэн. Мэльнэзин, тэлэнзэ бухрмэбэ унжине. Эбэ, эб, мэнец, пуйрам бэд, пуйрам. Суядын бол, еплемайба, пуйрам. Выляза. Хайха, зубльдэд, выляныжын камухмахи укша барадь. Лотореева вылярам, лотореева! Чонаги! Ой, мотор! Ирларам ебе кашширду зама! Саван мало пурихать? Конечно! Самзине хаваслан наш торт тревал. Коньяк хамралра, адя кайрамар! Ебе саван зах унгышен любестетрем. Володь! Бухгалтерникерзе сейфри мен бурук шинейлзе дукрыне тюрек ресторана шулды трамар. Ай, кирлеремер вара! Юбилей чухнегиллек пирин давра пуштарнчиш туссем. Чести пыл шаржине туйна сапсазембек. Ахалькала манчав, шин шучебе, вархырым чиребе азапланаганзем де эшэшэгезе. Володе, ырла-ырла унцывлага жэнь, телее жэнь, коньяк янтла тараща. Коньяк, херес, модера, водка, кезежеш команды лазаларать болоть. Официант кызем, чуб калазадыгы надраща пирин давра. Шакажи бир кассаран кивженелле окшана шагарин педерне. Мухмарушма да юлман. Пусть сильный жандалык реформан бе кашлаща. Кан малый гун булны май, камада булин тель булзат кивженелме май жукши. Тезе тюнгледетсе бұрат бір урамба. Хюме жинче сасардық лотторей вылявін таблицы куша курынса кайрым. Шинзем курчыр, тюрслетчыр дезе юрий жақса құнын гена. Ну-ка, волот, керін тузыма, хюме енелі қыдарса. Күрға лотторейна тюрслер лайқырақ. Волот, билетіне кіз шинзен қыларса манады таржы. Тирасхеме тудандамар. Номер дегенни шапта шайвырна жать. Ага, дедим, чынақта келелі кенес. Ұрлады бебі тузыма. Курға точ-точлар атпет. Ну-ка, сери номер не бағар. Ақтамажа. Майран тағам помны бек болса қайры. Володь! Кошкор заяды мебе. Сан билетун серия. Алла вища. Вылянынь вара. Утмал вища. Курга, ага. Володь. Еп котартна цифр земщине. Тени герзе бохреде. Унын пича. Тарук. Маны киве бушмак. Тулажыме хурал загайды. Ленджер, күклензе анза, хыраме вышты чачачы бек, ерзе уласа ячы. Бәтірім, тервіл, күшулі ведер манжіне, тілмір үлін бұқса, қасы валі үкшағал, үштан дубы бұр. Вылав тіліне шанны чайы, Хубаши ведь мана! Хубаши! Юлдашым жене боксатаны май! Хамында чон хурлан загильче! Кушран шабыр! Кушуль юхсанже!

Тавана Марземе зир Леонид Агаков Щерна Телей Калавайтлер Хузах Хютлеве Николай Малышкин Щерна И Тезебах Самар Тек учен Тетелек тедеп Щитрем Водор прене Хюхем херзене санада Куш куратте Шалвить меч Ширем риже небе вада Хирехри хама Хертместь Каш пулзан Хыт тун захладап Ворам шужиме бокса Тегрумын джень гаймастап Сузор маршке Ишмаса Хыбара ширзай растар Можар туптар ман валли Величень манавал савдар Илден булдар уналли Чанда Тупрам персаргайык Шыцаярын туржырлах Шель Валбульджы маншын тамык Кун жудижу Контрлах Капкына шакландым буля Мавландым Ваткок-кок Тигас маржа бурны шуля Пуш хышмада вагачук Качака ирекса вадап Тирбеледіп кильжурда Сазыт вас радхорадап Шивратлеш тубада Хыбара шынгравларым Ильзе кайтыр каялла Кирлі мар Кахал кухарым Иванда мына була Валентина Рудникова Аржин жутне кірзесің Сова Итезе бұқсамыр Вунжит чула житсесің Аржин жотене грызэссэн, Саврым эбе пигене, Япшарине, котрине, Авландам бить васказа, Пачтам аржут лаза. Итле мерем ял ежа, Халькю сетеп чернужа. Хырым хыртыр ринжине, Сисме шарманынне, Кач вырдады пыш выжах, Ирде чажак пуш-пужах, Эш курман мэнь уналы, Пулза татам ял кулы, Оштан ыхи дугаши, татамэнь курмалажи. Эх, ильмелек чэчэмэрэ, Кюржэри эш чэнь хэрэ, Сават чэшкэ ачаран, Мэнь жэнь хопромжи онран. Пулмашка плабуронза, Ларпа кишмеш хорза, Лучше удам кюршине, Югитлем ун амышне. Унзар каес кейде, Кертмехын бюртнеде. Ах, туррым жем булышсам, Ун камыл не шавырзам. Тура, илтре булмалла, Хамдым армайманла, Ты тардам чечек шихи, Болмана сыра курги. Хәрі дұхрі тібелден, хитрі рехай шевелрен. Варігу гүлялынже, вартыны кула кужынже. Акышта иккен шатымах, тупрым ебына хамах. Әнде выжа бұрна шук, кае бұрныш пылда шук. Тава номер земезир, аржин жутне грызесен савайтлерер. Рубрика «Саламзем». Шемерли районенди, хубахушка нялинча бурнаган, Галина Алексеевна Капитонова шак кунзенче черетле шуралнугу не балладывать. Ивалезем, кинезем, манугезем, худидохладизем, ялыйиш, Галина Алексеевна на теретте журанного небе салам лаща, ырлых сылых телей, варам ранда, варам Эмерсона за Юра Барнида ваща. Тебер салам, шакун зэнче, ельчик тараганди, комбайн хужалых ердюзи, Гури Иван Швёдоров, ут молбилик шулхи юбилейния балладоря. Гури Иванович Шавдерматурда Булдарул Ердюжа Республики Бех Палжин
Уна хужалыке сирі балыра, пызык ісем дуза бұрат. Бұлынде хужалыка, терісті кел, хирік шула яғын ерце бұрат. Кисепле Гурий Иванович, кулышлаше кыларым, артистсем, тада паллагынде, комбайн хужалықра ішлеген, бұр іште жүземде, сире. Юбилей бала чун жерерін саламлашы, ұрлық сывлық, телей, вұрым-рон да вұрым, өмір сұнза, юр барни дваші. Тарғашын, ежін заел земір, сирне дырбала, чываш халық артизі, Иван Христофоров юрлать, прегінде шурхи лапка каш. Мерзем эфир выходе вышлензе будже. Сирень бебрле, чаваш республикин давадивище артиза Виталий Сергеев пульже.

0: земну май.
1: Тогорвон биллектен тохор, тада шар биллектен ноль, ФМ хумзем жинжен.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Шопчека юринчин палла. Чегеш челихинчин.
2: Чуваш наци радиове. Пирен хамар юра. Хамар дельге. Хамар дельге. Тавырвын билікке тапыр, тада шар билікке 0 FM пунземжінде.

0: Кемел хүлэварринже, кемел ду.
1: Кемел дударринже, кемел сас.
0: Шав кемел сас сайтлими.
1: Чун хавас.
0: Чуваш нация.

0: Улы храмда тужине, ай тужине. Юрада да пхевелен, ай ашине.
1: Юрада да пхевелен, ай ашине.
2: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
3: В униге жылдан асларах радио Легензен Валли.
4: Через

0: Ашень, блин, святой заложен я тебе аминь. Христос черльня, тенах черльня. Вырагом булдарки земля ради легензем. Тевашень нации ради вне ферензе. Черлик сюды ярамен тереть лекларами. Микрофоном дешево агрегенью ам пророк сюралный. Адебе шубашкардал Эрдоган, тиргивень настоятеля. Шубашкар епархи инди рассень, хесь пожалла. Сяры зембе тогда право гуральн орган зембе. Тадя худшинзайс легень уйрам бушлаге Петр Федоров протерей. Хизепля радио легензем. Ибирь сирнбе, Павел Апостол, тит патне, сирна, сирва, влаза пыратпор. Ситрем ребер, икимеш сыбыгань, сичимеш шергине. Кирех козянда, санран курза, ирэштума, вреньмелем пулдор. Вреньне чух, таза камылба, ергелле, тюре, кала. Кунданде, Павел Апостол, врендегенде, плепулмалы, перги, кала забарать. Паллахенде, асла херарымзем, Кезинне херармзине врентмелле, а эзы хуварадить шамрык арзинзине врент. Анджахта шаввагытрах пурин валидия тэп врентеген булмала. Ырэшсем мэлле тумалыне кадардаган булмала. Санын пурнышу таза шуды булмала. Мэлле дить ху пурнан шамбегех санаит легензимде пурнматыдын ашы. Шамбаданде врендюре таза булмала. Терле кирлимар сымақсымбе калашмаламар. Езі вірентіне терес болмалла. Терес марзыма каламаламар. Сымақ езем тада тепле болмалла тезе калать. Шабығы трахынде шамрық сыне вірентіне жүне. Хошпар жүне болма бұлдарадь. Остон езем житмен езем лайықынлан маше. Анжақта візіне де юратса тұрра юрықлы пұрынма вірендес болать. Малала тада шақ сымақсыне ширадь. Сымағу төрес, пір айып сыр бұлдыр, хереш пыраган, перен шинжен, немен узал, калама, тубай мазыр, намыза юлдыр. Кунданде перен, әненю, төрес әненю, нем нажарриде хыйны жынже тұтсадым аламар. Пере хереш тыраганзем, нем калама амбулдар айтсердейді. Мәжіндезен, ергелі тербейлі, закона бұғын забурнаган, шин бірге, нем нажарриде калама шук. Кунданде клетке бушабас пирги гына уйрым тұрайды сымах. Христоза айны негензем, нехшанда клетке не бушабман. Бушабаган незем паллахынде өзем, Христос тұрран тұнны жинзем гына болны. Судын жіксем. Шамбаданде синзене хиреш, тұшман шуйтан тұрайды. Е, уйты кам шуйтан тұшмана пұхын забурнайды. Өземінде тәрес врендеве, тәрес әненеве яланах хиреш тұрайды. Умбекизем Павел Апостол бұрынного ғытрада пулна, паңхи гунда сағалмар, чын әненеве херестіраган шинзем. Вземінде ялнах шинзене патраца адаштарзай магна тұржащы. Малала тада шак смақсыне Павел Апостол ширадь. Чуразыне хызен хужизене пұғын задыма, візене пур үшреде, юратса пурынма үгітле. Візем хиреш антавлаштыр, анвырлатыр, пур жереде шанышлы пулчыр. Панги гуна ильзенде, шак сымақсем візем, перен ытлашиек кирлимар бек туын ашы, анжақта пур берек, әже пигенне шин, вылынде хужине итлеген шин булмала. Абыл бұқытыра, Павел Апостол бұрын бұқытыра, чура земде бұлына. Шамбанде Христос айнен еген чура, ол ыры жергелі тербейлі шын бұлмала бұлына. Візен хүшізіне итлезе бұрынмала бұлына. Мүжіндезен тірісмар бұрнағаны шынна, чурана, паллах, падакланында термене де хұпсағуына, шапсавелерме де бұлдарына. Шамбада айнен еген шынынде хойне вұршма, Мес сылтау памалламар. Мәжіндезен, перін тілгесі бар, перін кымылдан калашмады дынат. Перін әненеген зен, яланақ ұры тербейлі смақсын бегіна калаша бұрынмалла. Вұрламаламар, хужан ябалы зіне. Мәжіндезен, вұрланынде, паллах бол, тәріс мар ябалы. Хирис, хужебе тамлашмаламар. Тавлашны де, немусы де жүкі. Мәжіндезен, хужа пұрбере хужа бол. Бол мен жоғышла зағуна, шавна тударать. Чури итлемери булзан, она хенет тереть. Пурберех итлемес булзан. Урух чурана, эшне барать. Кына бара, выжа, термене гына хупса хурать. Малла шак смақсыне Павел Апостол ширать. Хамра шылаган турымыр, верент нене, везем керек кыжанда, илем кюрзе тотчыр. Кунданде паллах, Павел апостол, кадарца барать, Христозайне негенсин, хоин пурно себе, тиргеве, эненеве и лем кюрце пурнмала, мжндизенькам, ергеле тирбейле пурнать, паллахвол, хуйнегна, пызыга, хвартмас, вол чималдан, турра, сиелех парда, мжндизень вол чандурра, паханзай лизе пурнаган син, турра лизе пурнат пробулзан, ибир хамар, паханат пробулзан, ибир кадардат пар, ибир нимендемар туру мензия, шамбаданде, пирин валли, шелуна шершине кильне. Шылаган шержине килне. Шамба Павел апостол, тебры урында да шамбе калать. Ебеди турожын эшлезе пурундам. Шинна юрасы жинь мар дезе. Ефес шинны зэмбатне ширны чирура, ултымыш сывыкра сичимыш шергере. Шамбадан де, паанхи гун бурнаган шинда, Павел апостол бурунны вотры шинда. Хужа жине эшлезе бурнать пулзан. Хужана эшлезе бурунны мар. Христос турумар, шын эшлезе пурнадып тезе, шугышлаза эшлезе тұршыса бұрынмала. Мәжін дезен, пиринғы шын тұрза өрғанни. Нумай жулапыма бұлдарад. Ебір қамыр бара. Пиде, час өмірлік бұрынжа күшма бұлдарад бұр. Малалатада шақсы мақсыне Павел апостол сирад. Мәжін дезен, турран пұр шынны зенеде, шылаган тивледе шитре. Кунданде Павел апостол... Тадах азаилдереть Христос турумар шержине менжин кильнине. Был апостол был наскер, хоин чуразын день нумай итма пулдарна. Межин дезень взенде Христос тура вреднине илемле деген синзень был мала. Илемлетме пулдарна гна, ибир нене гензем. Хой зень ыра пурны жебе. Шамбаданде Павел апостол кунда кадарца барать. Мен думаха вол, синран, ыралых, ойца илеть, шин пурнызе ергеле тирбейле пулдар деть. Мажын дезен, турын ырылыге, пэдэм шин жине анать, хужизем жине гынамар, чуразем жине де. Пэдэм эдем, турын ырылыге, святой зылыш, пиллиге айнзе пурнать. Шамбаданде тура, пурнеде тазадать, шинны ынензе, югенеть пулзан хойн шилыгезем жин. Шамбаданде малашне бурнасывал пирин, хамырдан гилеть. Пирин, турын яде мухтават ухтар дезе, тұрышса бурнас пулать. Малала жақсы мақсыне тада ширать. Пире шавтивлеть турышын день, йоныш шугышла сыне, кутен дежын андях бурнасыне прахтарза, шак эмірде тазадыма, түрі булма, тура юрхлы бурнма вриндеть. Кунданде Павел апостол пырдак, Тересмар бурнаганзине намысландарать. Мэжын дезэн пирин варендеген. Туры хой. Шамбада турра хыйни лезе бурунма. Пиди кирли абалавыл. Шаввығытрах пиренде азайлдерет Павел апостол. Ергелі тербейлі бурунма кирли кенне. Сивықшинзине юратма кирли кенне дек дарца бурать. Хойн эжебек дарца бурать хавыл. Шамбанде тересмар бурнаганзем. Келетке бушабаганзем. Вземінде... Турран терес смахне, кудын жавыр загураще. Бізем, шер жинжи, асканыш сенету забурнасы жин тарышаш. Пуян лыхшын, тяплы лыхшын. Мжин дезин, бек шинзен бурун нинди ол. Ирымар. Ергелі тербейлі, бурун маладе нинди ол. Асканыш тва сенден, хыдылза жүрені гинамар, тада ыйты терлі, шилық сенденде тарза шүремеліне пілдерет. Дебір хамра-хамр юрадат пырбулзан, хамра Мұқтаны не кедет бір бұлзан, ивірінде ергелі тірбейлі бұрнаган шин мар. Ивір тұрыжын мар, хамыр жын тұрышса бұрнаган шин зен бұлзадырат бұр. Бұлынде шақтын жер едет, Павел апостол ғайбығынде бірге жирна, паңгі ғынданде яланақ кере жұбырат. Үр өшсем дуасы бірге, ондан шилға кересі, өшсен құшынде. Малала бара пире, тұры табырза барасы кына кедет. Үрешсем дұза бұрнаған жин, паллағынде. Үрілік тұрыран үлейді, ұзалышсем дұза бұрнаған. Тұрыран. Явапты тарын негіна күрма бұлдарады. Шамбада малала Павел апостолы шақ сымақсыне шырады. Телейлі бұлас әмедея. Тытса хамыра шылаған аслы тұрымыр Иисус Христос мұқтавлы келесіне кетседіма бірендеді. Кунданде паллы пире чи. Кирледе лайық ебалавыл, Христос турымыр, шержіне икемеш худ келзен, хоинь патшалыхне эмірлік пурныжа изегайны ішінде. Павел апостолынде мухтав бірге калать, иге худчень терле смахсымбе. Пірревыл малданы каланы бек, турым валли бул, едем ушканы валли булна. Юрадасы, тура юрадасы, турын ырылыхне хоинжіне елесі, ондан шивықшензіне качарасы. Мүжіндезен, ыры кымылба, турайнен небе, и бирхамра хурдываган зене кажаратпыр. Иким же варанде, был малала пурнышрагына ужилма булдырать. Унда шин хыне валли, мухтавла, ябала курать. Мэжин дезен Христос турымар, шержине иким же худ кельзен, был пиде чаплан гелеть. А шульди ангел зен хушинде, был унде мухтаве пэдам шинна курун задрать. Бална гибек мар. Шамбегих палланде, ывылне хизеплеген шин, ашыне де хизеплеть. Ашыне хизеплеген нинде, ывылне де хизеплеть. Перін асту задрас пулать. Тура пуринденде асла. Уитлы шинзембе е клеткезен сонезембе танлаштарма перін меслет щук. Халі денде вазем пире малалам лепу малышн дейін кынар кызаца бараще. Малала тада шак смахсыне Павел апостол сирати. Пире пур ергезерли хренде, ходарашшан пире тыца ырыш сем тума, тұражаган хый, хойн суйлаза илне халыге тывашшан Христос, хойне хый, вильме пана. Кунданде Павел апостол пире кадарца барать. Тура шинземжен мен тумине, тура хыйн мухталых не кадардас тезе, хойне хый, а запландарза вильме барать. Мэжн дезен был пире. Дергезерлі хрен ходарашын бұлны. Авалги адам баева туны шилы хранғына мар. Тада үйті зінчен, шамба пурне денде ол, шолыныш барадь. Хойн халықне тазададь. Мілі ебір шывагерзе тазалат пыр. Шамбегехінде Христос турмар ядебе, Атедур ядебе, Святой зылыш ядебе, шывагерзе тазалат пыр. Турын пана халалне, тазадаган халалне, пурнышлат пыр. Кунданде грек сайнцы макебе ширны пире пельдереть, шиндить хыйн бул задрать. Кашни шин туррун шинны. Шамбанде Павел апостол чуразымбе хужазыне ильзе танлаштар забарать. Мажындезень хужи падем пурлыхне тыца драть. Чуризем вара шав пурлыха тазаца драще, тада он шутнеде үстереще. Хужизене пурлыхне дада чуризень хышпарзюне хюдлесте булать. А то ворзым гелесте ворлазагаще. Шамбанде пирень, ыры ишсем тума, тұршса бұрын мала икенне Павел апостол пире ушса барать. А халық, чун жерерень, ыры ишсем туза бұрын ма тұрш мала. Волынде тірлі, ыры ишсем тума, кирли икенне кадарца барать. Шыласы вара, туррын хыйын әже. Мүжіндезен ибир, турран, шылаганран. Ей тура, шыл бередезе гына айтма бұлдарат бар. Шамбек қалаза бұрынзан бара. Перін шылын үш тәріс бұлзадырадь. Кундан де малдан Павел апостол қалать. Езгідет сымақ қала, ондан үгітле. Бірентмен де кеске сымақсын бе бірентмелле. Үгітлемелле вара, қашни үшіне елзе, ху шақ сымаға қалама бұлдаран икенне қыдарца үгітлеме хужадь. Жіндезен Павел апостол тида, епископ тивісіне барзақ барай. Паллахынде ол, священник сене де, үйті сене де, тыцадыма полужать. Сапла варанде, пирен вірендеген зен, священник сен, чиргүре ашлеген зен тада, ұрызым ақпа кетсе елмелі, хамырбата келеген шын зене. Бізенен де, тіріс, жыла ерге пірге вірендмелі, таштан шуғышлазыңларына ябалазын пулмаламар. Ундан тада, вірендеген зенінде ұқша денге жын қапсын забырынаған шын пұлмаламар, өмбеке земде берін сағалмар. Өземінде турын әшіне, тірісті басы өрінне, шын зене адаштар зағына бұрнашы. Шабығытырақ, вірендіне шын зенден ұйда ас пулады. Мүлі өзем, Христос тіндергене тірісті цадыр ашы, тұрыж ашы, чуна ашыласы жын. Мүжінде зен, пуринбекте пурынма, перін пиде шымыл. Час-часах мана шинзем калаще. Турын халали зене плетне. Щук. А мэлле бурнан бара. Уйтизем мэлле бурна шептесь амбек бурнап тизе калаще. Амбек Анжак та умбеки бирги, Христос туры Евангелинди смахизем бурчамбек. Вол калать, пэдэм тэнджедить, сарлага шулба, пэтме гаять. Энэни гензэнь вара, товар шул, товар хапха видир, шульди бачалага каймала дезе. Ибир хамара хамар торшмас пырбулзан, хамар пурныжа, улжындарма, өрэссем туза бурынма, шинзэмбе бваржынма азар бурынма, торшмас пырбулзан, перен немусыде булмас пурнышран. Перен пурныш пире, эмерлик пурныжа, шульди бачалага изибмала. Шаунжан торшса бурынмала перен. Өрэссем дума торшмала, межиндезен Христос тура, чималдан, өрэссене ыйдат шиндан. Матфея сирный атазе Евангелия, сирим билик мышцы выкра, он берегит тюрин галазабана. Езирдить, ебе выжи джуни мана сидердер, ожему шун на джуни, эзескиль на джуни, шивестердер, шарамас джуни тумландардер, чирли вырт на джуни, дьетер мереларн джуни, мана пырза похрурдить, шаг ырыш семенде, тума каш нежин пулдарать, анжах тавыл ырыш сенет вас, шиннын кымыли булмала. Межин дезин, кымыл булмари булзан, хыды кымыл, Умбек вара ырыссем дуза пурынма меслет пулмас. Эбір үншін день шуғышламас бар, манзагай ап. Манзагай за пурын нинде ол, ним лайхине де бере кадартса бамас. Ша бұғытрағынде, вірендегенін тұрышмалла, шинземына аңхурлат шер. Мәжіндезен, хыды зымақпа, шинна қалаза вірендмедің загайзан, Умбек вірендеген бәтне, өйті шинзем пума чарынмада бұлдарашы. Мәжіндезен, шинна малдан. Ырыс мақсымбе варендес болай. Вол, әнен үйре шереплензе шитір болзан, вараундан мінде бұзан ұйтма меслет болай. Мүжін дезен, варендесі, ондан қайран ұйдасы. Павел апостол ширны дұрық. Вол, кирли абала. Мүжін дезені бір. Онзырын, шынна шылма пулдараймас бір.
1: Черелих шуды.
0: Кезепля радио легензем. Пирен шене жиргю эжезем майбен-майбен шуза бырашы. Пиде васкама пырдак юржины чарджыга малала шаккунзе мирце гайзан. Малала эшлеме тыднат пырдезе шанас келет. Мөжіндезен пирен урамра тулда эшлемелле бетон эжезене тумалла. Озене сивере тума юрамаз. Ожы кирле, ожы жандалык шивгараса кетсе дырат пыр. Чергеве хыжан жевечит тавасыненде митрополит калария, малдан дере, шуртне, чергю шуртне тузап терзе, акт ширдармалла дере, шурт хадер, шинзине, кертме, онда юрат тезе, худ ширзабамала, хула бушла гезем. Шак эштеминде малала шузабы чердезе, сирия кизепля радио легензем тұрышса туррагельдума айдадып, мүржіндезен туррагельдун ивыл, пире пурзамарада пулужадь. Кельдваган нине хайнеде, камжин кельдун неде. Шавогатрах гибридада, святой жинзине хамар келезенде, азайлет бір болзам. Вазембе паллажат бір. Эмірлік пурныжа кушсан бара. Вазем пирин валли палланы жинзем бұлзадырашы. Палламан жинзем бар. Хаврах шукладырак. Сазардык, кетмен жерен. Пір пыч палламан жинзен ушкынне, пире пырза вырнаштар деш болзан. Пире хамарах аванах пулмаз. Ибір оннан мас порышта ибір камба галашмала, камба галашма юрамаз. Шамбегегінде шин әмірлік пұрныжа күшшанда, святой зімбе паллашны маларақ пұлны бұзан, волынде хайын тываны зімбатне келінбек пұлзадырадь. Шамбек пұлдарчы бірін Христос айнынеген шин зін. Езір терілік шуды кларым итлерер. Итлеген зіне пұрнеде тавдыва атпыр. Микрофоны мінде кларымын авторе, шывагерген вам пророк шуралны әдебе шубашкардалардыган тиргивен настоятеля Петр Федоров протеерей бульде. Редакторе Петр Ильин, сазарежиссере Петр Ильин. Хамра итлеген зіне пұрнеде тавдыва атпыр. Эжех варза радио итлезеларасы хойнееш, хали зірімбе сывулажа атпыр, тибер юлыр. Турынырлге, сиренбе, яланах пірле пулдыр. Аминь. Христос чырыльне, чынах чырыльне.
1: Черелих шуды. Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
2: Кондорла да кемель. Шерле де кемель, уянлыгу нишан иксельне.
3: Маянда та Миранда та Муна у прозабурен. Чаваш наш.

0: Аниди дигіз, агиди шума.
1: Пурмашкан пуркамал.
0: Аш нации радио вебе.